0: О, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Челкунчика на 31 декабря. Пау.
1: Чего?
0: Чего?
1: Миш, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
2: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что оказывается, 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка, оказывается. Прикинь.
1: Ну, а ты что думал?
2: Я думал, просто информация.
0: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке рука. А в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел уже?
2: Вау.
0: Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в станции разбираться? Не.
1: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9-го этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь?
0: Ну, если туда будет огромная очередь... И, ну, все это будет стоить 1300, так, навскидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я, конечно, я туда хочу.
1: Конечно,
0: я прыгну,
1: конечно.
0: Я прыгну.
1: Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой, я так же хочу. Тут ты серфил, типа, не могу жить без океана.
0: Ну, че?
1: Потом ты такой, Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твоей истории
0: сейчас цитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
1: Вот давай, что ты сейчас любишь?
0: Падл теннис люблю.
1: Падл теннис он любит, пожалуйста.
0: Еще люблю кроссовки Adidas Газель, вот эти новые, по 100 тысяч за пару.
1: Конечно, конечно.
0: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
1: Придурок, мы вместе росли, мы братья. Еще раз здравствуйте. Ваш виски, ваше пиво и ваш бокальчик Ля Кремана с нашей фирменной подачей.
0: Заткнись, Валер.
1: Я молчу.
0: Просто заткнись.
1: Я молчу.
3: Так,
1: я...
3: Вот счет.
0: Да. Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
1: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
0: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
1: Конечной.
0: Нет, Валера, на конченной. Это вот от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро.
2: Да.
0: И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
1: Однушка.
0: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя вот на Щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
1: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
3: 4 300.
1: Угу.
3: 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик Ля Кремана.
1: Ля Кремана, 3000.
0: Пошел ты, знаешь куда, Валер?
1: Я молчу.
4: Однажды в России.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я читаю книгу, книга становится умнее. Если заблудился в лесу, иди домой. Нужно делать как нужно. Как не нужно, делать не нужно. Чистые пруды, знаешь? Я почистил. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена? Можно бросить пить, курить девушку, но только не сцепление.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциальный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Нет, я не алкоголик. Просто на крыше дома напротив стоят вышки и чем-то таким меня облучают, что я постоянно хочу выпить.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение, меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Внучке Еве 4 года. Вечером бабушка ей говорит: «Ева, ты уже большая, собирай свои игрушки сама». Ева в ответ: «Бабуль, вы там с дедом определитесь уже. А то как помаду брать — маленькая, как игрушки собирать — сразу большая». Даше 3 года, и она давно мечтает о домашнем хомячке. Мама категорически против. Даша с папой заходят в зоомагазин купить корм для рыбок. По традиции девочка залипает у клетки с хомяками и вновь просит купить ей хотя бы одного. Папа в ответ: «Даш, ну ты же знаешь, что мама очень рассердится». «Да? Ну ладно, пойдем, пап. Когда мама помрет, тогда хомячка и купим». У 5-летней Камиллы спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Ну, мама моя бухгалтер, но я хочу быть как папа. Никто не знает, где и кем он работает, но деньги приносит».
0: Угарный папа.
1: Варе 3 года. Мама готовит обед и спрашивает: «Доченька, тебе салатик порезать?» «Да», — отвечает Варя. Мама порезала овощи, добавила сметану и зовет дочь к столу. Варя смотрит на тарелку и громко заявляет: «Что это за бледно-то ты мне тут подсунула? Вообще-то салатик должен быть с маслицем». Лада 5 лет сидит на кухне, рисует козлят и рассуждает про себя. «Вот эта мама, она будет козочкой. А вот я буду козленочком». Отец вмешивается: «А папа кем будет?» Дочь, немного подумав, отвечает: «А вот это папа, он будет козлина». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй: плюс 7 915 0303567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Больной, вам прописаны свечи. Приготовьте канделябр.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Хорошо, что есть еще на земле настоящие Робин Гуды. Встречаются два друга, один очень грустный, вот второй у него и спрашивает: «Жорж, что с тобой? Ты что такой унылый? Да ты представляешь, ко мне вчера в дом залезли воры». «Боже мой, что взяли? Что, все вынесли, да?» «Да не, наоборот, захожу домой, а на столе лежат $100, а к стене ножом прибита записка». Друг нетерпеливо: «И что там в этой записке?» «А там написано: дружище, так жить нельзя». Как говорится, все там будем. Представьте, спортсмен попадает в рай. Подходит к вратам, на входе никого. И он, значит, проходит внутрь, смотрит вокруг. Красотища, водопады, райские кущи. А навстречу ему как раз архангел-привратник. «Секунду, а ты новенький?» «Ну да». «А ты кто?» «Я нападающий сборной России по футболу». «А, вот чудеса. А как ты в ворота-то попал?» А наша условно-бесплатная медицина продолжает нас удивлять. В больницу привозят женщину со множественными переломами. Доктор всю ее гипсом обложил, бинтами замотал, оставил буквально, ну вот, рот и глаза. Устал, запыхался, присел рядом и говорит: «Вроде как все. А что случилось-то, девушка?» Женщина в ответ: «Да из-за вас все, из-за докторов. Я просто вся чесаться начала. Мне прописали, чтобы не чесалась, обливаться молоком. Ну что, 2 дня все нормально было. А сегодня корова подскользнулась. И вот».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск посвятим нашей уникальной молодежи. Оказывается, зумеры начали экономить на поликлиниках, но лечиться-то надо, поэтому хитрая молодежь ищет врачей среди своих подписчиков. Пользователи все чаще публикуют в соцсетях результаты анализов, снимки и жалобы на самочувствие, а консультацию получают бесплатно прямо в личных сообщениях. Таким образом, удается сэкономить до 5000 рублей. Не, ну так-то неплохо, но кариес в директе не полечишь и рентген удаленно не сделаешь. Жалко, конечно. А еще ЗОЖ стал настолько популярен, что теперь им занимаются на свиданиях. Все чаще, вместо того, чтобы идти в ресторан или в кино, как было принято раньше, люди идут на занятия йогой, катаются на велосипедах или даже отправляются в мини-походы. Мол, даже исследования на эту тему есть. В дни совместных тренировок люди больше довольны отношениями и чувствуют себя счастливыми. Не, ну вы, конечно, как хотите, а я лучше в ресторан.
1: Хорошие новости.
0: Бьют тревогу производители швейцарских люксовых часов. Из-за зумеров они беднеют. Молодежь все реже покупает часики ради статуса, а если и покупает, то не брезгует бэушными. Так даже лучше, потому что это полезнее для экологии. Только вдумайтесь, за последние 10 лет продажа люксовых часов упала аж в 2 раза. И что теперь делать? Эх, молодежь. На этом у меня все новости к этому часу. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.

0: поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Немного пьяненький ведущий прогноза погоды показал на карте не только антициклон, но и где служил.

0: Пришел человек со спитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас, возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород. 12 метров поставил длиннее. Измерил каждую секцию. 4 метра поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая, понимаете? Что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
1: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять. Я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит, утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил, съел 2 соленых огурца, 1,5 литра киселя, заел это все оливками с косточками, считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол. Упала, ударилась об розетку. Вообще, это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол. Розетка разбилась. Произошло короткое замыкание. Обожгло ушибленное лицо. После чего она испугалась. И была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвал скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя девушка приличная. Она не спит с парнями на первом свидании, но в этот раз не выдержала и уснула.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Волжане», город Самара.
4: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
5: А я тихо, тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс. Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус. Можно больше времени проводить с любимой. Плюс. Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус. Значит, можно начать пить в четверг. Плюс. Пятницу никто не отменял. Плюс. Соответственно, выходные. Минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
6: Плюс.
5: Все, идемте курить на балкон.
7: Так на балкон уже запретили курить.
5: Возвращаемся к стенду.
4: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
8: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
9: Тишина, товарищи, тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
5: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
10: Добро.
5: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Где сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело и лепка дымковской игрушки.
10: Добро.
5: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного, но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
10: Добро.
5: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
11: Мне все нравится.
5: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
10: Добро.
5: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает второе место по потреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на первом месте. Вперед, она тоже вперед!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагурский!
2: На Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Наша служба и опасна, и трудна. В нашу церковь часто ходит Джигурда.
1: Что, получается, я?
0: Да, ты.
1: Где-то за городом очень недорого папу купил локомотив. Па-ба-бам.
0: Вот так легко.
1: А папа кто, футболист, получается, да?
0: Да.
1: Не знаю, радоваться или нет.
3: Это в любом случае лучше, чем папу сбил локомотив.
0: А я иду, шагаю по лыжне, и я пройти еще смогу.

0: У меня тоже из старенького, модненького. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, мы демографии работники, да, и милым дамам шлем привет. Мы и не пили, и не кушали, одна работа в голове. Ой, и вот рождаем масть улучшили 16 раз по всей стране. Пра-ба-да-бам. Шутки
1: на Юмор-ФМ.
2: Фух, ладно, я следующая на очереди.
3: Место 3.

0: 38, а не 3, а не 2, кругом голова. Места 38, места 38, хуже мест просто нет, рядом туалет. Я теперь всегда буду про 38-ю, поняли, да?
1: Выдала, выдала.
2: Виталий, ваша очередь.
3: Белым снегом засыпать.

0: тормозит машины все. Отпираться бесполезно, отвечаю не в попад. Был я абсолютно трезвым 300 грамм тому назад.
1: На Юмор ФМ.
2: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
3: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
2: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья.
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
5: Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два молодого Ивана подходят к памятнику Пушкину. Один говорит: все-таки прекрасный писатель, как тут ни крути, отличный поэт Алексей Пушкин. Говорит: Алексей, Александр Пушкин, Алексей — это Лев Толстой. Пожилая пара стоит, и мужчина, муж, видит, что проходит очень красивая девушка. Он за ней так взглядом проследовал, поворачивается, жена пожилая на него смотрит, говорит: ну что, стоило тех проблем, которые у тебя сейчас будут? Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит на ночной рубашке. Он говорит: да я просто... не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он: зачем? Надо. Она переворачивает, еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает, говорит: вот такие шторы на кухню хочу.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Делу время, а потехе час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял в руки гитару.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа, но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
0: Сатья отвечает.
2: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу. Понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете. Я узнал, почему за меня не надо выходить замуж. Она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит, кстати, а что-то со стоп-словом как-то не сложилось. Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да, пока домой ехал, вот, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то. Да, тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, ха-ха, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. Так кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг – это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Все продается и все покупается. И об этом в хороших новостях. В Абу-Даби на аукционе продали редкого белого сокола. Цена птички заоблачная – 2 миллиона дирхам. Это 49 миллионов рублей. Это самая высокая цена, которую когда-либо заплатили за сокола на торгах. Кстати, сокол породный, не дикий. Он выведен в США. Предыдущий рекорд был установлен в Эр-Рияде 5 лет назад. Тогда сумма сделки составила примерно 40 миллионов рублей. Инфляция налицо. В Китае любой турист может сняться в дораме. Конечно, если заплатит. Крупнейшая в мире съемочная база и киностудия в городе Хэндянь запустила необычную акцию. За 218 юаней, это где-то 2700 рублей, можно сняться в собственной короткой дораме, то есть сериальчике. За дополнительную плату также сделают макияж и укладку, а для коллективов доступны групповые пакеты. Представляете, вместо корпоратива про своих коллег снять сериальчик. Ах! За ваши деньги режиссеры и актеры подсказывают, как вести себя перед камерой, помогают советам, ну а одна молодая мать за полгода заказала 17 таких мини-киношек. Ну, в принципе, у нас тоже в кино может сняться любой КВНщик.
1: Хорошие новости!
0: Американский президент Дональд Трамп заявил, что Луна

Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Очень толстый и очень чумазый мальчик победил сразу в двух конкурсах: Неряха года и Ряха года.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный, и слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на визг, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой и все время прислушиваетесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах, вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп, и уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить – да, умереть – да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет, а вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Только взяв ипотеку, Вася понял: третья почка не патология, а божий дар.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Доктор, не пойму, что со мной. Вот как сяду, так и сижу, а вот лягу, так и лежу, и лежу. Или знаете, или бывает встану, так и...
3: Постойте, голубчик, ваш случай понятен, но классическая медицина здесь бессильна. Вам поможет только новая, набирающая популярность процедура мультиоптиглюкопультипептия.
2: Мультиглюкипульти, что?
4: Зажурский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр приглашает всех, кто как сядет, так и сидит, как ляжет, так и лежит, ну и так далее, пройти процедуру мультиоптиглюкопультипептии под наблюдением ведущих мультиоптиглюкопультипептологов. Зарядиться энергией и обрести второе дыхание.
2: Ух. Простите, а это не больно?
4: Ничего не больно. Вся страна довольна.
5: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр. Встань и иди.
6: Не реклама. В отношениях исчезла былая страсть. Хочется новых ощущений.
7: Даже и не знаю, как ему намекнуть.
6: Сеть магазинов укрепления семьи «Цацки-пяцки».
7: Интригует.
6: Более 1000 удивительных приспособлений для простого семейного счастья. Самоубирающиеся носки, самовыносимое мусорное ведро, самомоющаяся кастрюля, умный утюг «Анатолий» и хит сезона – самопадающая крышка для унитаза.
7: Теперь у нас появится море свободного времени.
6: Море свободного времени для океана любви. Магазины укрепления семьи «Цацки-Пецки». Оцените нашу новинку. Самонаводящаяся дизель-электрическая швабра «Сатана». «Цацки-Пецки». Все, что нужно для счастья.
7: И даже немножечко больше. Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
8: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
9: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
7: В знакомой с детства трехлитровой банке.
8: На самых дальних полках.
9: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
7: Уже с активированным углем.
9: Соки и нектары. Осадок.
8: Осадок сладок.

0: Встречайте, Андрей Макаёнок, Минск.
1: Здрасте, здрасте. Счастья, здоровья. Так, будем знакомиться. Меня зовут Андрей, я коренной москвич. Уже 2 месяца как. Хожу, короче, сейчас по Москве, веселюсь. Мне очень много нравится чего. Недавно был в торговом центре. Слышал самое странное объявление в своей жизни, мне кажется. Там было типа так.
2: Бум-бум-бум. Кто потерял паспорт, пожалуйста, подойдите на стойку информации.
1: Хотел сказать, мужик, кто потерял паспорт? Написано. В самом паспорте. Честно. Если провести более детальное расследование, то можно даже понять, как этот человек выглядел, в каких странах до этого он мог потерять паспорт, знаете? Интерактив какой-то в торговом центре уже там как-то веселее, живенько. Не, честно, мне интересно. Я до этого столько россиян только в Турции видел. Мне вообще каждый день это интересно. Я вот как-то был недавно тоже за границей, со мной отдыхала такая пара, очень-очень колоритная. Там такая, ну, женщина, я пишу, ну, чтобы вы понимали, я — это ее левая грудь. Вот она такая, знаете, масштабная. Вот муж тоже такой, типа, они там постоянно что-то ходили, она говорит, щелкни меня здесь, щелкни меня здесь, щелкни меня тут. Я думаю, блин, я уже щелкнул, честно говоря, на месте мужа, уже не дает отдохнуть вообще никак. И они постоянно загорали, постоянно. Она его бедного просто измывалась над ним, говорила, надо загорать. Надо загорать. Он как-то лежит, говорит, Оль, я уже не могу, пойдем. Говорит, нет, лежи, надо загорать. Надо загорать. И в какой-то момент, когда уже прошло минут 40, мужик встает и выдает просто гениальную фразу. Он смотрит в небо и говорит, Оля, лицу пи***на. Я думаю, знаете, как емко сказано, да? Похоже на какой-то советский слоган, да? Типа, землю рабочим, власть крестьянам, лицу там, типа, так. Короче. 33 мне будет, 33. Я, честно говоря, раньше думал, что к 33 поменяется все в моей жизни. Я себе представлял, думаю, буду им статным дядькой, классным, у меня все будет. В итоге в 33 изменились только мозги, и то не в лучшую сторону, если честно. Мы с друзьями, у нас плюс-минус одинаковая компания по возрасту, мы просто изобретаем какие-то дебильные игры. Вот серьезно. Мы недавно изобрели новую игру, мы нажираемся, а потом мерим друг другу давление. Честно. Как-то по-другому стал к расставаниям относиться в детстве, что-то когда тебе 19, 18, 20 лет бросают, ты все такой, типа, эх, отжал себе лайки обратно. Бывшую тоже как-то встретил сейчас недавно в городе, так спокойно, честно вам скажу, я встретил ее, она сейчас шла со своим новым молодым человеком, там какой-то весь какой-то что-то сгорбленный, я думаю, а что вы женились даже, если честно? Ну, все. Не, причем из хороших побуждений, потому что раньше у нее до меня был какой-то бизнесмен, потом я думаю, ну, Оль, дальше овчарка, надо уже... Надо тормозить. Короче, в поиске супруги, и какие-то странные критерии появляются с возрастом, типа, вот я недавно решил, что хочу, чтобы моя будущая жена была начитанная, вот честно. Потому что как-то раз ко мне приходила моя знакомая, говорит, ого, Андрей, у тебя на полке столько книг, а там стояло 3, чтобы вы понимали. Ровно 3. Причем 2 из них видеокассеты, я... Страшненькие девушки молодцы, страшненькие реально хорошие, они классные. Вы замечали, чем страшнее одноклассница, тем быстрее она выходит замуж? Замечали?
3: Да.
1: Серьезно, она... Вот вы сейчас тут сидите, а у нее 5 детей, она не могла прийти. Да? Про красивых девушек говорят, что у них там в глазах горит огонечек. Вот у страшненьких у них там догорает языческое капище, знаете. Жалко, что страшненьких не берут в шоу «Холостяк», потому что там, вы знаете, все эти красивенькие такие, боже мой, я не знаю, примет ли меня холостяк такой, какая я есть. Страшненькая бы пришла и сказала, вот такая я есть. Вот, вот она, вот, вот фотография моей матери, вот такой я буду, бери пока на пике, все. Лучшая форма, дальше будет хуже. Ладно, друзья, у меня все, спасибо вам большое, классная шутка.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Эврика, вопрос: ты там уснул? Больше не актуален. Ученые доказали, уснуть в туалете действительно можно. Все очень просто. На бочок и спать.

0: Классика жанра. Ефим Шифрин.
1: Главное, 5 минут назад сижу дома. Тепло, сухо, комфортно. Пельмени ем. По телевизору эротику показывают. Засыпаю, короче. И вдруг ни с того, ни с сего думаю, а за холодную воду им плати. За проезд подняли цены, за мусор подняли цены. Я как вышел на балкон, как заорул, да пошли вы все! И выпрыгнул с балкона, прямо с 12 этажа. Не, ну нашло что-то, просто перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. А недавно тоже, вот идем к подземному переходу со служивицей. Кстати, красавица. И что-то весь день она ко мне так... Ну что, взяли вина хорошего, колбасы. Идем ко мне, она прям глаз меня не сводит. Честно. А я слышал, красавец, хлебом не корми. Дай им кого-нибудь пострашнее. Ну, это, конечно, здорово, со мной повезло. Ну, короче, идем ко мне. Она так прижалась ко мне вся, говорит... Я прям вся дрожу. И меня тоже так жаром обдало, потом. Ты тоже так задрожал весь. И вдруг ни с того, ни с сего думают. А за отопление-то когда они топят, плати! За радио я не слушаю никогда, плати! За мусор дался он мне, плати! Я как заору, пошли вы все! И побежал через дорогу в неположенном месте. Ни одна машина не остановилась. Не, ну нашло что-то просто, перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. А недавно тоже вот в трамвае еду, и вдруг это... Мобильник! Вынимаю сообщение. У вас в Америке дядя объявился, царствие ему небесное, оставил вам 10 миллиардов долларов. Ну, я спрятал, конечно, поскорее мобильник. Через 5 минут опять. Мобильник! Вынимаю сообщение, у вас в Японии тетя объявила земля и пухом, оставила вам 20 миллиардов долларов и остров в хорошем состоянии. И обрадовался, конечно, необыкновенно. Да думаю, у меня теперь шейхи в прислуге будут. У меня Чубайс будет стоять в коридоре, свет включать-выключать. И вдруг ни с того, ни с сего думаю, а за мусор-то им плати! Без билета едешь, штраф плати, как заору, да пошли вы все! И выпрыгнул из трамвая на полном ходу, 140 километров в час, ни одна машина не остановилась. Не, ну нашло что-то, просто перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. Но если я сейчас с 12 этажа выпрыгну без последствий, я все-таки схожу, покажусь врачам. Видно, у меня все-таки что-то...
0: Классика жанра. На Юмор ФМ.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол! Штанга!
1: И мы видим, как основной защитник стоит в штрафной площади и исполняет симфонию увесистого дуба. Мяч немного подумал и все-таки запрыгнул в кольцо. Мбаппе великолепной свечой поднимает мяч над стадионом. Но великолепной с точки зрения эстетики и совершенно непонятной с точки зрения здравого смысла. Я вам так скажу, играть-то «Динамо» может с любым противником. Вопрос в том, чтобы выиграть. Да уж, внезапная темнота над тбилисским стадионе «Локомотив» высветила недостатки всего грузинского футбольного хозяйства. Подкат, и защитник катится, как голубой вагон в известной детской песенке. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Чудеса природы». В Великобритании активизировались пьяные осы. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности. Насекомые кушают забродившие фрукты и не становятся веселыми или сонными, а наоборот злеют. Осы начинают жужжать «Ты меня уважаешь?» и распускают жало. Все-таки алкоголь – это зло. Мексиканские еноты научились делать игрушки и играть в футбол. Ученые заметили, что зверьки, которые обитают на маленьком острове в Мексике, научились делать мячи из бумаги и песка. Удалось заснять, как молодой енотик достал бумагу из мусорки, окунул ее в миску с водой, обвалял в песке и слепил шарик. Вскоре пришли другие еноты и устроили футбольный матч. Что еще раз доказывает, футбол любят все, даже зверушки.
1: Хорошие новости!
0: В Штатах народ приехал в лес на конкурс по подзыванию Йети. Участникам чемпионата нужно было продемонстрировать крик, который призовет Бигфута. В итоге орали на весь лес, пугая птиц. Победителям, а они были аж в двух категориях, взрослой и детской, дали по $100. Это 8,5 тысяч рублей. Не очень понятно, правда, на каком основании выбирали лучших, ведь на подманивающие вопли не вышел ни один Йети. Эх, правильно Задорнов говорил. У меня все новости к этому часу. До скорой встречи!

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то кошмар. Все вокруг подорожало. Проезд, бензин, квартплата, продукты. Хорошо, хоть зарплату не подняли.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Словарь Уильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Хамите. Хо-хо выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Знаменито. Мрак. Жуть. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить. Красота. Толстый и красивый употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Поедем на извозчике, говорится мужу. Поедем в таксо, знакомым мужского пола. У вас вся спина белая, шутка. Подумаешь. Ого! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, то нетрудно заметить большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них, она была красива. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примерила очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она оказалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в такой фразе: «Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». Но слов было всего 30, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фима Собок. Она принесла с собой «Морозное дыхание января» и французский журнал «Мод». На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Ого!» — сказала Эллочка самой себе. «Это значило или я, или она».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Сегодня в 6:45 утра на тракторный завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в офисе.
2: Коллеги, значит так, я не просто так, значит, сорвался сюда из дубаев солнечных. Потому что у меня есть вопросик. Почему прибыль моей компании падает с каждым месяцем? А? Предприятие тоже, люди те же, техника та же, а прибыль не та же.
3: Не та же, да.
2: Значит, где-то там засорчик? Где-то застревает, значит?
3: Нет, смотрите, ничего не застревает, да? Просто сотрудникам стало сложно сосредоточиться на работе. Ведь их быт немного изменился. Много новых факторов, к которым привыкнуть надо. Иранская кола, да? Ну, но это же непривычно немного, что у нас баночки с арабскими иероглифами продаются в магазинах «Росинка» и «Березка». Это... Привыкнуть надо, что надписи справа налево делят полочки с огурцами дядя Ваня и квасом Афанасий. Вот телефон, допустим, взять телефон. Ну, раньше с ним только бабушкам тяжело было, да? А сейчас и молодежи тоже непросто. Сейчас периодически и молодежь на него кричит, потому что ты открываешь приложение, а оно не работает, потому что VPN выключен. Ты другое открываешь, а оно не работает, потому что VPN включен. Ты в следующий раз уже начинаешь анализировать. Так, мне вот это приложение, чтобы открыть, мне выключить или включить VPN? Вчера вроде с выключенным работало. Ты открываешь, все, не работает с выключенным. Включаешь, открываешь, а все, оно и с включенным не работает. Оно просто уже не работает.
2: Не, ну теперь понятно. А VPN это что? Подожди, дай угадаю. N – это находчивость,
3: нет,
2: да?
3: Нет, нет.
2: V я точно не отгадаю.
3: И еще ладно, если у людей платный VPN, да? А если бесплатный, это еще надо вот эту рекламу с этим королем посмотреть, который от пожара спасается. Я считаю, что наоборот, надо войти в положение сотрудников, да? Пойти к ним навстречу, разгрузить их маленько. Они сейчас расслабиться не могут. Они, допустим, «Аватара 2» на большом экране смогли посмотреть только те, у кого дома большой экран. Понимаете?
2: Так, давайте, знаете, это какой-то тупик, а не разговор. Давайте позовем кого-нибудь из сотрудников, зададим вопрос. Может, они сами от первого лица скажут,
3: отлично,
2: что их
3: беспокоит. Отличная идея.
2: Так и поступим. Алло, Ольга Николаевна, зайдите, пожалуйста, в кабинет. Угу.
4: Здравствуйте.
2: Ну, вот скажите, пожалуйста, вас что-нибудь беспокоит?
4: Есть такое, да.
2: Есть, да. Может, расскажете, что вас беспокоит, что мешает вам, может, сосредоточиться на работе?
4: У меня муж на рыбалке умер. Водки много выпил. Отцу сказал, что палатка прохладная, но отец его в костер бросил погреться. Ну, мама моя кукухой поехала, Кириллом меня называет. А у нее ни одного знакомого Кирилла за всю жизнь не было. Вообще, кто я для нее, непонятно.
2: Подождите, а как же VPN? VPN вас беспокоит? А вот Coca-Cola с иероглифами у вас вызывает какое-то беспокойство, может быть?
4: Нет, у меня вызывает беспокойство, когда сын на улице без шапки идет. Ну, еще боюсь упасть больно, если веревка с люстры не выдержит. Ну и, конечно, очень сильно переживаю, что «Аватар 2» в кинотеатре не посмотрела.
3: Я, если честно, даже не надеялся, что моя версия хоть как-то в ее жизнь может вплестись.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если пересолил борщ, значит переборщил с солью. Великий пост, знаешь? Я перепостил. Мосты разводные, знаешь? Я развел. Марианскую впадину, знаешь? Это я упал. Топленое молоко, знаешь? Я утопил. Снег растаявший, знаешь? Он вода. Однажды мне хотели вручить народного артиста России. Я отказался. Нахрена мне Киркоров?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Я вот что подумал. В наши дни песня «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» звучит не так уж и печально.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
1: Сереже 9 лет. Папа ему говорит: ты представляешь, посудомоечная машина сломалась. Придется новую покупать. Сережа в ответ: да зачем деньги тратить? Пусть мама руками моет. Мама с 5-летним Ваней едут в такси. Мама беременна, слегка охает и объясняет Ване: это твой братик в животике толкается. Наверное, играть хочет. Ванечка протягивает ей игрушечную машинку и говорит: дай ему, пусть поиграет. Мама: как же я ему дам? Он же в животике. Ваня в ответ: а ты проглоти. Из школьных сочинений Василия. Мне в голову приходили разные мысли, но лучшие останавливались на банке земляничного варенья. Анне Карениной было очень стыдно, и совесть ее угрызла. Снегири – это такие же воробьи, только с красным лицом.
0: Угарный папа!
1: 5-летнюю Машу спросили в садике: Машенька, у вас семья полная? Маша отвечает: полная у нас только мама, а мы с папой худые. Диме 3 года. Разворачивает конфету. Мама его спрашивает: Дим, поделишься со мной? Нет, я не могу. Почему? Потому что я жадина, заявляет Дима с довольным видом. А разве это хорошо быть жадиной? Ну, тянет Дима, дожевывая конфету. Неплохо. И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
2: Категория 16+. We'll be right back.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Невероятно, но факт. Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: Команда «Это они» Тамбов.
1: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
2: Добрый вечер, дорогой наши любимые Елена Варфальф, Елена Вармале, Елена Бармале. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашние задания и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будете идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не я могу задавать. Ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить. Делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй, ты кто, эй, ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Эй!» Еще раз с днем рождения вас, всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
3: Очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
4: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Это я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fuck Сергей.
5: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Особенности русского бизнеса обсудим в этом выпуске. Найден главный враг отечественных торговых центров. Это фудкортницы. Ну, если честно, там не только девчонки, фудкортники тоже есть. В общем, это компании зумеров, которые зависают на фудкортах часами. Столики занимают, особо ничего не едят и не пьют, и прибыли от них ноль. Таким макаром они лишают торговые центры 10 миллионов рублей прибыли в год. Тарелочницы, которые едят, плохо. Фудкортницы, которые не едят, плохо. А что тогда хорошо? В найме появился новый тренд. Называется «Бумеранг». Это компания, которая отпускает лучших работников, а проще говоря, увольняет ради их опыта в других организациях. Примерно год такие засланцы работают у конкурентов, перенимают фишки, а затем возвращаются обратно. Очень удобно. Можно экономить на обучении сотрудников. Сейчас «Бумеранг» каждый третий. В IT-компаниях вообще каждый второй. Это что получается? Кругом шпионы?
1: Хорошие новости.
0: Психологи заявили, что от того, как человек ведет себя в постели во время утех, зависит то, как он зарабатывает. В общем, если он стесняется, зажимается, не может обсудить проблемы или отдаться процессу, также и по жизни. Проблемы с деньгами, с бытом и общением. Чем свободнее человек чувствует себя во время кекса, тем увереннее он действует и в других сферах. В общем, разжимайтесь и размножайтесь, а то будете бедные сидеть без денег. У меня к этому часу все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачна, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
4: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: автомобиле «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Решил устроить девушке романтический вечер. Зажег свечи, наполнил ванну шампанским. На 3 минуты отвернулся, пол ванны нет, а она в дрова.

Москве появились банкоматы, из которых можно взять деньги, не выходя из машины. У мужчин получается, не у всех, но у большинства. Вот с женщинами есть проблемы. И мне довелось постоять как раз за машиной. За рулем этой машины была женщина. Она пыталась взять деньги. Я не выдержал. Я приехал домой и написал инструкцию.

0: инструкцию, как женщинам это надо делать. Женщины, я вас прошу сейчас, не обижайтесь, я вас люблю, ну, в смысле, любил. Итак, инструкция, как пользоваться банкоматом, не выходя из машины, для женщин. Подъезжайте к банкомату, остановитесь. Сразу сдайте назад немножко, потом сразу вперед, и так несколько раз, пока автомат не окажется с вами на одном уровне. Откройте сумочку, вытряхните из нее все содержимое на соседнее сиденье. Найдите в этой куче пластиковую карточку. Посмотрите на себя в зеркало заднего вида. Достаточно ли хорош ваш макияж для общения с банкоматом? Припудрите носик, поправьте прическу. Протяните к банкомату левую руку с пластиковой карточкой. Если рука наткнулась на препятствие, откройте окно и снова ее протяните. Введите карточку в специальную щель в банкомате, после чего сразу выньте ее и введите обратной стороной. Наберите пин-код, сразу нажмите на кнопку «Отмена», посмотрите в записной книжке, какой у вас пин-код. Введите во второй раз, сразу нажмите на кнопку «Отмена» и вычеркните пин-код старой карточки, которую вы в прошлый раз ввели в щель между стенкой банкомата. Позвоните мужу, потребуйте, чтобы он немедленно сказал вам пин-код вашей новой карточки. Припудрите носик. Выслушайте от мужа все, что он о вас думает. Поправьте прическу. И когда будете уверены, что произведете на банкомат должное впечатление, наберите на дисплее нужную вам сумму цифрами. Заберите деньги, проехав вперед метров 10, остановитесь, вернитесь и заберите карточку. Во второй раз вы можете отъехать метров на 20, но все равно остановитесь и подумайте, ту ли сумму вы взяли. Сдайте машину назад, до глухого удара об машину сзади, которую какой-то придурок припарковал на вашем пути назад. Выйдите из машины и объясните этому придурку, который сзади вас, объясните ему раз навсегда, что по правилам дорожного движения виноват всегда тот, кто сзади, правильно. Конечно, тут к вам подойдет гаишник, попросит предъявить права. Позвоните мужу и спросите, где у него в вашей машине ваши права? Чтобы не слушать все, что ваш муж думает о вашей маме, передайте трубку гаишнику. Пускай он думает, что это ваш муж думает о его маме. Выслушайте все, что гаишник о вас думает. И что из-за таких, как вы, и что если бы он мог, и что если бы у него была такая жена, он бы руки наложил на нее. Отдайте гаишнику все деньги, полученные в банкомате. Выслушайте еще раз все, что он о вас думает. И что благодаря таким, как вы, что если бы у него была такая жена, ой, и вообще он заставит свою жену так же, как у вас, сделать пирсинг, да, такой же, в пупке, но только надо ей, моего жене, немножко похудеть. Выслушав все это, счастливое, езжайте домой. Хоть без денег, зато счастливое и радостное от того, что имели сегодня успех у такого количества незнакомых мужчин. Проехав с этим ощущением счастья 1-2 километра, остановитесь и снимите машину с ручного.
1: Михаил Задорнов.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob. ОРВД, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Харьков, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазин и на маркетплейсах.
2: Город Москва.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Чем только черт не шутит. Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
9: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: Мама, дочь и сын против нового соседа.
12: Ты что, реально собрал? Жить.
13: Вас выживать.
11: Кто из них не жилец в квартире?
13: Да вы все равно съедете.
11: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Слушайте, купил очень интересную книгу. Как сделать суперклей своими руками? Третий день подряд, ну просто не могу оторваться.

0: Мажара на Юмор-ФМ.
1: Ну что, привет, страна, с этого самого момента и на протяжении ближайших 180 минут будем заботиться о вашем настроении. Шутки-шоу, студия МРФМ, здесь Ольга Мажарова. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое, Антон Юрьевич Бурный тоже здесь, при пятнице сегодня.
1: Все так, все так. Кто еще отвечает за юмор? В рамках часа Сатя появится с ответами на наши, да и ваши вопросы. Анекдоты Игоря Маменко, его любимые, коллекция, предстанет перед нами на экваторе 60 минутки. Шутки-песни, Стас Ярушин, Люся Чеботина, а еще раньше здесь тот самый КВН.
2: Да, на Юмор-ФМ. Ловите, наслаждайтесь, кайфуйте и помните, доброе, бодрое накрывает вас прямо сейчас.
1: Да, помните.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
3: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистическое.

0: Ольга Мажара. На Юмор-ФМ.
1: Давайте переходить к теме сегодняшнего эфира. Вот буквально вчера, кстати, в прямом эфире мы с Олей выяснили, что у нас госпожа Мажара была, оказывается, нет-нет, да влюблена в Миронова.
2: Да. Чуть-чуть.
1: Чуть-чуть, да.
2: Да. Ну,
1: а
2: в Абдулова.
1: Я думаю, что а кто не был влюблен?
2: А кто не был? Ну, ты не был, наверное.
1: Да. Но в талант.
2: Но в талант, да.
1: Совершенно другое, да. В общем-то, и мы вчера подумали, почему бы в эфире не обсудить, вот в кого вы были влюблены из известных личностей.
2: Да, и на какие подвиги готовы были ради своего кумира. Например, вот, ну, я вообще очень влюбчивый человек, особенно в детстве была я таковой. Так вот, одно время я была очень влюблена в Кирилла из Иванушек. У него фамилия Андреев. Мне своя фамилия на тот момент, ну, очень не нравилась, а у моей прабабушки, по вообще удивительному стечению обстоятельств, так, фамилия как раз Андреева. Да, и когда мне исполнилось 14 лет, я пошла менять фамилию.
1: 14 лет исполнилось. Не знак ли это?
2: Да.
1: Но не поменяла же в итоге.
2: Там что-то было, короче, сложно, и я не настолько была в него, видимо, влюблена, чтобы, ну, вот, все вот эти вот преграды преодолеть.
1: Я, знаешь, посидел, поразмышлял, думаю, был ли я в кого-то в детстве влюблен?
2: Да нет, наверное, Антон.
1: Нет, но Памела Андерсон была, конечно, видной женщиной.
2: Ну,
1: скажу
2: я,
1: так.
2: Я помню, что ты про нее писал вчера в чате рабочем.
1: Кого из известных личностей вы были влюблены? И на какие подвиги, в общем-то, готовы были ради своего кумира? Делитесь, пишите. Двери веселого чата открыты с этой самой минуты. 915-0303-567.
2: Ну, а для вас прямо сейчас будут петь и шутить Стас Ярушин и Леся Чеботина.
1: И ведь кто-то в них тоже влюблен наверняка.
2: До сих пор.
1: Скорее всего.
2: Коротко, смешно и по нотам.
1: Шутки-песни прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: И снова бампер в куски. Обидно до крика, бьет обида в виски. Поломалась бибика, мы с тоскою кричим: сдай вождение, Вика.
3: К Валушту приезжала в отпуск с севера Марина под 140 килограмм. И каждый день на пляж смотреть ходили все, как две груди впадали в океан.
0: На Юмор-ФМ.
2: Ты чушка сугрустная личика, только наличка, только наличка. Face ID закрыта страничка, пока-пока, только наличка.
1: Не знаю.
3: Нам не дано с тобой понять, чему сейчас радуется верник.
2: Весенним солнышком согрет, баррель на баррель ввел запрет. Европа топит печи, Европа топит печи. Садится Игорь за рояль, чтоб утолить тоску печаль. Играя, плачет Сечин, играя, плачет Сечин.
1: Давай, Лиз, дальше твоя.

0: и не сломай, чтобы увести. Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно. А еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
2: «Шутки, песни».

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
11: Да я сам решу, наверное.
10: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
11: Сам решу.
10: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
12: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Самокат – это чудовищный обман. Вот только вдумайтесь, чтобы катиться, самокату нужны вы.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Немного откровений с утра пораньше ждем от вас. В кого вы были, ну, в юности, скажем, влюблены? Певцы, музыканты, актеры.
1: А может, и сейчас.
0: А может, и радиоведущие какие, может быть, так. Давайте к вашим вариантам из нашего веселого чата. Санкт-Петербург на связи. Ириша сообщает нам, что идеалом ее была Памела Андерсон. Вот так. С детства покупала блокнотики, календарики с ее изображением. Даже сделала тату, как у нее на левой руке. Сейчас, конечно, перебила. Осветляла волосы. Все как полагается. Сейчас, кстати, я брюнетка. Вкусы поменялись. Но красный купальник... Незаменимый атрибут в моем чемодане. Всем привет.
1: Привет, привет. Здравствуйте, спасатели. Здесь кого тут? Да,
0: просто скажите, Ирина, где и когда вы будете находиться в этом красном купальнике?
1: Ишь ты какой, смотри, как запел, как запел. Ксюша вот написала, я была влюблена в Харатьяна, вернее, в Алешу. И даже украла в библиотеке школьной из журнала, так сказать, вырвала с корнем страничку с его фотографией. Ну, слушайте, гардемарин вперед. Это же вообще что-то, что за...
0: Это как призыв сразу.
1: Конечно.
0: Вырвать страничку.
1: Все. Да. Ну, красавчик он там, конечно, да.
0: Да, Альберт сообщает, что по-юношески, но очень искренне был влюблен в Веру Алентову. А после просмотра фильма «Москва слезам не верит», твердо решил переехать в столицу и лично убедиться в правдивости этого выражения.
1: Ну, слушайте, если сейчас Альберт и плачет, то только...
0: Только от счастья.
1: Конечно.
0: Правильно же, Альберт?
1: Да? Напишите нам, моргните нам, пожалуйста.
0: Продолжаем принимать ваши варианты. 915-0303-567. Пишите, в кого были влюблены в детстве, в юности, известные какие-то личности. Самые интересные варианты будем озвучивать в эфире Юмор-ФМ. Ну, а пока свои любимые анекдоты будет озвучивать он.
1: Он, кстати говоря, влюблен в них, поэтому с такой душой рассказывает.
0: Вероятнее всего.
1: Игорь Маменко на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Чувствую неладное, маму еще с вечера наелась пенопласта. В Грузии мужик русский едет, смотрит, красный светофор, он остановился, а другие все едут, как будто ничего не происходит. Он думает, да что, хуже, что ли? Только включил первую скорость, только тронулся, гаишник. Лейтенант Гурбилишвили. Вы что, не знаете, что на красный свет ездить нельзя? Знаю, почему едете? Я почему еду, а они почему все едут? Они не знают. Трамвай остановился, ну и кондуктор говорит, граждане, прошу вас выходить, у нас авария, поломка, поэтому переходите на другой трамвай. Вдруг звон такой, разбитое стекло, смотрит мужик, окно разбил, она говорит, дурак, что ты сделал? Он говорит, ну, тут написано, при аварии разбить стекло молотком.
2: Игорь Маменко

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Thank you.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мой рабочий день довольно точно описал еще Корней Чуковский. И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.

0: Еще пара ваших комментариев озвучим по теме сегодняшнего эфира. Спрашиваем, в кого из известных личностей вы были влюблены. Ну и на какие подвиги ради своего кумира были готовы. Евгений пишет: в группу «Комбинация». Всю сразу.
1: О-о-о.
0: Вот так, да. Думал, когда подрасту, стану военным, здоровенным или бухгалтером. Куплю вишневую девятку и накормлю девчонок колбаской. И не двумя кусочками, а целым килограммом. Но потом влюбился в Таню Овсиенко и решил стать дальнобойщиком.
1: Шикарно. А вот влюбились бы в Алену Свиридову, например,
0: так,
1: и стали бы розовым фламинго. Так что все к лучшему.
0: Дитя заката.
1: Таня вот написала, что влюбленности не было. Видимо, здравый смысл иногда присутствовал. Но сейчас, в свои 45 лет, вполне готова 2 часа концерта отплясывать стоя, иногда скрипя коленями, где-нибудь в фан-зоне на концерте Сергея Жукова. Это ли не подвиг ради кумира? А там: «Забирай меня скорее, ю-ху!»
0: Да,
1: это
0: ну,
1: вот цитата.
0: Мы помним, да, что в 45... Правильно.
1: Жизнь только начинается.
0: Да, и кто-то там ягодка опять...
1: А, кто? Все?
0: А, Лёля сообщает, что в группу Backstreet Boys, пожалуйста.
1: О, да-да-да-да-да!
0: Но на что готова была, не помню, это было слишком давно.
1: Честно говоря, я тоже была влюблена в блондина. Ник Картер его зовут, если мне память не изменяет. Mm-hmm. Ни на что не была готова, потому что я не думала, что мы когда-нибудь встретимся.
0: Ох уж эти бойсбенды. Да, я тебе скажу.
1: Mm-hmm.
0: Вспоминается сразу группа M-Band. Невозможно было на работу прийти, когда они в гости приходили.
1: Да, там такой киос и был. Милый.
0: В метро, кстати, недавно встретил. 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите, делитесь, в кого из известных личностей вы были влюблены, на какие подвиги были готовы ради своего кумира.
2: На Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ.
1: Так, друзья, напоминаем, если у вас, например, вот сегодня, как у Ольги Сергеевны в данный момент, чешется левая ладонь, это всем известно к чему? К деньгам.
2: Конечно.
1: Деньгам, которые вы, кстати, забрать можете у нас в размере 3000 рублей в момент, когда здесь появится та самая шутка, которую мы кого-то из вас попросим повторить. Заберете деньги, ну а вместе с суммой в 3000 рублей еще и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Ну и как вы понимаете, попросить повторить шутку мы можем только того, кто уже в нашем улыбайзере. Если вы там, тогда все, внимание на Юмор ФМ. Если нет, скорее вступайте в игру. Все подробности есть на сайте веселорадио.ру. Вам нужна лишь фотография и, собственно, желание. Больше ничего и не нужно. Сейчас, кстати говоря, вам тоже достаточно лишь желания заполучить 2 билета на классное событие и позвонить нам.
1: Мероприятие достаточно увеселительное, собственно, на которое разыгрываются билеты. Да и то, которое состоится у нас в эфире Юмор ФМ. 229-2909, код Москвы 495. На подходе игра под названием «Песня про Воронеж». Ну а пока встречаем нашего эксперта по взаимоотношениям.
2: Сати.
1: С юмором.
2: На Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Добрый день. Вот часто очень наблюдаю, когда твой мужчина, муж, находясь в твоем обществе, при этом очень часто обращает и реагирует на более молодых и привлекательных женщин. Что это означает?
0: Сатья отвечает.
4: Смотрите, мы опять же пляшем из утверждения, что мужчина ведет так, как женщина позволяет. То есть, ну, может быть, он не знал, что так нельзя делать при вас, что вам это неприятно, а вы ему не сообщили. Ну, допустим, одна женщина, мой муж все время в обществе, да, ну, в компании, он все время надо мной шутит, прикалывается, все смеются, а мне неприятно. Я говорю, а что ты делаешь? Ну, тут смеюсь тоже, что мне еще делать? Так он же думает, что тебе весело, он и шутит. Я тоже могу шутить и с женой, там, и с друзьями, но если в какой-то момент жена такая меня так вывела из комнаты, говорит, мужчина, будете шутить на своих концертах. Еще одна такая неудачная шутка, и ты узнаешь, зачем яйцерезка у нас на кухне. Я мысль донесла, мне это неприятно, я терпеть это не собираюсь. Поэтому мужчина идет такой, он такой, боже, Лен, посмотри, какая красота неописуемая, в каких облегающих лосинах. А ты ему говоришь, ты это, ну, нагуляй, конечно, аппетит, меню полистай, но не заказывай. А если ты меня не поймешь, я расскажу тебе в следующий раз, какая красивая ягодичная мышца у твоего кума.
0: Сатья с юмором.
5: Здравствуйте, Сатья. Меня зовут Эльвира. Я из Казани приехала к вам. И вопрос. Если женщина или я чувствую себя привлекательной, сексуальной, красивой, легко общаюсь с людьми, но зачастую именно мужчины считывают это как легкодоступность и начинают вести себя не очень хорошо.
4: Все мужчины все надеются, что женщины доступны. Это мечта лет с 12. Вы должны понимать, что мужчина живет в мире, где он ищет доступную женщину. Надо, чтобы ты была доступна для общения. Вот он повел себя как-то неправильно. Ну, вряд ли он подошел и говорит, киса, и так, тебе синяк накинул. Нет же? Он говорит, мадам, а нельзя ли как-то перевести наши взаимоотношения в партер? Я вам покажу несколько удушающих, я тренер по самбо. Ну, намекает, ну как, ну так устроено, извините, девочки, но мир так устроен, что мужчина должен это предложить. Он вести себя должен как-то навязчиво, чтобы получить ответ, он не знает, кто вы. И ты ему объясняешь, с тобой можно вести как с легкодоступной женщиной или с какой-то богиней. Если ты ведешь себя как богиня, он такой, пардоньте, мадам, мое поведение недостойно советского офицера. А позвольте вам кофею, так сказать, заварить. Вы все привлекаете мужчин. Вы красиво накрашены, вы изящно одеты, у вас чулочки, у вас тапочки, коленочки, губки всякое, вот это себе все нарисовали, сделали, приклеили. Женщина пытается показаться так, чтобы ее хотели, а мечтает, чтобы к ней относились, чтобы ее любили. Я не заставляю всех одеться в паранджу там или во что-то, нет. Наша культура такая, что сначала

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, женитесь на девушках с маленькими ладошками. В маленьких ладошках все кажется больше, даже ваша зарплата.

0: Юмор ФМ. Песня про Воронеж.
1: Песня про
2: все так, каждая песня «Планета Земля» была изначально написана про город Воронеж, лишь потом современные авторы заменили название города на какие-то свои слова, которые им показались более уместными. Но у нас есть оригинальные версии данных композиций.
3: А еще?
2: Павел на связи со студией этим утром. Павел,
4: доброе
2: приветствуем.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Доброе, ребята. Вся страна, привет.
4: О, Павел, да вы там уже где-то подзарядились с утра пораньше.
5: Естественно, утренние подъемы всегда бодрят.
2: Да ничего не так не бодрит, как будильник, да? Который орет и орет, орет и орет.
4: И шутки-шоу, которые орут и орут с 7 до 10.
2: Так,
5: это точно.
2: Павел, что у нас с вами предстоит? Услышим припев известной композиции. Три слова в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова необходимо правильно расшифровать, назвать и забрать у нас, в общем-то, подарок. Так это работает. Справляетесь, забираете? Нет. 915-0303-567. По этому номеру принимаем варианты от слушателей.
4: Да, но мне кажется, что вы запросто справитесь.
5: Я буду стараться сильно.
4: Ну все, тогда старайтесь сильно прямо сейчас.
0: Песня про Воронеж.

0: Павел.
1: Есть какие-то варианты?
2: Собака бывает кусачей.
0: Только
2: от жизни собачьей.
0: Только от жизни собачьей. Собака бывает кусачей.
1: А можем, конечно, не проверять, но почему бы не послушать это прелестное произведение музыкальное?

0: кусачий.
1: Не рискнул тебя, Оль, прерывать твое спасибо. Подбывание. Да, Павел, на вас мы поздравляем.
2: Да, ты получаешь 2 билета на съемку шоу «Уральских пельменей. Школьная нора», которое состоится 20 сентября в БКЗ «Космос». Поздравляем.
1: Браво, браво, браво.
3: Благодарю вас от всей души.
1: Павел, вам спасибо за игру. Классного дня и настроение пусть будет на 5 с плюсом.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2026-16+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А Moda C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: От учителя астрономии Вася узнал, что Земля вертится. А вот на чем именно она вертится, Вася узнал от учителя труда.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. Говорим всем, кто на одной волне с нами. Друзья, разбираемся вот в каком вопросе сегодня. А в кого из известных личностей вы были влюблены? В детстве, в юности, может быть, и сейчас, кстати. Ну и на какие подвиги были ради своего кумира готовы?
2: Хаким вот написал, что нравилась Ашвария Рай в «Принцессе специй». Потом Оксана Федорова. И постоянно какая-нибудь голливудская актриса не позволяет выключить очередной режиссерский трэш. Слушайте, ну Ашвария Рай в «Принцессе специй», она прекрасна. И фильм прекрасный. Единственное, что мне кажется, что это больше женский, конечно, фильм, а мужчины чисто вот на актрису смотрят.
1: Может быть такое, конечно.
2: Залипают.
1: Да.
2: Кайфуют.
1: Наслаждаются.
2: Да. А вы там в кого были влюблены? Расскажите нам. +7 915 0303 567. Пишите здесь шутки шоу. Антон Бурный.
1: Ольга Мажара.
2: Ну, всем доброго, бодрого и веселого. Встречайте прямо сейчас, не реклама.
1: Наш фирменный пародийный проект в эфире Юмор ФМ.
0: А у нас... лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Шаман моего сердца. Тренерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
4: Ненецкие сериалы.
5: Вообще-то они ненецкие.
6: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы.
7: С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
3: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
8: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
7: Да. По нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
3: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
7: Музыка ненецких сериалов.
5: Говорят же тебе, они ненецкие.
8: Да рот ты свой слишком грамотный закрой.
7: Билеты ждут вас на сайте kinoinemcy.chum.
0: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоящих мест по следующим популярным направлениям.
9: Москва-Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
0: И можно полчасика посидеть.
6: Да ну!
0: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
7: Решение простое. Летим стоя.
0: Лоукостер «Покеда».
7: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
0: «Покеда». Потерпел, долетел.
3: Не работает кран? Упал стояк? Засор? Протечка? Потоп?
10: Надо вызывать сантехника. Опять придет, наследит, нахамит, обсчитает.
3: Крошка, не плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
10: Игнасио?
3: Си, Игнасио.
11: Высокий, стройный и кареглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
3: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
10: Это Игнасио?
12: Си, сеньора. Es el fontanero Ignacio.
3: Да, пришло время позволить себе немного Игнасио.
13: ООО «Креативные коммунальные решения». По желанию заказчиц также могут быть предоставлены штукатур Марио, электрик Себастьян, плиточник Рикардо и прораб Хулио. Доставка специалистов из Пуэрто-Рико и обратно оплачивается дополнительно. У ГРН у нас тоже есть, но я его не помню. Да и какой смысл его читать, если вы все равно ничего не понимаете на такой скорости. ТДСО Буэнос Уэрта. Ну, уно ферта. Чао.

0: 10 сентября на календаре, четверг. Давайте пройдемся по списку праздников. Есть несколько официальных поводов для того, чтобы устроить себе небольшую вечеринку сегодня. Международный день макияжа отмечается.
1: О, я, получается, тоже отмечаю брови. По крайней мере, я себе нарисовала.
0: Да, но мы, конечно, здесь всем составом шуток-шоу за естественную красоту,
1: естественно,
0: правильно?
1: Естественно, поэтому я сижу не накрашенная. Потому что я и накрашенная красивая, и не накрашенная красивая. Да,
0: а вот кто может быть естественнее и прекраснее, чем альпака? Сегодня, кстати, как раз-таки праздник, день альпака.
1: В принципе, можно тогда поздравить и тех мальчишек, которые себе сделали химзавивку а-ля альпака. Это ваш праздник, мальчики.
0: А еще одно животное отмечает сегодня свой день. День ротвейлера. Вот такой праздник отмечается.
1: На самом деле, я всегда считала, что они прям такие... Они такие милые булочки. Вот у меня тоже есть такая на районе милая булочка. Обязательно поздравлю Лею с ее днем, день ротвейлера.
0: Такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится. Ну, а мы продолжаем делиться с вами юмором. Прямо сейчас Big Stand Up. Прямо по курсу Влад Сапунов.
1: На Юмор ФМ.
0: Ага.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Иначе бы мы весь концерт слушали. Не так все было. Он вам врет. Я против того, чтобы сходиться с бывшими. Я считаю, что это преступление против времени. Конкретно против Past Perfect. Меня просто бесит история про Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что они сошлись спустя 17 лет. И все их репостят, как будто их лучшие друзья сошлись. Просто, а в чем история-то? Они 17 лет были с другими людьми. Говорит, доброе утро, что ты будешь на завтрак, как назовем наших детей. А потом спустя 17 лет такие встречаются и... Приветики. И мы такие, ооо, как это мило. Просто это звезды. Если бы ваши соседи по даче сошлись, там бы были другие разговоры. Там бы сказали, Лариса, ты дура? Да он изменился. Ларис, он в тех же штанах, Лариса, что и 17 лет назад. Просто представьте, насколько один из них хорош в сексе, что второй не смог забыть его даже спустя 17 лет. Я очень надеюсь, что это Дженнифер. Но зато она единственная девушка, которая правда держала свое слово, когда сказала, нам нужно отдохнуть друг от друга. И вот она 17 лет отдыхала. Прикиньте, как Бен ее утомил. Вот он душный получается, тип. Не, мы знаем как звезду его, как актера. А какой он в жизни? Может, он ногти грызет, вещи разбрасывает. Она говорит, почему ты не уберешься? Потому что я Бэтмен. Как ты достал меня, господи, как ты достал меня, Бэтмен. Или ему сказала, Бен, ты мне очень нравишься, но есть один момент, я люблю мужчин постарше. И он такой, ладно, на. Встречаемся здесь через 17 лет. Просто меня, знаете, почему это бесит? Потому что у них получилось. У меня ни хера не получилось. Как у Трампа с прической. Он что-то за ней ухаживает, борется за нее, но она явно хочет от него уйти. Знаете, что бесит? Бесит вот эта любовь киношная, да? Где все как в кино, а потом такие, мы хотим как в кино. Ну, в смысле, подруга, так не пойдет. Ты лежишь на двери, а я утонул? Ну, нет. Такие, как я, не тонут. Стройные. Ну, просто, смотрите, хочу, как в кино, люди нас смотрят за фильмы, потом такие, вот, я хочу, как у них, вот эту любовь. Но так это же не по правде, такого не существует. Понимаете? Я хочу, чтобы был дисклеймер перед фильмами, типа, «Внимание, все персонажи выдуманы! Не сравнивайте их со своим парнем!» Это история с грамной любовью. Видели эти семьи грамные, у которых там каждый день подарки, цветы, путешествия? Я понимаю, что я один не справлюсь. Здесь нужно целое праздничное агентство, чтобы мы как-то с этим разобрались. Но я как-то сказал девушке, окей, давай, ты хочешь так, без проблем. Я буду каждый день там дарить тебе подарки, поездки, любые, все, что хочешь. Но есть одно условие. Ты не будешь выкладывать это в Инстаграм. Мне было интересно, какой день у меня башка взорвется. На пятый. Когда я нашел свои цветы в чате подъезда. Вечером соседка пришла за солью. Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует. А я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
2: Реклама.
3: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
4: Акция действует до конца сентября.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
10: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
11: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
4: Акция действует до конца сентября.
12: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
13: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
14: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У меня в жизни никогда не было конфетно-букетного периода. Все отношения почему-то начинались с ликера-водочного.

0: всегда есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Значит, в сети вирусится в интернете новый тренд. Называется он «девчачья хватка».
1: В переводе это
0: на русский язык. А девушки на видео показывают, сколько предметов могут удержать одновременно в одной руке.
1: Ну, на самом деле много. Даже банально, Антон, мы когда с тобой за кофейком ходим, ты говоришь, я не могу две чашки нести, я разолью. А я могу и чашки нести, и то, и другое, и третье. Ну, вот такие вот мы.
0: Да, и потом стоит под дверью, ногой стучит, впусти меня в студию. Тук-тук-тук.
1: Иногда головой.
0: Тук-тук-тук. Так вот, да, девушки, например, одновременно держат стакан с кофе, соответственно, телефон, ключи, очки социозащитные, наушники, легко. Кошелек, и еще что-то, что-то.
1: Да.
0: А вот мужчины, которые данный тренд пытаются повторить, ничего не получается.
1: А потому что у вас мозг как-то по-другому устроен или руки не оттуда?
0: Причина совершенно в другом. В общем-то, сами последовательницы данного тренда считают, что это эволюция такая женская. Мол, у женщин никогда особо не было карманов в одежде, а у мужчин они вот были еще с каких времен. И, соответственно, этим вызвано.
1: А, серьезно?
0: Да, потребность держать что-то...
1: Постоянно в руке?
0: Постоянно в руках, да. Чуть больше предметов, чем мужчины.
1: Так уже сколько веков прошло, могли бы и научиться.
0: Ну, вот такая она женская эволюция, Оленька.
1: Ладно.
0: Вот так это все работает. Но даже интересно будет попробовать на самом деле. Но у нас у мужчин проще. Вот держишь ты молоток в руке в одной, да, в другой гвоздь прибиваешь. Чтобы не бегать куда-то еще за гвоздями оставшимися. Где держишь?
1: Во рту.
0: В зубах, конечно.
1: Так это так и женщины делают. А где мы, по-твоему, держим эти самые
0: где
1: гвозди?
0: Где ты последний раз гвоздь забивала, Оль?
1: Дома.
0: Когда?
1: Серьезно? Но у меня, когда эта штука, как называется, ну, на которой шторы висят,
0: ну,
1: свалилась,
0: понятно,
1: вот я пыталась туда забить. Не смогла, позвала соседа. Забил. Слушайте, мы сегодня вот говорим про кумиров,
0: так.
1: А ведь для кого-то же точно прям вот кумир детства, юности, да что там, взрослой жизни, Гарри Поттер. Ну, кто-то же
0: наверняка
1: сходил,
0: конечно,
1: по нему
0: с ума. У
1: меня
0: есть товарищ, у которого прям есть татуировка, посвященная Гарри Поттеру.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Тогда это новость для него. Одна компания выпустила зубную пасту как раз-таки по Гарри Поттеру с мятными кусочками в форме распределительной шляпы.
0: Опа.
1: Во?
0: Ну все, я знаю, значит, что подарить на день рождения человеку.
1: 500 рублей, кстати, стоит.
0: Обойдется.
1: Дороговато, конечно, я скажу вот так, да? Но что не сделаешь ради человека, который хочет, значит, вот мятными кусочками в форме распределительной шляпы.
0: Слушай, ну вот действительно, если кто-то в вашем окружении большой фанат Гарри Поттера, классный подарок.
1: Подарите. 500 рублей. Ну, может, на день рождения можно.
0: Да, а сколько эмоций?
1: В конце концов, вообще, с ума сойти.
0: Мы вам тоже, кстати, дарим эмоции и отличное настроение. Прямо сейчас классика жанра в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
3: И коротко о погоде. Понедельник в Осло. В Стокгольме и Копенгагене 17 градусов тепла. В Брюсселе и Лондоне 18. В Париже, Дублине и Праге 19. В Антверпене 20 в Антверпене, в Софии и Женеве 21, в Бонне и Мадриде 22, в Риме 23, в Тиране и Афинах 24, в Стамбуле 25, в деревне Гадюкино дожди. Во вторник в Европе сохранится солнечная погода. На Средиземноморье виндсерфинг, в швейцарских Альпах фристайл, в деревне Гадюкино дожди. В среду еще лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге. Совсем хорошо в Берне и Венеции. Деревню Гадюкино смоет.
2: Классика жанра на Юмор ФМ.
4: За солнце защитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте! Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал с

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается? Уф!
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
13: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Немного о себе. Владею белорусским и казахским языками на уровне освежителя воздуха.

0: Так, озвучим еще парочку ваших комментариев по теме сегодняшнего эфира. Спрашиваем, в кого из известных личностей вы были влюблены в юности, в детстве, и на какие подвиги были готовы ради своего кумира. А Марина написала: «О, очень нравились два артиста. Казаченко Вадим и Кузьмин Владимир».
1: Пожалуйста. Идеально.
0: Да, у сестры была кассета Казаченко, так под предлогом посидеть с ее детьми приходила и слушала. А у меня не было на чем слушать, а так вот, собственно, кассета переехала бы уже давно ко мне.
1: Получается, приятное с полезным. Вроде как бы и сестре помогла, и сама кайфанула.
0: Не сама под Казаченко,
1: а ты сейчас вспомнишь что-нибудь под Казаченко?
0: Нет, не вспомню, если честно.
1: Кстати, я почему-то тоже, но... Ужасно. Аня из Красноярского края написала: «С малых лет была влюблена в Олега Газманова. Все мальчики с именами Олег в детском саду были моими кумирами».
0: Вдоль по линии прибоя, да, как пел господин Газманов?
1: Подросла. Говорит, думала, выйду замуж за Родиона Газманова. И всю жизнь буду рядом со своим кумиром. Прошло порядка много лет, но Олег Михайлович все же также мой кумир. Исаул моего сердца.
0: Слушайте, а чего стоят только его танцы вот эти великолепные, которые недавно активно вирусились?
1: Ну, крабиком.
0: Не то чтобы крабиком, но в бок дошел.
1: Ну, подожди, так а у него колени как крабик, он такой оп, оп, оп.
0: Хорошо, Оль, с тобой спорить, конечно.
1: Не это, надо спорить со мной.
0: Не, просто невыносимо, конечно, иногда. Крабиком так крабиком. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Делитесь, пишите, откровенничайте. В кого из известных личностей были влюблены?

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Количество минут до очередного эпизода суперигры «Автомобиль за улыбку» можно пересчитать на пальцах двух рук.
2: Но мы не будем этого делать. Просто поверьте, очень скоро мы кому-то позвоним.
1: Потому что мы гуманитарии тут с Ольгой Сергеевной.
2: Да. В общем, позвоним с вопросом, какая шутка Андрея Рожкова прозвучала только что. Вы повторяете, забираете 3000 рублей и возможность в суперфинале, о которой, кстати, состоится прям очень-очень скоро.
1: Да, время летит так быстро, что действительно не за горами уже суперфинал.
2: И целый автомобиль.
1: Целый.
2: Который может достаться вам.
1: Должен быть целый.
2: Ну, по половинке.
1: В общем, да, друзья, если у вас еще, точнее, вашей улыбки нет в нашей бездушной, но очень справедливой машине, имя которой Улыбайзер, сайт веселорадио.ру, это официальный сайт Юмор-ФМ, заходите, делитесь своей улыбкой и становитесь претендентом на автомобиль.
2: А если вы в Улыбайзере, тогда делайте громче. Возможно, именно вам мы и позвоним через несколько минут. Ну, а прямо сейчас реалити-криминалити на Юмор-ФМ.
1: Протоколы нелепых преступлений.

0: Роль самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Будучи недоволен фальшивым голосом и репертуаром певца в летнем кафе «Лилия», я, Козлов ВК, в порыве резкой возмущенности слишком стремительно встал с пластмассового стула, который, отлетев в сторону, ненамеренно попал певцу в голову. Полученные им телесные повреждения считаю несопоставимыми с причиненным мне моральным ущербом от прослушивания. Гражданка Галкина обвиняет меня в своем изнасиловании, с чем я категорически не согласен. Мы с ней, не скрою, потерлись, малек, но на чисто добровольной дружеской основе. Потом я купил еще одну бутылочку и хотел выпить ее в лесу, но так как леса поблизости не нашлось, пришлось выпить ее в телефонной будке. Я, Винокуров К.Е., бегал вчера по лестнице в куртке с привязанным к ней стулом, потому что был в сильном отравлении минеральной водой. Обещаю, что больше в заведении пивной паб я обедать не буду. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачна, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 19, ночью до плюс 15.

0: вчера на Великой Китайской стене было обнаружено великое русское слово.
1: Великие русские слова пригодились и Андрею Рожкову для того, чтобы озвучить ту самую шутку в эфире Юмор-ФМ. Друзья, повторив ее, 3000 рублей забираете и плюс к этой сумме путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, ну а вам нужно будет просто повторить. Это при условии, что мы позвоним именно вам. Если вы прямо сейчас с невероятной скоростью крутитесь в нашем улыбайзере, будьте уверены, мы можем позвонить с вопросом. Какая же шутка только что прозвучала?
1: Да, если вас в улыбайзере нет, вы знаете, что делать. Сайт веселорадио.ру, официальный сайт Юмор-ФМ. Заходите, делитесь своей улыбкой.
2: Да, ну и самое время сказать то самое заветное.
1: 3, 2, 1, улыбайся, стоп!
3: Автомобиль за улыбку.
2: Светлана Шатки. Вот, туда сейчас будем звонить. Хорошо. Поселок Шатки.
1: Хорошо, будем звонить туда.
2: С вопросом, какая шутка только что прозвучала? А скажите нам, пожалуйста, Светлана.
1: Вот Светлана как будто бы...
2: Учительница.
1: Глядя на фотографию, она преподаватель английского языка, например.
2: Ну, кстати, или...
1: Или нет.
2: Или нет.
1: Давайте звонить Светлане, делаем это прямо сейчас.
2: Позвоним и сразу Светлана, London is the capital.
1: How do you do? 30 секунд есть у Светланы для того, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку Андрея Рожкова.
2: Светлана, доброе утро. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». И вы в прямом
1: эфире. Были, по крайней мере.
2: Были?
1: Давайте или попробуем совершить попытку соединение? Номер два. Еще раз, Светлана, надеемся услышать вас, ваш голос.
2: Светлана, мы настойчивы. Мы такие ребята, что нас, знаете...
1: Да, главное, что-нибудь от Светланы на том самом английском нецензурно не услышать сейчас в ответ за нашу настойчивость.
2: Не хотелось бы. Хотелось бы шутку. А, нет. Ну, показалось бы, как будто уже...
1: Светлана!
2: Светлана? Светлана раз. Светлана два. Светлана два с половиной. Два с четвертиной. Два с хвостиком.
1: Что, два на иголочке? Вот это,
2: да, да, да, да. А ты помнишь
1: так,
2: это?
1: Закончились 30 секунд. К сожалению, так голос Светланы мы не услышали. Но, тем не менее, ее улыбка остается в нашем улыбайзере.
2: Да, можем позвонить еще раз. Но в следующий раз надеемся на, во-первых, быстрое соединение и, естественно, присутствие человека в эфире.
1: Ну и, разумеется, шутку тоже хотим услышать.
2: Именно.
1: Сайт веселорадио.ру, друзья. Делитесь своими улыбками именно там. Там же найдете все подробности. Ну а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, раскрутив его, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
2: Ведь игра продолжается.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Джи Энерджи значит настоящий друг.
1: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте gili-motors.com.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса
3: или потеря багажа — все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом — это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной.

0: Шутков шутит на Юмор-ФМ.
1: 6:00 утра. Мой организм практически весь не хочет вставать на работу. А та часть организма, которая встает, думает, ну, вообще не о работе.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Продолжаем делать этот день добрее и бодрее, друзья. И вот в каком вопросе разбираемся. В кого из известных личностей вы были влюблены? На какие подвиги были готовы ради своего кумира?
2: Владимир говорит, что был очарован. Очарован капслоком. Памелой Андерсон тоже капслоком. Она будила столько фантазий. И только тоже капслоком. И там восклицательные знаки. На самом деле, Памела Андерсон — это сегодня прям лидер нашего хит-парада влюбленностей.
1: Да, что доказывает, что у нас огромный пласт мужской аудитории слушает Юмор ФМ и шутки шоу, в частности.
2: Огромный пласт был и у нее тоже.
1: А какие будет глаза? 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Это шутки шоу. Это Ольга Мажара.
2: А Антон Бурный. Всем доброго, бодрого и веселого. Встречает прямо сейчас. Для вас мы собрали лучшее в проекте «Однажды России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Россия. Лучшее. Однажды в университете».
3: Здрасте.
4: Да, да. Можно?
3: О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! А я говорю, что снег сегодня пойдет, что ли, что-то. Это же Тыщ Пищук!
5: Да.
3: Да? Да. Тыщ Пищук к нам пожаловал! Это же самый ужасный студент в мире, Тыщ Пищук! В нашем университете хуже тебя только вот эта котлета столовская. У вас остальных хоть какая-то соображалка есть. Ты что приперся, Тыщ Пищук? Сколько раз тебя отчисляли уже?
4: 18.
3: 18! Посчитал, Тыщ Пищук, да? Смотрите, какой я умный, я Тыщ Пищук. Я посчитал 18. Всего лишь на 6 ошибся. 24 раза тебя отчисляли, Тыщ Пищук! 24 раза! И первые 8 раз просто потому, что ты не знал, какой автобус у нашего университета идет. А почему? Потому что там цифры, потому что там буквы, да, Тыщ Пищук? А Тыщ Пищук их не знает ни хрена. Ты же просто ехал на автобусе и расстраивался, потому что автобус не туда поворачивал, правильно? И все.
4: Да, очень расстраивался.
3: Слушайте. Очень ты расстраивался, Тыщ Пищук.
4: Слушайте, тут такое дело. В общем, я подумал, я хочу снова восстановиться.
3: Не вешай мне лапшу на уши, Тыщ Пищук, подумал он. Нет у тебя такой способности думать, понятно? Нет у тебя. Не умеешь ты этого делать. Как зайчик. Не может сказать: «Здравствуйте, я зайчик, не ешьте меня, волк, я морковку люблю». Не можешь зайчик так сказать. Чё ты думаешь, не может так зайчик сказать? Вы помните, кого-то учишься вообще?
4: Конечно, помню.
3: Я жду.
4: Деревянные тротуары.
3: Железные дороги!
4: Железные дороги? А я чё... Слушайте, я про них поузнавал, там вообще у них все нормально так получается, по денежке, у них там соцпакет, льготы всякие, отпуск. Я знаете, что хотел спросить? Через вас же можно это, ну,
3: что?
4: Замутить.
3: Смотря что через меня можно замутить.
4: Но вы же дикарь.
3: Я декан.
4: Ну какая разница? В общем, я хочу купить диплом.
3: Я за тебя не сяду, Тыщ Пищук, понятно?
4: Да никто не узнает.
3: Чего? Как это никто не узнает, Тыщ Пищук? Ты закончишь наш университет, все узнают, там такая авария будет. Там такая авария будет, там поезд не то что с рельс сойдет, он прям в тоннель не попадет. Разнесет нахрен горы эти наши уральские. И останутся только уральские пельмени. Оно нам надо вообще?
4: Ладно, я вас понял. 300 тысяч рублей.
3: Ты чего орешь?
4: Я говорю, 300 тысяч рублей.
3: Ты чего орешь?
4: 300 тысяч рублей.
3: Как раз мой долг за электричество.
4: Ладно бы ты один такой был, Тыщ Пищук. Вот ладно бы, ну блин, ну что ты делаешь со мной, Тыщ Пищук? Таких же, как вы, Тыщ Пищуков, вот на каждой работе нахрен.
3: Кто-то, если скажет, что у них на работе нет Тыщ Пищука, поздравляю, это значит ты, Тыщ Пищук. В лифт заходишь, сидишь, трясешься, хоть бы, господи, не Тыщ Пищук этот лифт устанавливал. В больнице думаешь, сидишь в очереди, блин, ну пожалуйста, хоть бы не Тыщ Пищук меня этот шланг засовывал.
4: Из-за таких, как ты, Тыщ-Пищук, люди даже в парикмахерские иногда говорят перед стрижкой: «Ну, с Богом!»
5: Ладно, я все понимаю. 310.
4: Тыщ-Пищук, ты вообще в своем уме? Я тебе такую философскую телегу тут задвинул про Тыщ-Пищуков. И ты всего прибавил на 10 тысяч? Такие мысли, как минимум, на 50 тысяч дороже, понятно?
5: Ну хорошо, 50 тысяч плюс 310.
4: Договорились.
3: Да?
4: Всего доброго, Тыщ-Пищук.
6: До свидания. Однажды в России.

0: традиционно делимся с вами планами на эфирное время шуток-шоу. Оставшиеся, друзья, самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, с порцией анекдотов появится под занавес часа.
1: А самый лучший папа, потому что он угарный, появится где-то в середине часа. Это будет Гар Дмитриев с перлами детей, цветов нашей жизни.
0: Гар Дмитриев с визитом.
1: С визитом, да.
0: А, в общем-то, поделимся с вами довольно интересными новостями. Расскажем про куриный ломбард и про тараканье молоко. Заинтригованы? Мы сами заинтригованы. Ну а пока самая брутальная рубрика в эфире Юмор ФМ во главе с Джейсоном Стэтхэмом.
1: Я такого не говорил.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого». Не говорил. Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Вчера подвернул ногу и пошел к врачу. Врач сказал, все могло быть намного хуже, ведь я мог подвернуть джинсы. Если жизнь — это вызов, то я перезвоню. Если каждый день проходить 10 тысяч шагов, то через год ты будешь хрен знает где. Кактус – это очень хорошо вооруженный огурец. Ты живешь, как карта ляжет. Я живу, как мама скажет. Если мама считает, что ты слишком много кушаешь и слишком мало зарабатываешь, это не твоя мама. Это мама твоей жены.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на

0: Реклама.
1: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Для всех, кто рулит. В сентябре выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавайл. И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавайл. Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
4: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вологодский питомник растений «Садстрой» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Садстрой». Все для вашего сада и урожая.
6: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
7: Тысяча автомобилей!
8: И один сайт.
9: Marten.ru.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Афера века. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: снова есть чем с вами поделиться, есть что рассказать. Так вот, ресторан быстрого питания, который специализируется, в частности, на куриных крылышках.
1: Так, мой любимый, кстати.
0: В Новой Зеландии открыли ломбард.
1: В смысле, то, что я не доела, можно сдать или
0: практически,
1: что?
0: Практически, Оль. Так, в общем-то, ресторан продвигает новый соус, который получил название «Жидкое золото». Так вот, можно, в общем-то, в ресторан быстрого питания принести все такое золотишко. Можешь, в общем-то, обертку от конфетки золотого цвета.
1: А, все такое,
0: да,
1: фольгу какую-нибудь.
0: Какие-то медальки, фольгу, да, вот это, знаешь, шоколадные вот эти монетки. Все подходит. И обменять вот это... позолоченные свои драгоценности свои, на курочку и новый этот вот самый соус. Единственное, что прямо в рекламной кампании не попросили не приносить золотистого ретривера.
1: Ну, конечно, он там все съест сам.
0: Вот такая вот у них тоже шутка на вес золота, кстати.
1: Слушайте, ну а потом, наверное, продавать же будут этот соус «Жидкое золото». Просто
0: наверняка
1: даже интересно...
0: сейчас распиарят таким образом. Ну и вот, в общем-то, наверняка появится желание у любителей как раз-таки продукции данного ресторана быстрого питания. Конечно, что-нибудь сдать не нужно.
1: Честно говоря, вот я не уверена, что я хотела бы попробовать тараканье молоко, но, тем не менее, выяснилось, что оно...
0: существует.
1: Во-первых, да, представляю, обалдеть. Так вот, и тараканье молоко оказалось одним из самых богатых источников протеина. Именно исследование об этом получило Шнобелевскую премию в этом году.
0: Прекрасно, я уже представляю себе вот это, в кофейню ты приходишь, ты, здравствуйте, мне, пожалуйста, раф. Вам на кокосовом? Нет, мне на таракане.
1: На таракане, конечно. Но чтобы ты понимал, в 100 граммах продуктов содержится примерно 50 грамм белка. Это в несколько раз больше, чем в куриной грудке. То есть люди, которые на спорте, прям, ну...
0: Слушайте, нас всех стараются тщательно вот прям пересадить на муку из сверчков, на молоко тараканье. Что дальше? А дальше угарный папа, Гар Дмитриев, появится в эфире Юмор-ФМ прямо сейчас.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
2: Угарный папа.
3: Даше 5,5 лет. Смотрит передачу «Спокойной ночи, малыши». Ворона Каркуша в очках. Папа спрашивает у дочки: «А что это Каркуша в очках?» «Потому что она умная». «Значит, я тоже умный?» «Нет, пап, ты просто слепой». Алёше 4 года. Пьет молоко с медом и делает вывод: «Я выпил так много молока, что скоро стану выше папы и шире мамы». Из школьных сочинений Сережи. Маяковский засунул руку в штаны и вынул оттуда самое дорогое. Поднял его высоко и сказал: «Я гражданин Советского Союза». Кобыла посмотрела на ямщика через плечо и заржала нечеловеческим голосом. Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.
2: Угарный папа.
3: Трехлетняя Юлечка рассказывает в детском саду подружкам: «Бабушка говорит, что когда люди женятся, они надевают друг другу на пальцы удручальные кольца». Тане 2,5 года. После обеда папа лежит на диване, а Таня по нему ползает. Папа просит: «Танечка, не садись, пожалуйста, на мой животик. Он полный, там супчик». «Хорошо, пап, тогда я сяду на голову, она пустая». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: А7 нет. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-1.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Хоромах своих, а здесь царь.
7: Каждый в своем доме царь.
6: А царским хоромам царская защита.
7: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
9: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. Пао Сбербанк.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Милые дамы, если мужчина долго-долго смотрит вам в глаза, будьте уверены, все остальное он уже осмотрел.

0: Это вам не шутки. Это шутки-шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Друзья, говорим о кумирах. Ну, там, может быть, были влюблены в кого-то и так далее и тому подобное. Значит, Алексей написал следующее, что кумиром его был Ван Дам. Дома вся стена была оклеена плакатами с ним. Я от него был в полном восторге. Как он на шпагат садился.
2: Да и сейчас, наверное, как сядет, если что.
1: Я вот во времена, когда занимался карате, совсем недолгий период времени, мне буквально пары сантиметров не хватало для того, чтобы сесть на шпагат.
2: Серьезно?
1: Да.
2: А так бы сел. И, может быть, кстати, прославился, как Ван Дам.
1: У тебя чертовски, конечно, логичная логика, Оля.
2: А, да это мой конек.
1: Не хватало 2 сантиметра, а так бы сел. Ну, получается, что да, если бы хватило тех самых 2 сантиметров. А вот сейчас 1.80 где-то примерно не хватает на то, чтобы сесть на шпагат.
2: Надежда из Челябинска написала, что раньше, когда все были молодые, ну, в прошлом веке, очень нравился дуэт Modern Talking. Особенно Дитер Болин. Красавчики.
1: Дитер, я вам люблю.
2: Да. В Шатунову были влюблены все девчонки, и я не исключение. Я вот, кстати говоря, была влюблена в наш волгоградский, так сказать, Modern Talking, группа Плазма, если ты это помнишь. Вот. Я была влюблена в Макса Постельного, и мы даже с ним немножко переписывались.
1: С обоими в футбол играл, Оленька.
2: Серьезно?
1: Да.
2: А я переписывалась.
1: Даже не знаю, что лучше. Надежда пишет. Доброе утречко, доброе-доброе. Сергей Безруков до бригады еще. В «Доктор Угол». Молоденький совсем был. Потом повзрослела и нравился Джим Керри, Микки Рурк и Джонни Депп.
2: Джонни Депп. Ну, кому не нравился Джонни Депп? Особенно в образе вот этого пирата.
1: Знаешь, мне не нравится Джонни Депп. Но
2: ну,
1: в частности,
2: нормально.
1: В частности, что он у моей половины стоит на заставке. Там должна быть моя фотография, а не Джонни Деппа.
2: Ну, извини.
1: 915-0303-567. Друзья, есть еще время оставить ваш комментарий. Пишите, в кого были влюблены в молодости, в юности, в детстве.
0: Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: Неустанно напоминаем вам о том, друзья, что уже все ближе тот самый момент, когда мы наконец-таки узнаем имя обладателя суперприза суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: А суперприз у нас автомобиль.
0: Электросамокат. Автомобиль, разумеется. Чтобы стать участником суперигры, достаточно просто зайти на сайт веселорадио.ру, поделиться своей улыбкой, и вуаля, вы автоматически в числе претендентов на автомобиль.
1: Да, и 3000 рублей тут же сразу получите, как только назовете шутку, ту самую, которую назовет Андрей Рожков здесь на Юмор-ФМ.
0: Да все называем своим именем.
1: Да,
0: главное, шутку, собственно, не исказить, либо же повторить дословно. В этом случае все вышеперечисленное оказывается в ваших руках.
1: Главное ее не пропустить. А дальше дело техники, Антон.
0: Угу. И памяти.
1: Конечно. Ну а прямо сейчас, кстати, прямо по памяти будет рассказывать анекдоты самый лучший Дэн.
0: Вспомнила.
1: Денис Клявер.
0: Прямо сейчас, да, в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Анекдоты разные, хороши, ну и про патриотизм тоже должны быть. Собственно говоря, об этом и речь. Небольшой бар, 2 часа ночи, из-за угла так очень осторожно вылезает французская мышка, смотрит, нет ли кота, забирается на барную стойку, наливает себе 50 грамм вдовы клюко, быстро выпивает и, пока кота нету, убегает. Значит, другая мышка, немецкая, вылезает тоже так очень осторожно, смотрит, кота ли нет, залезает на барную стойку, наливает себе 100 грамм шнапсика, хлопает и также быстро убегает, пока кота нету. Русская мышь, значит, так смотрит, осторожненько смотрит, кота нету, залезает на барную стойку, наливает себе полтинчик для разогрева, водочки выпила, смотрит, кота нету, еще 50, еще кота нету, смотрит, еще соточку, и кота нету, смотрит, еще полтинчиком полирнула сверху, достала сигаретку, так, присела, затянулась и говорит: «Ну ничего, блин, мы подождем». Да, девочки, девчонки, подруги, ох, палимся порой на ровном месте. Муж купил жене на 8 марта несколько одинаковых трусиков одного цвета. «Милый, но они же совсем одинаковые. Зачем ты их купил? Они не веселенькие. Люди подумают, что я их никогда не меняю». Хм, люди? Какие люди? Моменты, как говорится, делятся на подходящие и не очень подходящие. Один мужчина спрашивает другого: «Дружище, разговариваешь ли ты с женой во время секса? Прости за вопрос, но что-то навеяло». «Да ты знаешь, бывает, иногда именно в это время она звонит мне по телефону».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 5 метров в секунду.
5: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Малоопытный шотландский ветеринар сделал искусственное дыхание овечке и совершенно случайно изобрел волынку.

0: Бурный и Мажара.
1: Так, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира, друзья. Говорили о влюбленности. В частности, в кого? Из кумиров, скажем так, да? Из людей известных, актеров, музыкантов, певцов. Вы были влюблены в юности, в молодости, в детстве.
2: Или прямо сейчас.
1: А вот, может и сейчас.
2: Можно вишенку на торте? Марина из Альметьевска написала, что мне нравятся ямочки на щечках у вашего ведущего Дениса Савельева.
1: Ух ты.
2: Пусть он улыбается почаще.
1: Пусечка.
2: И как весело танцует Кирилл Горин. А вы видели вообще, как Антон танцует? Вы что?
1: Не надо.
2: Это
1: не
2: такая джага-джага.
1: Пусть молодежь вот тут развлекается, сердца покоряет. Да, ну прекрасно, что прекрасно, замечательно.
2: А у тебя ямочек, кстати, нет.
1: У меня есть одна.
2: Ну, не такая, как у Дениса.
1: Ну, куда мне уже, Денис?
2: В конце концов.
1: Савельева-то нашего. Поговорю с ним. Че это он нас, слушатели, уводит? Шутка. Спасибо за ваши комментарии, друзья. Спасибо всем, кто отметился в нашем веселом чате. Завтра обещаем вернуться с новой темой. Ну и, собственно, будем рады вашей активности в наших социальных сетях.
2: Да будем просто рады. Потому что, знаешь что? Пятница ж придет!
1: Получается, с наступающей, да?
2: Да, всех с наступающей пятницей. Всех с наступающей Настей Ивановой. Классного дня. Супер, чтобы было все мяу-мяу и мур-мур-мур.
1: 7 часов утра. Завтра появится здесь, в студии МРФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. А на сегодня мы говорим пока.
1: Чао, пока. До завтра.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
10: Лента.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Юмор ФМ.
1: Если мужчина утверждает, что он главный в доме, значит, он не женат. И не просто не женат. У него даже кота нет.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
3: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
4: Слушай, нормально покачались, да?
5: Нормально, да.
4: Слушай, а что у тебя брови такие? Ты как их накачал?
5: Ну я это, отжимался много.
4: Так отжимался даже на трицепс.
5: Ну, в основном на трицепс. Но немного-то и на брови попадает.
4: Короче так, у нас юбилей, 15 лет нашему дюсш.
5: Дюсш? Это который рядом с туалетом?
4: Дюсш это детско-юношеская спортивная школа.
5: Опа-на. А что это было слово стало 6?
4: Короче, директор сказал так. Что мы должны типа спектакль сделать, да? Ты говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
5: И что?
4: Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
5: Слушай. А вот эти бременские музыканты, это про кого?
4: Про музыкантов в основном.
5: А откуда они?
4: Ну не местные, факт.
5: А, понятно.
4: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
5: Что делают?
4: Ну, делают 8 подходов по 12 раз, все.
5: Понятно.
4: Короче, ты осел.
5: Чё я не понял?
4: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
5: Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это.
4: Ну, осел это такая лошадь. Только маленькая, как осел.
5: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
4: Ну там еще петух и баба.
5: Это я еще нормально со слом попал, да?
4: Ну, а я буду трубадур.
5: Опа-на, там что еще, трубадур был?
4: Не, ну осел-то реально сильнее, ты че? Он знаешь, как он груди жмет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких писикотов играть не будут. Мы, в конце концов, не лохи, чтобы там писикотов и себя строить, правда?
5: Ну ладно бы собаку сыграть или кошака какого-то.
4: Писикотов он пускай шахматисты играют. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Теперь на Юмор-ФМ не только мьюзик нон-стоп, еще и шутки нон-стоп, друзья. Потому что в новом сезоне стало еще больше юмора, а еще в эфире появился очаровательный Андрей Рожков с классными короткими шутками. А чтобы вы точно мне поверили, что юмора стало больше, я озвучиваю все то, что мы послушаем в этом часе. Например, в финале послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также чуть раньше услышим рубрику «Сатья с юмором». В середине часа тройка анекдотов Игоря Маменко. Ну а начнем мы с проекта «Шутки, песни плюс», где Стас Ярушин. Надежда Ангарская и Лена Борщева будут шутить и петь для вас. Меня зовут Настя Иванова. Вместе с вами я проведу этот час и предлагаю уже прямо сейчас переходить к тому, чтобы смеяться и петь.
1: Шутки, песни плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс Надежда Ангарская.

0: это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
1: Я, можно, да? Ну, я попробую. Если получится, Стас, то ты будешь петь потом. Да, ну, да, не вместо меня, сам.
2: Вообще твою. Пофиг, давай.
1: Давай, давай. Обжорки, обжорки. Почему я пою? Обжорки, обжорки. По

0: следующее.
1: Я, да? Бюстгальтер, я нашел бюстгальтер. Усы на шкафу. Молодец, тьфу-тьфу-тьфу.
2: На Юмор ФМ.
1: На ковре из желтых листьев ночевал Антон. Он не бомж, а человек, влюбленный в осень.
3: Ну, Лен, ну давай, ну вот это вот, наша любимая.
0: Пьяная скотина в 5 утра звонила. Пьяная скотина утром в гости звала.
3: У всех такое было, у всех такое было. Это я звонила.
4: У всех такой был.
1: Велик подпрыгнул на раму, упал Казанова. Да-га-да-га-да-га-да-га-да-га-да. Бывший любовник и вряд ли теперь сердцеед.
4: Ленка, ты,
0: да?
4: Яйта.
3: Ты знаешь, да, все это?
0: Да,
3: чисто,
0: да,
3: давай.
0: Знаю. Без дела сидеть и хандрить на дому не нужно тебе и не нужно ему. Ведь столько профессий на свете, поверь. Ты только поверь, возьми и поверь. Которым учиться не нужно теперь. Стриги без потерь, купюры, стетерь, ведунья и коуч, гадалка, таролог. А вот бизнес-гуру и просто психолог. И просто, и просто, и просто психолог. И просто, просто, просто, просто, просто психолог.
1: Шутки, песни плюс Лена Борщева.
0: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
1: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У одной моей знакомой живет кошка. Облезшая, страшная, вечно орет адским голосом, лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Товарищ прапорщик, ваше задание выполнено. Я же ничего не приказывал, а мы ничего не делали.
2: Это двое евреи встречают, он говорит: Яша, я вчера послал свою фотографию в клуб одиноких сердец. Ну и что? Прислали обратно, написали, что они не так одиноки.
3: Едет на горном слаломе соревнования, чемпионат мира, и вот чемпион мира, самый быстрый, летит между флажками, скорость сумасшедшая. Вдруг его как стоячего обгоняет семья из двое деток, парень, ну, мужчина и женщина. И как стоячего обгоняет и приходит первым. Ну, корреспондент, конечно, прибегает к отцу семейства. Как вам это удалось? Ну как, тренируемся. А вам не бывает страшно? Нет, нам никогда не бывает страшно. Детям иногда бывает, они же не бухают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая! Лепота!
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
10: кэш,
11: так.
10: Кэш можем.
11: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение. 13+.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. Пауза, Сбербанк. 0+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дружище, помни, твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.

0: мечтают о чуде действительно как дети. Мы тоже мечтали, и чудо случилось, друзья. Новый сезон, в котором еще больше юмора на Юмор ФМ. В этом вы сейчас сами убедитесь. А еще мы подумали, что хороших новостей явно не хватает, поэтому добавили их в эфир Юмор ФМ. Юль Деточкин совсем скоро в хороших новостях в такой рубрике расскажет нам о чем-то из прошлого. Также в финале этого часа мы послушаем маэстро Жванецкого. Ну а буквально прямо сейчас узнаем, почему мужчины изменяют в рубрике «Сатья с юмором» на Юмор ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Добрый день, Сатья. Я не выхожу замуж, потому что вижу, как много мужчин изменяет своим женам. Скажите, пожалуйста, почему мужчин так тянет на измены?
1: Сатья отвечает.
3: Отличный вопрос. Отлично. Хотя это из-за разряда. Я не езжу на автомобиле, потому что многие автомобили разбиваются, люди гибнут. Я не летаю на самолетах, потому что они ж могут упасть. Я как бы не хожу в бассейн, потому что... Мне вот это нравится. Почему мужчины изменяют? У меня всегда один вопрос. С кем эти твари изменяют? Они изменяют с кем? С женщинами! Был соцопрос, как-то спросили у мужчин, вы бы изменили своей супруге, если бы, никто никогда об этом не узнал. 81% мужчин сказали, наверное, да. И только 79% женщин ответили положительно на такой вопрос. Причин для того, что люди изменяют, бесконечное количество. И если сейчас вот мы бы вот так вот выставили, то у мужчины на первом месте было, внимание, сексуальное неудовлетворение. Ему не хватает либо количества, либо продолжительности, либо, метод. При этом его остальное все устраивает. Она отличный человек, хороший друг, мать детей, чистоплотна, умна. Но сексом занимается как будто, старичок-лесовичок. Поэтому он говорит, как? И он подтягивает волонтера на стороне, который помогает, так сказать, его жене дальше жить хорошо с этим человеком. Сняв с нее обязанность и ответственность супружескую. Если женщина изменяет мужчине, как вы думаете, на первом месте, какая будет причина?
4: Это, скорее всего, месть.
3: А перед местью у нас
4: обида.
3: Да. То есть ты меня обидел смертельно. Сказать я тебе это в лицо не могу. Поэтому я буду спать с твоим братом, с твоим другом, с твоим партнером. И в этом случае чаще всего сам мужчина узнает о том, что ему изменяют, от нее. Потому что она изменяла, мстила, а он не узнает. А то, что вы говорите о том, что мужчина, он как будто самоутверждается, это правда. И хотите, чтобы ваш мужчина не самоутверждался с какой-то женщиной на стороне? Пусть он самоутверждается с вами. У него должен быть такой секс с тобой, что он говорит, ничего себе, я герой! Я чемпион! И такой, вау, начинает петь. А не так, все? Это и все? Стоило ли будить?
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Это выпуск про путешествия. В России нашлась точка, где каждый может шагнуть в прошлый день. Из всех регионов Российской Федерации только на Чукотке 180-й меридиан пересекает сушу в зоне полярного круга. Это место находится рядом с поселком Эгвекинот. Это единственная точка, где ты шагаешь на 20 часов назад, в прошлый день. Там все сбоит, навигаторы сбоят, сказал губернатор края Владислав Кузнецов. А еще на Чукотке очень красиво. Вы бы шагнули в свое вчера. В Ирландии туристы чуть не разрушили древнюю дорогу гигантов. Это, между прочим, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы на удачу засовывали между щелями в камнях монетки, но это чуть не привело к потере памятника. Монеты от влаги расширяются внутри трещин и повреждают камни. Пришлось организовать очистку. Всего из щелей достали 10 тысяч монет весом 20 килограммов. Теперь, наверное, брать мелочь с собой туристам запретят.
1: Хорошие новости.
0: В одном сингапурском кафе заметили курьера из Китая. Парень в форменной одежде ожидал своего заказа и рассказал, что прилетел сюда из Поднебесной за пирожками. Вот такая вот у них красная шапочка. В общем, клиент заказал слоеные пирожки с карри из определенного кафе в Сингапуре. Курьер принял заказ, сел на самолет и слетал в другую страну. Кстати, стоимость заказа составила чуть более 10 долларов. Это 850 рублей. Вот иногда ждешь курьера, а он все не едет и не едет. Может быть, тоже за суши в Сингапур? Пур полетел. Хороших новостей долго ждать не придется. Вернусь уже через час.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка, дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий, вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье, и все. Ну, хорошо, не хотите вещи, не надо, я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы.
2: Папаша.
1: Ну, бросьте это дело. Не приставайте. Папаша. Не приставайте. Я же объяснил. Ну, вы посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный. У меня просто

0: настроение хорошее. Но я звездану и все. Зачем в эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел? Ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение, я не виноват. Но я разворочу мостовую, я найду тот кирпич. Дед, отойди, дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит, я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха, у меня сегодня радостный день, у меня день рождения. Я спросил, как его здоровье, мне было 30 лет. Я защитился, вот диплом, жена красавица, дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе, у меня все впереди. Он ходит за мной с утра, любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раз? Я же интеллигентный человек. Мальчик, мальчик, помоги дорогу перейти.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Зелёный Артнео. Для суставов отменно. В нём коллаген с Босвели.
5: Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться.
3: АСЕ-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте АСЕ-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Если ты настоящая звезда...
10: Ты это сказал?
9: У тебя нет права на ошибку.
11: Крутой мемчик получился.
9: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
12: 16+.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
14: Это новый вызов.
13: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
14: Это новый вызов.
15: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку по даче, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
3: Не успели дешево купить трамп-коин и кусаете колени?
4: Хватит кусать, пора спасать. Спасать ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
5: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин.
2: Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
3: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
2: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
4: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику и на все бабки покупаем буйкоины. В принципе, все.
5: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева. Купи буйкоин и будь спокоен.
4: Зарезервируй свой буйкоин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
6: Ищите действительно дешевое такси? Такси сугубо экономического класса «Сусанин».
7: Действительно недорого.
6: Особенно поездки по тарифным планам. Дорогу покажешь и права настоящие. Мамой клянусь. Такси «Сусанин». Недорого, но очень долго.
8: Мы продолжаем набор двуруких двуногих водителей. Подробности на сайте kudatyzavilnos.rf.
6: Такси «Сусанин». Довезет, как повезет.
9: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шнеперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
10: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
11: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови. Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
10: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шнеперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
11: Ашот Абрамович Шнеперсон. Вперед, Россия!
0: На Юмор ФМ.
12: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем на зло.

Если вы куда не знаете бежать и не знаете с кем, друзья, возьмите нас с собой, потому что у нас здесь много юмора, у нас здесь шутки Андрея Рожкова, классные, короткие, да-да-да, в новом сезоне с нами теперь Андрей Рожков, ну и юмора стало больше, в этом вы сейчас убедитесь. Например, в финале этого часа мы послушаем проект «Ильф, Петров и Бурунов», также услышим рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа классика жанра, а начнем мы с «Биг стендапа». У микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Ну, всем доброго дня, классного настроения. Ну и давайте вместе сейчас насладимся чем-то любимым из стендапа.

0: Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
1: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. Я для начала обращусь к девчонкам все-таки. Вот, девчонки, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто знает хотя бы одну песню, где звучит именно ваше имя. Похлопайте. Вот я вам завидую. Я объясню, почему. Я в Омске работала диджеем в кафе, кафе «Калинка». Это такое место. Вот у вас здесь, да, проходит в кафешках там стендап, живая музыка. У нас там каждую среду было «Приди в Калинку, найди половинку». Вот такие мероприятия. И я вам скажу честно, оттуда целым редко вообще кто уходил. Это такое заведение, знаете, где драки популярнее медляков, вот. Оно прям... И там, то есть, заказывали... Я была диджеем, у которого заказывали песни для девушек, и я их объявляла. И вот очень часто мне приходилось говорить, что сейчас для очаровательной Натальи от любящего мужа звучит песня «Натали». Да, для Ксюши от подружек. Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша. А меня зовут Лена. И мне ни разу никто не заказывал песню, понимаете? Потому что, ну, никто не знает ни одной нормальной песни про Лену. А мне стало так обидно, я думаю, ну, надо же тоже найти что-то про себя. Я решила загуглить. И первая песня, которую мне выдал интернет, это правда, можете ее найти. Ее поет Марк Атляр, и звучит она так. Положил я Лене на колени. Не очень, да, охота, чтобы тебе это в кафе поставили, согласись? А там дальше не лучше, понимаете, там такие песни из разряда «Заломили цену за девчонку Лену». «Лена, ш**а, испалите Лену». Ну, я не знаю, что какая-то Лена делает с музыкантами, но она меня прям бесит. Я просто объясню, потому что, ну, парни, вот по-любому, какая-то Лена реально насолила и решили ей прям песню посвятить. Мы, девчонки, никогда не напишем песню, да, такую вот, ну, типа, с мужскими именами. Заметили, у нас же там «Я люблю тебя, Дима», вот это «Валера, я буду нежной и верной». У нас же нету песен из разряда, да, «Привет, Олег, мой пьющий, безработный человек», да? А зря. Я вот работала диджеем в кафе, я вам клянусь. Вот заметили, даже парни, да, ну когда вот парня девушка бросила, парни сразу такие, я напишу об этом песню. И появляется песня из разряда, типа, как у Тимати и Крида, да. Мне все равно, что ты будешь делать дальше, типа, где ты, где я, шалава. Тогда я узнал, какая ты дрянь, вот это все, да. А если девушку бросил парень, то мы какие песни пишем? Ой. Мы же все это вот собираем по осколкам, девочки, да. Там нанизываем на нить воспоминания. Вот это. Выбираем мир других мужчин и прочее дерьмо, да? Ну, типа, знаешь, мне без тебя плохо. Но я сильная, я справлюсь. Да вот ни подобного. Я поверю, что девушка справилась, если услышу песню. Я послала Вячеслава, это справилась. Или прикиньте, вот, отвечаю, хит был бы для разведенок, что-то из разряда там доигрался Михаил, алименты не платил. А Верховный суд Мишаню на 3 года посадил. И весь танцпол в разведенках, я клянусь. Но самое обидное в этой ситуации, что вот я, ну, чисто просто ради прикола показала своему мужу песню, положил я Лене на колени, знаете, что он сделал? Он поставил ее на звонок. Да, теперь звонит и сбрасывает, мол. Сейчас моя перезвонит, поугараем. Все, у меня на этом все. Спасибо большое, будьте самые ироничные. Не бойтесь смеяться над собой.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
0: А еще бабушка Рожков.
2: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
0: Рожков в праздничном настроении.
1: Вот бесит, когда у меня экзистенциальный кризис.
0: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
3: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
4: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
5: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рыбаков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас приглашает мастерская по ремонту айфонов «Яблочный Спас».

0: классика жанра. Роман Карцев.
1: Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших. Правда, по 5 рублей, но очень большие. Хотя и по 5, но очень большие. Но по 5 рублей, но вчера. А сегодня были маленькие, но по 3. Но очень маленькие, по 3 рубля. Хотя и по 3, но зато маленькие. Но очень маленькие, но по 3 рубля. Те по 5 вчера были очень большие. По 5 рублей, но очень большие. А сегодня по 3 рубля. Очень маленькие, по 3 рубля. Те по 5 вчера звери по 5 рублей. А эти сегодня, ну потому что по 3, поэтому маленькие. Те потому что по 5, те очень большие. То есть те были и вчера, и по 5, и очень большие. Эти и маленькие, сегодня и по 3, и очень маленькие. Выбирай, но осторожно. Либо выбирай по 5 рублей большие вчера, или сегодня маленькие, но по 3, но очень маленькие. Те по 5 рублей, гусары по 5 рублей. А это вот это вот сегодня. Да нет, там смотреть не на что, по 3 рубля. 3 рубля больше, чем они. Те по 5 рублей. Ну, маленькие они быстро варятся. Маленькие. По 5 рублей долго, пока их сваришь по 5 рублей. Маленький быстро сварил, еще 2 рубля осталось. Надо бежать, но некуда. Хотя надо идти, но не знаю куда. Либо пойти по 5 рублей за большими вчера, или за маленькими, или с вами, чтобы постоять тут. С вами буду стоять тут. Если бы у меня вчера было 5 рублей. У меня и сегодня 3 нет, но они очень маленькие. На днях один за рубль жабу предлагал. Такая зеленая. А у меня рубля не было.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Фарингосепт!
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-1.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ПЭТ-платежей 2026-16+.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
11: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
13: кэш,
14: так.
13: Кэш можем.
14: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
16: Мы не хмуримся и продолжаем.
15: Новости, от которых хочется улыбаться.
17: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
15: Веселые песни.
17: Поднимите мне зарплату.
15: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
18: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
15: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Настенька упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, ведь у нее есть второй.

0: несет нас волной в мир хороших новостей. Вместе с Юлей Деточкиной мы послушаем, точнее, Юля нам расскажет, а мы будем слушать в рубрике «Хорошие новости» про то, как объятия улучшают нашу жизнь и как успокаивают нервную систему. Ну, такие новости мы любим. Юль, спасибо, мы готовы все это слушать. Также, друзья, напомню, что юмор на юморах стало больше, поэтому услышим в финале часа проект «Ильф, Петров и Бурунов». А буквально через секунды Роман Юнусов с самыми смешными комментаторскими ляпами здесь, в рубрике «Гол, ой, штанга».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем. Гол! Штанга! Да, сегодня Спартак забил столько же мячей, сколько и Ахмат. Ни одного. Мяч берет и перепрыгивает через протянутую к нему дружественную ногу Криштиану Роналду. И это неудивительно, ведь, как нам всем прекрасно известно, в сборной Словении 2 миллиона жителей. Удар Бензема, конечно, был от души, но не точный, да и мимо. Вот положили на Лужниках искусственное покрытие, и теперь хоть трава не расти. И, как говорится, с чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
3: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ!

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. И у меня для вас кое-что интересное. Психологи советуют почаще обниматься. Объятия и другие приятные прикосновения помогают организму справляться со стрессом. Работают получше шоколадки и на фигуре вообще не сказываются. А еще повышают выработку окситоцина, который связан с чувством спокойствия и близости. В общем, стрессанули – обнимитесь. Можно даже с тем, кто вас выбесил. Заодно и помиритесь. Психологи выяснили, что современные сотрудники не только выгорают, но и ржавеют. Выгорание – это истощение из-за большого количества задач, а ржавление – это когда работа однообразная и скучная. В этом случае пропадает ощущение смысла и интереса, а человек все чаще действует на автомате. Короче, нужны новые вызовы, но тогда, возможно, выгорание. Замкнутый круг получается.
1: Хорошие новости.
0: Ладно, от сфер психологических к более понятным, бытовым. Ученые назвали самые грязные предметы в квартире. Это кухонная губка, разделочная доска, выключатели и постельное белье. В губке бактерии, там влажное тепло, в постели грибки, там просто тепло. Разделочная доска тоже домик для микробиома, а выключатели просто постоянно кто-то трогает. Что же делать? А почаще менять то, что можно поменять, протирать то, что можно почистить, ну и в остальном не париться. Хорошие новости будут. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, вечером плюс 19, ночью до плюс 15. Ветер южный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Цезар Сити, Элитния, Палаццо Биагой, Цезар Силика, Дом Малевич, Айстауэрс. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Список победителей на сайте premierecord.ru.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
7: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот раньше-то не было ведь и прививок, и химии этой вредной не было, и вся еда была натуральная. Счастливые люди жили по 38 лет, горе не знали.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. Войдя в дом номер 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь. Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в сиротских приютах и тому подобных организациях. В углу лежали гантели и две больших гири, утеха тяжелоатлета. При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед. «Гражданин Корейко?» — спросил Остап, лучезарно улыбаясь. «Я?» — ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти. «Александр Иванович!» — осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее. «Точно так?» — подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно. После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что, и умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти. Увидев, что дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу. «А ведь я к вам с поручением», — сказал он, становясь серьезным. «Пожалуйста, пожалуйста», — заметил Александр Иванович. «Хотим вас обрадовать. Любопытно будет узнать». И безмерно грустя, Бендер полез в карман. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал: «Ровно 10 000. Потрудитесь написать расписку в получении».
2: «Вы ошиблись, товарищ», — сказал Корейко очень тихо. «Какие 10 000? Какая расписка?»
1: «Как какая? Ведь вас вчера ограбили».
2: «Меня никто не грабил».
1: «Да как же не грабили?» — взволновался Остап. «Вчера у моря и забрали 10 000. Грабители арестованы, пишите расписку».
2: «Да ей-богу же, меня никто не грабил», — сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. «Тут явная ошибка».
1: Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо.
2: «Значит, вас не грабили?»
1: «Никто меня не грабил». «И 10 000 у вас не брали?»
2: «Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?»
1: «Верно, верно», — сказал Остап, поостыв. «Откуда у мелкого служащего такая уйма денег? Значит, у вас все в порядке?»
2: «Все», — ответил миллионер с чарующей улыбкой. «И желудок в порядке?» — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее. «В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек».
1: Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге.

0: фуражечку милицейскую не забудьте, говорил Александр Иванович. Она на столе осталась. Не ешьте на ночь сырых помидоров, советовал Остап, чтобы не причинить вреда желудку. Всего хорошего, говорил Корейко, радостно откланиваясь и шаркая ножкой. До свидания, ответствовал Остап. Интересный вы человек, все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем и на свободе.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босмелией. Арнео, окей.
4: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный полюс, деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я опять попытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она ко мне переехала, ее родители перестали отвечать на мои звонки.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Ну что, пацаны, хорошо, что собрались. Да. Предлагаю сегодня культурно покушать водочки. Насладиться живым общением и спокойно, без приключений, добраться домой.
3: Очень на нас похоже. Давай, пока мы на людей похожи, зафотаемся.
2: О, давай.
4: И на... Удали, Денис, не надо фотать, как мы все вместе бухаем.
2: А что такое-то?
3: А что случилось?
4: Просто не хочу, чтобы в интернете были фотки, где я с бухлом.
2: А что случилось-то? Теперь все, мы такие важные, с друзьями не пьем и не фотографируемся.
4: Да пьем, пить я буду прям. Просто не надо фотки эти в интернет выкладывать, потому что интернет, он помнит все. В интернете же как, Волочкова не балерина, Билан не певец, Саша Грей не диджей, оказывается, нифига.
2: То есть ты что хочешь сказать, Валер? Водитель автобуса, графический дизайнер и безработный Денис должны бояться интернета?
4: Да при чем тут профессия? Это всех профессий касается. Вот учителя. Слышали, училка выложила фотографию, где в купальнике она. Но... Так все, уволили. Потому что девиз родителей – купайся в пальто или пошла на школу.
2: Валер, ну мы просто про фотографию разговариваем. Это остановленный момент времени и все.
4: И знаешь, кто чаще всего извиняется за этот остановленный момент времени? Региональные депутаты. Они же вообще караул что выкладывают? Одна недавно выложила холодильник полный красной икры. Ты же уже тупо дразнишь бедных. Или еще одна выложила фотографию, где она в шоколадной ванной такая. На что она рассчитывала? На молочинка в комментариях, а?
3: Понятно. Ну а вот ты... Валера Абульев, тебе что, не пойму?
4: Мне что? Я объясню, я с девушкой в клубе познакомился. Угу. Ну, выпили, приехали ко мне, я говорю, ну что, может, ну там это самое, ну... Она, я не такая. И уехала домой. Я забиваю в поисковике имя, фамилию, вылезает видео, где она перед вебкой, она прям такая. Ну и что? Давай, давай про тебя инфу найдем в интернете.
2: Ой, что ты там найдешь?
4: Да, Миша.
2: Миша ест борщ, что ты там найдешь?
3: Миша спит.
4: Нет, вот смотри, Миша пьяный танцует на дне города, пожалуйста.
2: Там. Ну, бывает.
4: А где рубашка, где штаны, Мишка?
2: Ну, не помню.
4: Ну, вот. А ты что, скалишься? Давай, ну, на тебя давай, найдем, давай Денис, ну, вот.
3: Найдешь,
4: пожалуйста, Денис спит в грядках.
3: Я не выкладывал.
4: Так друзья выложили.
3: Так вы мои друзья.
4: Ну не суть, Денис.
3: Что, гоните, что ли?
4: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
2: Это ты задолбал, понял, Валера? Сейчас мы про тебя тоже что-нибудь найдем.
4: Не надо. Сидим, выпиваем. Не надо ничего искать.
3: А что ты не пойму?
4: Ничего себе. Что, перезалили, что ли?
3: А что там?
2: Видео называется «Дрищ в Ашане пиртолит дыню». Есть второе видео, там то же самое, только с манго.
0: Однажды в России. Лучшее.

0: нравится.
1: Ну а на Юмор ФМ наши участники супер-игры «Автомобиль за улыбку» делят улыбайзер на сайте веселорадио.ру. И вот если ваша улыбка там есть, друзья, будьте предельно внимательны, потому что шутка Андрея Рожкова прозвучит совсем скоро. Я кому-то из вас позвоню и, возможно, даже отправлю в суперфинал. Ну а пока расскажу о том, что новый сезон стартовал на Юмор ФМ. Шуток стало больше. Андрей Рожков в эфире появился. И теперь я предлагаю вам услышать, что мы из смешного послушаем. Например, в финале этого часа услышим классику юмора Михаила Задорнова, а точнее его монолог. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа Гар Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас услышим лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма. Меня зовут Настя Иванова, я приветствую всех и каждого, желаю вам всем классного дня. И да, уже уступаю место Джейсону Стэтхэму.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Завтра рано вставать. Встану послезавтра. Закат знаешь? Я закатил. Солнечное затмение знаешь? Я затмил. Балтийское море, знаешь? Я взболтал. Хозяйственное мыло, знаешь? Я хозяин. А я тебе уже говорил, что у меня плохая память на всякие мелочи. Ну так вот, ты вообще кто?
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на юмор.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: если ты со мной.
1: Знаете, дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.
2: Андрей Рожкова только что прозвучал в эфире Юмор-ФМ. Друзья, закрутился наш улыбатель на сайте веселорадио.ру. Самое время вам присоединиться к нашей игре. Потому что напомню, что на кону 3000 рублей новенький автомобиль в суперфинале. Но это ли не круто в 2027 год уехать с рулем? Вообще же здорово. Тем более, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Загружайте сегодня улыбки, а завтра можем позвонить именно вам. Ну а если вы уже в игре, то будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Потому что через секунды я скажу улыбателю стоп, он остановится, кого-то из вас выберет, я вам позвоню, ну а дальше вы все знаете. Ваша задача — назвать шутку, которая прозвучала несколько секунд назад в эфире, для того, чтобы забрать 3000 рублей и отправиться в наш суперфинал. Итак, я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Будем звонить Владимиру в Нижний Тагил. Владимир, напомню, что на кону 3000 рублей. Место в суперфинале. Почетное, между прочим. У нас там кожаные кресла. Поэтому возьмите трубку и назовите шутку правильно. А я набираю ваш номер. Так. Прозвучало набор. Теперь мы точно знаем, что есть гудок. Пожалуйста, 30 секунд у нас, чтобы послушать гудки. Владимир, я засекаю, между прочим, песочными часами. Ровно 30 секунд. У вас есть ровно 30 секунд, чтобы добежать до своего телефона и назвать нам шутку. Очень хочется верить.
3: Говорите.
2: Владимир из Нижнего Тагила, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас беспокоит.
3: Здравствуйте.
2: Владимир из Нижнего Тагила, это вы?
3: Да-да.
2: Класс. Владимир, я вас поздравляю. Наш улыбайзер выбрал вашу улыбку, и у меня к вам вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Вот такая жалость. Я только что вышел из машины.
2: Ага.
3: Только что слушал.
2: И пропустили шутку?
3: Да нет, я же не могу постоянно слушать. Вот только что вышел из машины. Рожков должен шутку говорить.
2: Конечно,
3: да?
2: Конечно, шутка только Андрея Рожкова.
3: Так.
2: Вы ее пропустили.
3: Ну, вот последнюю шутку, которую так. Я его слышал там.
2: Так.
3: Девушка, короче, моя девушка.
2: Так.
3: Переехала ко мне, и я уже не могу, в общем, так как родители юные. Дозвониться не могу.
2: Ага, так, ну, Владимир, давайте проверим, это ли шутка прозвучала. Итак, давайте же послушаем, какая шутка была на самом деле.
3: Прозвучала, потому что я давно уже...
2: А, вы давно ее слушали?
3: Ой,
2: но ничего.
3: Жалко.
2: Смотрите, Владимир, пожалуйста, не расстраивайтесь и не грустите, потому что в любом случае мы вас оставляем в нашем улыбайзере и можем вам перезвонить. Только теперь даже из машины выходите и Юмор-ФМ включайте на другом устройстве, чтобы ни в коем случае не пропустить шутку в очередной раз. Но ничего, друзья, действительно, правила игры у нас такие, что если участник не называет шутку сразу, то не попадает в суперфинал с первого раза, но может попасть со второго, потому что мы действительно можем перезвонить. Ну а пока вы все, кто еще не присоединился к нашей игре, сделайте это прямо сейчас. Заходите на сайт веселорадио.ру, оставляйте свои улыбки и не упустите возможность стать счастливым обладателем автомобиля уже в этом году.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Мама пришла с работы. Целый день болела голова, таблетки не помогали, легла. Рядом вертится дочка Саша 3,5 года. «Мам, давай поиграем». Мама отвечает: «Давай чуть позже, у мамы голова болит сильно, так сильно, что сейчас лопнет». 5 минут тишины и тихий шепот дочки: «Мам, давай быстренько поиграем, пока голова не лопнула, а то потом от тебя никакого толка». Вероника 4 года. Мама заставляет ее есть суп. Вероника в ответ: «Я не хочу суп, я хочу быть королевой Великобритании». Из школьных сочинений Полины. Наполеон был маленького роста, поэтому русские так долго не могли в него попасть. Анна Каренина выливала свои чувства на железный вокзал. Другом может быть собака, кошка, попугайчик или даже книга.
0: Угарный папа.
1: Артем 6 лет. Прочитал в поликлинике табличку на двери врача-невролога и спрашивает маму: «А врач-невролог – это врач, который не врет?» Ужин. Максим 5 лет уныло ковыряется в тарелке. «Мам, а почему папа так поздно с работы приходит?» «Сынок, ты уже взрослый, разговаривать умеешь, вот и спроси у него сам». Задумчивая пауза, а потом Максим говорит: «Спросить, конечно, я могу, но стоит ли все знать? Вот вопрос». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Я наконец-то нашел то, что искал.

0: 990 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 1-1-677-46-78-07-61, город Москва.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Мама, дочь и сын против нового соседа.
4: Ты что, реально собрался здесь жить?
5: Вас выживать.
3: Кто из них не жилец в квартире?
5: Да вы все равно съедете.
3: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Короче, если ваша женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться уже действительно поздно.

Есть у нас на Юмор ФМ одна Мадонна, прекрасная, обворожительная и очень даже интересная Юль Деточкина, которая в рубрике «Хорошие новости» делится только чем-то положительным. И вот буквально через несколько минут она расскажет, кого, по мнению страховщиков, нужно вообще убирать из списков автомобилистов. А еще, друзья, юмора стало больше, поэтому в финале этого часа услышим задорного. Ну а прямо сейчас послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов» здесь у нас на Юмор ФМ.

0: Политическое объединение 1435. Московская область.
1: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
2: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
3: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
2: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
3: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
2: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
3: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельно стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
2: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
3: Вы меня просто повертеть хотите?
4: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
2: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
4: До свидания,
2: Света,
4: до свидания.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
5: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
6: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
7: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами — это большая удача. А вот он идет.
6: Скажите, как стать таким, как вы?
8: Это просто. Запомните мои слова. Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
10: «Шлагбаум».
8: Но не сегодня!
9: Да!
8: Вперед на доставку!
9: Вперед!

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина, и это выпуск довольно странненьких новостей. Страховщики назвали самых опасных в России водителей. Это козероги и раки. Прикольно, конечно, но страховщики, похоже, настолько верят в гороскопы, что даже подбили статистику. Чаще всего по ОСАГО в 2026-м обращались именно козероги и раки. А также опасны львы, овны и тельцы. Ну и самые няшки за рулем – это стрельцы и скорпионы. Но хоть где-то скорпионы-няшки. В Китае бабки начали отбирать удачу у молодоженов. Это настоящее поветрие. Старушки сбиваются в банды и караулят невесту у дверей в ЗАГС. Задача пробежать перед невестой или первыми ворваться в дверь. Это называют чанси, что буквально переводится как «отобрать удачу». Пенсионерки верят, если успеть пройти первым, можно перехватить свадебное счастье молодоженов. В ЗАГСах даже начали ставить обманные двери. Пока шапокляки караулят у одной, невеста спокойно проходит через другую. Соцсети захватили младенца из подушек. В общем, как обычно, один начал, остальные, как повторюшки, начали делать точно так же. Люди делают из подушек как бы маленькую версию себя в пеленках. Для пущего погружения на сверток лепят свою детскую фотографию. А потом обнимают, шепчут всякие добрые слова. Верят, что такая практика помогает почувствовать поддержку, которой не хватало в детстве. Главное верить. Я верю, что хорошие новости будут всегда, а очередной выпуск уже совсем скоро. Не пропустите.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
11: Да я сам решу, наверное.
10: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
11: Сам решу.
10: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый «Havail». Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выставил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня, к документам в портфель положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, один дипломат, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение. Он мне говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все. А у нас какая песня может быть сочинена? И также это, что такое 2 веника? Веники — это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормально. Я знаю одно. Американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника чистюля прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста... Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист. Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете? Я его буду в бане

0: Он говорит, понял, он мазохист, а вы садись, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый. Тот говорит, два куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выпустили. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Нашу веселую компанию выселили из гостиницы не потому, что мы громко играли на гитаре, а потому, что играли у костра.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
4: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку, мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
5: Вечером поздним гремит гроза, ты выходишь скорее.

А мы тут тоже на Юмор-ФМ похулиганили и решили, что юмора должно стать больше. И не только решили, но еще и сделали. Теперь еще и в эфире у нас Андрей Рожков. Каждый час и даже несколько раз в час шутит свои короткие классные шутки. Ну а то, что юмора стало больше, вы сейчас сами убедитесь. Например, в финале этого часа мы услышим Михаила Жванецкого. Также послушаем рубрику «Сатья с юмором». А в середине часа тройка лучших анекдотов Игоря Маменко. Ну а прямо сейчас проект «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. Меня зовут Настя Иванова, я вместе с вами буду просто наслаждаться этим юмором весь этот час. А теперь передаю, соответственно, микрофон нашим дорогим артистам. Да, Люсь Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай.
2: Columbia Pictures не представляет, как Чебурашка бабло срубает. Columbia Pictures не представляет. Ага, не представляет.
3: Чебураха, да, разнесла.
4: Разнес.
3: Разнесла.
5: Что, Гена?

0: вечеринок. Мойша запер дома допоминок. Ибо нефиг.
1: На Юмор ФМ.
2: Закончил 8 классов, оп-оп-оп. Прочел за свою жизнь только гороскоп. Умеешь умываться, без мамы одеваться. Но если ты тиктокер, это прям супер топ.
0: Родительский чат. Начало, начал. Три строчки прочел, всех нахрен послал.
1: На Юмор ФМ.
2: Ну, с учетом того, что тебе без 18.60, предлагаю тебе спеть эту песню.
0: По воле рока так случилось. У Netflix кто-то сайт взломал. И сериалы загрузились, каких никто не ожидал. Капец, смотри! Гардемарины!
2: Не поеду я плясать в фитнес-клуб, я не пойду. Я сижу и две недели налегаю на еду. Вот возьму и отожрусь всем друзьям назло. Оглянуться не успела, и меня разнесло. И меня разнесло.
0: Четыре закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
2: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
0: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
1: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал команду сутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре Магнит Плюс. Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
6: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
7: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Жители Великого Новгорода уважают историю и чтят древние традиции. Там, в подворотне, до сих пор можно получить палицей по челу.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек приходит в ресторан, присаживается, подходит официант, говорит: могу предложить вам выпить, вот у нас текила, виски, вино, все что угодно. Говорит: я не пью алкоголь. Вы знаете, я один раз попробовал, мне как-то не понравилось. Нет проблем, тогда могу предложить закурить, у нас сигарилы, сигары гаванские, сигареты тоже любых сортов. Он говорит: нет, дружок, спасибо, я как-то попробовал закурить один раз, и что-то мне не понравилось. Тогда могу предложить сыграть в бильярд, у нас есть снукер, русский бильярд, пул, все что угодно. Он говорит: нет желания. Как-то попробовал в бильярд сыграть один раз, и что-то мне не понравилось. Я вообще сейчас сына жду, должен сын подойти мой. Говорит: ну я так понимаю, это ваш единственный сын. Выходят два скрипача на сцену. Поклонились один другому, говорит: Микола, играй. Говорит: я играть не буду. Здравствуйте. Ты посмотри, сколько народу. Микола, играй. Я отказываюсь играть вообще. Ты с ума сошел. Люди купили билеты. Микола, играй. Я играть не буду. Дорогие друзья, вы прослушали каприз Миколы Паганіні.
2: Два друга сидят в ресторане, ужинают и видят, что со соседним столиком сидит красивая женщина. Один говорит: я бы за этой бабой переспал. Я готов за это неделю не жрать. Она услышала, подходит, говорит: что я сказал? Он говорит: ничего, я слышал. Ты готов неделю не жрать, чтобы со мной переспать? Он говорит: да. Ну, поехали. Привезла домой, привязала его к батарее. Неделю не кормила, он, бедолага, там засох весь. Как этот, как стручок сидит. Она через неделю подходит, пеньюар такой красивый. Она распахивает пеньюар, говорит: ну что ж, неделя прошла. Ты можешь взять меня. Он ее за грудь пощупал, говорит: мягенькая, как хлебушек.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: При первых сигналах больного горла используйте «Фарингосепт». «Фарингосепт» для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Фарингосепт»!
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: 3.
7: 4.
8: 5 не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Оля Седоу не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: У опытного педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

0: примерно так же, как группа «Ленинград» ворвались в наш эфир, совсем скоро ворвется Юль Деточкина с рубрикой «Хорошие новости». Расскажет нам что-то про новость о разводах. Да, но и, друзья, конечно, юмора стало больше, поэтому не только хорошие новости мы послушаем. В финале часа услышим Жванецкого, ну а буквально прямо сейчас узнаем, что делать женщине свободной, можно ли ей знакомиться с мужчинами самой в рубрике «Сатир с юмора» здесь у нас на «Юмор-ФМ».
1: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли девушка первая написать мужчине в социальных сетях или познакомиться очно? Не будет ли это выглядеть неуместно или как-то навязчиво? Спасибо.
1: «Сатья отвечает».
3: Хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может, но просто нужно это сделать ненавязчиво и уместно. В любом случае, разрешение на общение в нашем обществе дает кто? Конечно, женщина. Женщина дает разрешение и на начало общения. Женщина дает разрешение и на секс. Женщина на все дает разрешение. Мужчина здесь ведомый. Поэтому, да, конечно. Если вы, ну, стимулируете общение, да, у вас, как, знаете, «Валера, давай познакомимся, смотри, я без трусов». Это, конечно, ну, вот это навязчиво. Лучший способ начать отношения – это попросить у мужчины небольшую помощь или услугу. Молодой человек, пожалуйста, помогите девушке хрупкой поднять этот чемоданчик. Скажите, пожалуйста, а вот этот огромный телевизор почему в дюймах? Я не понимаю, это сколько. Скажите, пожалуйста, а вот это вот воздух из резины так дует, это все сломалось машина? И сразу мужчина такой, уже с ключом и домкратом вылез, уже пузо светилось, уже весь вспотел. Мужчины же, мистер, решают все проблемы. Ему же произвести впечатление на женщину одно удовольствие. Просто когда мужчина выполняет маленькую, не так, мужчина, не хотите ипотеку за октябрь закрыть? Нет, не так. Когда мужчина выполняет маленькую просьбу женщины, он избавляется от одного из своих очень больших страхов. Знаете, как? Обломаться. Поэтому все культуры, все этикеты, все они построены на том, чтобы мужчина оказывал легкие услуги женщины. Там подал руку, там подал стаканчик, там приоткрыл дверь, там пропустил вперед. Показал, что я вот безопасно что-то сделать, чтобы завязался какой-то разговор.
1: «Сатья с юмором».
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как узнать у своего мужчины, хочет ли он жениться? Прямо спросить, либо ждать, пока сам предложит?
3: Если ты с ним не спишь, это легче сделать. Вот мужчина прямо волнуется. Он говорит, а когда мы будем спать? Когда будет секс? Он говорит, а я, знаю, извините, но я все такая домашняя, я семейная, у меня, ну, я не знаю, католическая школа, у меня воспитание православное или там еще что-то, русские традиции. Я не сплю с малознакомыми, я только с мужем могу спать. И сразу ты узнаешь, он хочет ли на тебе жениться. Как правило, не сегодня. Потому что замечено, что у мужчины брак, он в категории важное, но не срочное. Это по Стивену Кави. А секс в категории важное и срочное. Вот никто же никогда не задает вопрос, как узнать у мужчины, хочет ли он меня? Он с тобой общается. Он уже тебя хочет. Вряд ли он такой, мадам, пойдемте попьем кофе, а то со мной вообще никто не пьет кофе. Если мужчина с женщиной общается, проявляет знаки внимания, однозначно, ну, он сексуально привлечен. Однозначно. Хочет ли он жениться? Да, но, возможно, не на вас. И не сегодня. Как узнать? А ты не торопись выполнять обязанности жены, и сразу все узнаешь. Сразу все узнаешь.
1: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья» отвечает. С юмором на

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. И сейчас узнаем, как в выходные оторвутся города России. В Красноярске 12 сентября пройдет день без разводов. Так что, если вы живете в этом городе, не получится расстаться. В субботу местные ЗАГСы не будут принимать заявления на развод. Вместо этого предложат прямо сейчас бесплатно пройти к психологу. Специалисты помогут разобраться во взаимных претензиях и наладить диалог. Мирись, мирись, больше не разводись. В Чите в эту субботу планируют установить рекорд России на тропе. Большая Сухотинская тропа в местном этноархеопарке Сухотина 12 сентября с 12 до 6 часов вечера превратится в гигантскую живую ленту. На мероприятие заглянут эксперты из рекордов России, чтобы вписать рекорд в историю. На тропе необходимо быть к моменту фиксации с 15 до 16 часов. Лучше всего взять с собой коврик, чтобы не только стоять, но и присесть, а может быть прилечь. Необходима регистрация.
1: Новости.
0: В Томске граждане будут гоняться за белочками. За бронзовыми белочками. В прошлом году в городе поставили 10 бронзовых грызунов. Их фигурки раскиданы по всему Томску. И вот решено организовать беговой фестиваль «Догони белочку», маршрут которого соединит всех зверьков. В общем, это соревнование не на скорость, а на удовольствие, говорят организаторы. И тут главное, чтобы ты догонял белку, а не белочка тебя. У меня к этому часу все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца сентября.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Все время думаю о завтрашнем дне. Вот каким оно будет? Завтрашнее дно.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ну, слава богу, я и так никогда не терял оптимизма. А последние выборы меня просто окрылили. Я же говорил, или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений. А критики мне кричали: «Все, у вас кризис, вы в метро 3 года не были, о чем вы теперь писать будете? Теперь все разрешено, теперь права человека». Критика сверкала: «Вечно пьяный, жрущий – это я, толстомордый, все время с бокалом». А я все время с бокалом, потому что понимал – ненадолго. Все по словам, я по лицам. Я слов не знаю, я лица понимаю. Подошел ко мне авторемонтник и говорит: «Я вам радиатор заменил». Я на лицо его глянул: «Нет, говорю, не заменили». «Да, говорит, не заменил, но запаял». Я опять глянул: «Нет, говорю, не запаял. Сейчас пойду посмотрю». Когда все стали кричать «Свобода!», я пошел смотреть по лицам. Всех. Слева направо, справа налево. Нормально все. Наши люди. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Что ж за свобода, когда нарушать нечего? Ты ему запрети, чтобы он нарушал. Вот это он понимает. Это кто сделал? Где? Вот. А что, нельзя? Нельзя. Это не я. Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит. То есть стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин – это наша свобода. Нам руки впереди мешают, руки сзади – другое дело. И команды не спереди, а сзади. Не зовут, а посылают. Так что народ сейчас правильно требует порядка. Это у нас в крови. Обязательность – это, пунктуальность – это, четкость – это, чистота – это. В общем, наша свобода – бардак, наша мечта – порядок в бардаке. Маленькая теперь, маленькая. Что такое черный день? Все говорят: это на черный день. Так вот, на черный день у нас денег не копят. Голосуют за коммунистов, а понимают, что черный день – это не тот день, когда денег нет, а всего полно. Черный день – это когда соли нет, табаку нет, хлеба нет, молока нет, крупы нет, а деньги есть. Тогда обнаруживается, что главное. Так что давайте проголосуем и тут же наберем соли, сахара, питьевой воды на черный день. А день сегодняшний будем вспоминать как светлый, ибо у нас всего лишь не было денег.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом? Это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Мама, дочь и сын против нового соседа.
9: Ты что, реально собрался здесь жить?
10: Вас выживать.
8: Кто из них не жилец в квартире?
10: Да вы все равно съедете.
8: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я обращаюсь к 12 братьям месяцам, которые сидят в лесу у костра. Перестаньте уже бухать и меняться местами, ну будьте серьезнее.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
3: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
2: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
4: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
5: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
4: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
5: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
4: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
5: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
2: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых

0: Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдулниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдулниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
1: «Я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы».
0: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Пишите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдулниязов.
2: Саламат Маша.
0: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
3: Ваш малыш шалит не по годам?
4: Капризничает, хулиганит, ругается нехорошими словами.
3: Включите ему подкаст «Дядя прокурор».
4: Ой. Авторы подкаста в понятной игровой форме расскажут маленьким непоседам, что такое хорошо, что такое плохо.
3: И за какое именно плохо полагается ай-яй-яй, а за какое а-та-та или даже а-та-та с конфискацией.
4: Подкаст для самых маленьких граждан «Дядя прокурор».
3: Азбука закона для детишек от 3 лет и старше.
4: Доступен на всех доступных платформах.
3: И недоступен на недоступных.
4: «Дядя прокурор». Все статьи УК для дочки и сынка.

0: Отказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну а я хочу напомнить, что в компании «Веселого радио» абсолютно каждый день может стать самым лучшим. Вот сами в этом и убедитесь. Новый сезон стартовал в эфире «Юмор-ФМ», и к нам буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И большой плюс, на «Юмор-ФМ» стало еще больше юмора. Давайте в этом, как всегда, убедимся. Юмор на заказ начинается прямо сейчас. Плюс 7 915 0303 567. Это номер для ваших приветов, поздравлений, пожеланий и признаний, ну и, конечно же, для ваших заявок. Да, в ближайший час именно вы решаете, над какими шутками мы с вами всей страной будем смеяться. Абсолютно все доступные мессенджеры к вашим услугам и смс-формат, да, такая штучка у нас тоже есть. Пишите и, главное, не забывайте подписываться. Вот Виктор из Читы уже просит передать огромный привет его семье, дочке Маше, жене Ирине и сыну Артему. Пожелать им хорошего настроения и удачного дня. Виктор, все сделал. Ловите. Далее привет самому красивому ангелу на свете, Антонине Саулиной из деревни Крутая Нижнего Новгорода. Счастья, добра, любви ей и всем нам желает Николай. От Романа пламенный привет его коллегам из офиса в Самаре. Всем удачных сделок и выполнения плана. Поставьте для моих коллег большой стендап. Вот такая она первая просьба.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет, я дядь Сережа. Поаплодируйте, у кого есть дети. Дети у кого есть. Слушайте, а у вас уже началась вот эта история, знаете, когда разговариваешь с детьми словами своих родителей. Причем самыми дурацкими из всех, которые когда-то были сказаны тебе. У меня просто, я объясню, у меня дочка недавно отпрашивалась гулять. Я говорю, ну, 8, чтобы была дома. Она такая, типа, пап, ну почему? Лето же, каникулы. Я, в принципе, стою и думаю, ну, действительно, ну почему? Ну, так как я же уже сказал, я же уже папа, я произношу сакраментальное. Вот будут свои дети, поймешь.
0: И в эту же секунду про себя думаю, блин, как так? Как так? Я же обещал, что когда вот мне все это летело, когда мне все это говорили, что сам так никогда не скажу. А вот говоришь, понимаете? Говоришь.
1: Причем интонации ровно такие же, с которыми это тебе говорили. Мне кажется, там и выражение лица такое же, как у твоих родителей, абсолютно. А дети, ну, в смысле, те, которые уже твои, они на тебя в этот момент такие смотрят, знаете, как волчата такие.
0: Такое ощущение, знаете, что они вообще знают, что когда-то ты обещал так никогда не говорить, а сейчас ты так говоришь.
1: От этого начинаешь, знаете, злиться, заводиться больше, еще говорить громче, глупее, что-нибудь совсем уж глупое, типа, знаете, «Вот помру, пожалеете!» Ну как так? Это вот уже опять про себя добавляешь? Это что, у меня все вот всю жизнь в голове хранилось? Я же выбросил, вроде. Просто помру, пожалеете. Конечно, пожалеют, ты же помер. Ну, они же тебя любят, они тебя и сейчас жалеют. Поэтому и смотрят на тебя так странно. Ты думаешь, что как волчата. Они вообще, мне кажется, дети про нас, вот в частности про меня, они понимают больше, чем мы про них. Просто нам за ними не угнаться, не уследить. А про тебя что понимать? Все же и так ясно. Стинг, шмуинг, футбол, шмутбол. Что там сложного-то? Мне кажется, вообще, я вот для своих детей как такой милый старый пес, знаете. В целом, вполне в силе и шугануть, может и цапнуть при случае. Ну, как бы круг интересов такой себе. Что-то там про работу, какие-то там посиделки с такими же, как ты сам, старыми барбосами. Что тут изучать? Где тут тайна? Что они должны понять в этой ситуации про тебя? Сейчас такая жизнь, что тот факт, что ты помер, поймут не сразу, да? Подумают, челлендж какой-то. Так что береги нервы. Не трать впустую, это я себе, ну и вам тоже в целом, да? Ну а если, знаете, опять вот дети на тебя как волчата смотрят, ты им прям так вслух возьми и скажи вот, батя, может, конечно, и с присвистом слегка, но помяните мои слова, лет через 30 вы со своими волчатами будете так же разговаривать. Помяните мои слова. Да. Дно, конечно, но ты все равно скажи, предупредишь хотя бы. Все на этом, друзья, дядя Сережа был для вас, спасибо большое.
2: Это большой стендап.

0: Реклама.
1: Вологодский питомник растений «Садстрой» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Садстрой». Все для вашего сада и урожая.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
5: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
6: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Любимая, давай так. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Привет и поздравления, признания и самые теплые слова звучат прямо сейчас на всю страну. Пишите, подключайтесь к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Ну и, кстати, заявки ваши на любимые рубрики, конечно же, тоже принимаются и с большим удовольствием выполняются. Передайте привет моему любимому Юре, я его очень сильно люблю, признается Мария из Самарской области. Привет из Обнинска. Анюта, собирайся на дачу. Я мчу за тобой. Это Татьяна пишет. Далее передайте привет моей любимой, единственной, прекрасной, незаменимой супруге Томи из города Георгиевск. Пусть не грустит и улыбается. Это просит Сергей. Олег из Купавны пишет. Моя жена Наталья Зичкова заболела. Передайте, пожалуйста, ей, чтобы выздоравливала. Я ее очень сильно люблю. Наталья, ну действительно, нашли время болеть. Давайте как-то улыбаться и вместе выздоравливать. Виолетта от всей души поздравляет с юбилеем папу Алексея Захарова, желает ему исполнения абсолютно всех желаний, здоровья и улыбок каждый день. А поставить для него она просит классику жанра. Давайте послушаем.
0: Юмор FM. Классика жанра. Семен Альтов.
2: Сыр швейцарский завсегда со слезой, потому что без слез на цену смотреть невозможно. Но 100 грамм раз в месяц, чтобы освежить память, я могу позволить. Если ну проглотил и говорю, мне, пожалуйста, 100 грамм, если можно, без дырок. Продавщица наглая такая заявляет, это настоящий швейцарский сыр, дырки в нем самые вкусные. Я говорю, видели, дорогая, я на свои кровные желаю ровно 100 грамм, чтобы вспомнить молодость. Поэтому прошу видеть исключение, сыр целиком без дыр. Она шепчет, что же я вам его лобзиком буду выпиливать? Вышла заведующая, тоже уперлась. Если вам только сыр, кому же я дырки от сыра продам? Я говорю, это ваши проблемы. Одни просят мясо с косточкой, другие без и дают без разговора. Заведующая орет, ради бога, если вы желаете сыр с косточкой, я накладу. Но без дырок сыр швейцарский не бывает в природе. Опять объясняю. Если бы брала килограмм, хоть полкило взяла дырками. А всего 100 грамм дырявых позволить себе не могу. Чертыхнулись, отрезали. Ну, правда, 3 дырки всучили. 2 большие и 1 маленькую. Пришла домой, нарезала тоненько-тоненько. Ровно 155 кусочков вышло. Да еще корочка. С булочкой, маслицем, чаем индийским, вкуснотища. Съела до крошечки. И вот вы не поверите, сыра нет, а запах остался. 3 дня ем голую булку, а запах такой, будто бы с сыром. Не иначе дырки так пахнут. Вот дуреха, брала бы дырок побольше, до сих пор как сыр в масле каталась.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила. Можно я пойду погуляю?

в этом часе все, как вы хотите, поэтому спешите, подключайтесь. +7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Присылайте заявки, приветы, поздравления, признания, самые теплые слова. Ну и, конечно же, главное, не забывайте подписываться. Передайте привет моим любимым папе и сыну Игорю. Скажите, что я их очень сильно люблю, признаются Татьяна из Республики Бурятия. От Кристины большой привет направляется ее подруге Снежане, вместе с которой они прямо сейчас делают вид, что работают. Пусть скорее придут выходные. Вот такое прекрасное желание есть у девушек. Владимир из Иркутска поздравляет с юбилеем своего начальника Андрея Михайловича Копылова. Желает ему крепкого здоровья, удачи в деле, быть всегда на плаву и радоваться мелочам. Пусть в жизни все складывается вот самым прекрасным образом. Да, действительно, пусть так оно и будет. С хорошей погодой абсолютно всех слушателей Юмор ФМ поздравляет Ренат из Москвы, желает счастья и радости. А вот поставить он просит рубрику «Реалити-криминалити». И мы ее обязательно услышим сразу после того, как посмотрим, какие праздники отмечаются в этот четверг. Ну, во-первых, по-настоящему осеннее событие – это, конечно, День тыквы. Всех вас с ним поздравляю. Давайте вот вместе как-то его и отметим. Международный день макияжа тоже сегодня отмечается. Вкусный праздник под названием День карамельного чизкейка. День ротвейлера еще можно отметить и День поиска в интернете. Спасибо, что вы нас нашли.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Нетрезвый гражданин Бандура, НН, пытался всунуть колхозной корове горящую сигарету в зубы. Отчего та погналась за ним и произвела укушение в место, находящееся между поясницей и обратной стороной коленок. С работы я пришел поддавший, и зачем избил соседскую корову, ответить затрудняюсь. Секса никакого не было. Просто к нам в фотографию пришла девушка-путана и попросила снять ее нижнюю часть. Увечья банкомату на улице Сходнинская я действительно причинял. Сперва причинял незначительные при помощи рук, а потом и значительные методом удара правой ноги. Банкомат вызвал мое возмущение нежеланием выдать деньги. Нецензурной бранью, усиленной громкости я свои действия действительно сопровождал, за что приношу искренние извинения прохожим и банкомату. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: с вами и так все прекрасно. Юмор на заказ продолжается в эфире Юмор ФМ. Целый час приветов, поздравлений и признаний. Пишите, подключайтесь. +7 915 0303567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры и СМС.
1: Юмор на заказ.
0: Продолжаю озвучивать ваше сообщение. Передайте привет коллегам-экономистам и финансистам от Виталия. Давайте верить в лучшее. Завтра уже пятница, а потом аж 2 дня выходных. Все получится. Вот действительно, пусть так оно и будет. Маргарита Дубкова передает большой и горячий привет любимому мужу Сергею, который сейчас на работе и точно слушает Юмор ФМ. Пусть улыбнется, и день тогда пройдет быстрее. Вот знает Маргарита, как от работы скорее избавиться. От Ильи привет его коллегам. Коллеги Диме, который где-то спрятался и спит, пока Илья во все отдувается там за двоих. Ну вот, Дмитрий, ну что происходит? Тамара просит передать теплые и нежные слова ее супругу Михаилу. Он сейчас за рулем, пусть будет осторожен и никуда не спешит. Евгений поздравляет с днем рождения своего сына Макара, желает ему хороших и верных друзей, настоящей любви, счастья и удачи во всем. Сынок, я тобой горжусь, признается Евгений. И мама Анна передает привет своим детям Алине и Ксюше. Мы едем в бассейн, потому что летом ни разу не смогли покупаться. Поставьте нам что-нибудь веселое. А такое у нас есть, да?
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
3: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко» готовят номер «Яблочко».
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
4: мы уже здесь.
3: Фонограмма готова?
4: Готова.
3: Поехали.
4: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И пам!

0: поднял Женя ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется, в зале сидит мама, деньги на пластилине сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
1: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот говорят, буква Ё не нужна. А вы сравните две фразы. Все выпили и все выпили. Казалось бы, две маленьких точки, а какой трагический поворот сюжета.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и давайте-ка завершать этот час приветов и поздравлений. Как всегда быстро, как всегда тепло, горячо. Ну и ваши финальные послания прямо сейчас. Сын Евгений поздравляет маму Валентину Михайловну с днем рождения. Желает ей здоровья и только здоровья. Ей сегодня 79 лет. Мы, конечно же, всей страной тоже ей этого желаем. Огромный привет из Липецка. Передайте привет дежурному персоналу. Ребята, Игорек всегда с вами. Собственно, он здесь и подписался. Моему родному, самому любимому мужу Филимонову Игорю передаю самые добрые пожелания и скорейшего выздоровления. Мы вместе, а значит, все будет хорошо, абсолютно уверена жена Наташа. Далее передайте привет супруге Елене Наговицыной. Пусть не расстраивается, у нас все будет хорошо. Муж ее очень сильно любит. Как раз-таки он это сообщение и оставил. Ну и финальное на сегодня сообщение. Павел передает привет жене Марине и дочке Рите, которые сейчас отдыхают дома, пока он работает. Родные, очень сильно вас люблю и скоро приеду. Поставьте что-нибудь из классики. Шутить изволите, услышим прямо сейчас. Ну а ваши драгоценные сообщения вернутся в эфир уже завтра с 14 до 15 по столичному.
2: Шутить изволите. Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
3: Привет, друзья! Не пора ли нам взяться за Александра, нашего Дюма? А что? И возьмемся? Тем более, что забавных историй с великим писателем произошло предостаточно. Не будем терять время, отправляемся во Францию.
2: Шутить изволите.
3: Однажды к Александру Дюма обратились с просьбой дать 25 франков на похороны судебного пристава, умершего в бедности. Дюма достал 300 франков и сказал: «Я отдаю все, что у меня сейчас есть. Прошу вас, похороните сразу дюжину судебных приставов». Была и такая история. Один парижский аристократ, узнав, что в венах Дюма течет негритянская кровь, и желая поддеть его, спросил: «Кем был ваш отец?» На что писатель ответил: «Мой отец был креолом, дед – негром, а прадед, вероятно, обезьяны. Как видите, мой род берет начало там, где остановился ваш». Как-то раз Александр Дюма разговорился с одним крестьянином о погоде, урожае и так далее. Крестьянин, между прочим, сказал: «Ах, если бы еще разок прошел такой хороший теплый дождь, как вчера, то так бы все и полезло из земли». «Но это, упаси бог», — заметил Дюма. «Так-то у меня в земле две жены зарыты».
2: Шутить изволите.
3: И как вам такой черный юмор от великого Александра Дюма? Несколько на грани, но согласитесь, смешно. На этом предлагаю взять паузу. Очень скоро вернусь к вам с новыми историями. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
2: Шутить

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob. ООО «РБВ», Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОГЛ-стрит, ОГРН-1167-467-8076-1, Москва.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
10: 16+.
11: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
12: Вот это я понимаю шоу.
11: Уже в кино.
13: 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Наша гражданская авиация буквально творит чудеса. Завтрак в Калининграде, обед в Томске, ужин во Владивостоке, багаж в Сочи.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в кабинете мэра.
2: Сашка, зайди, пожалуйста.
3: Да, Азамат Ахирович, вызывали?
2: Вызывал, Сашка. Рассказывай, что у нас там в городе?
3: Азамат Ахирович, у нас скоро в городе 1 сентября. Вы знаете, что это за праздник?
2: Нет, и знать не хочу. Я вообще не понимаю, что это за праздники, где мы просто празднуем число. Что это такое?
3: 1 сентября – это день знаний. Вы должны поехать в школу к детям.
2: Каких еще знаний?
3: Знания типа 2 плюс 2 – это 4. Вот таких знаний.
2: Вот ты артист. Ты говоришь, что 2 плюс 2 – 4, блин. 2 плюс 2 – это 2 плюс 2. А то, что ты там это заменил какую-то цифру, придумал, это уже какая-то алхимия получается, понимаешь? Ты еще мне скажи 3 плюс 1. Сколько?
3: Что сколько? 4.
2: 4. Вот, ну, немножко хотя бы другую цифру придумал бы. Че ты, блин? А 4 плюс 0?
3: Вы издеваетесь? 4 плюс 0 будет 4.
2: То есть ты просто 0 убрал, оставил 4, да? Сашка, блин, чуть-чуть немножко соображай, елки-палки. Я уже даже дальше не хочу тебя ничего спрашивать. Сейчас уже прекрасно понимаю, что там будет, я догадываюсь. 6 плюс 6, что по-твоему? 4?
3: Нет, 6 плюс 6, 12.
2: Вот, чуть-чуть надавило тебя, все, другую цифру поменял. Можешь быть, когда хочешь.
3: Все, у меня больше нет сил, Азамат Ахирович, вам что-то объяснять. Я вызову Катю, пусть она вам все рассказывает. Кать, зайди, пожалуйста.
4: Добрый день, вызывали?
2: Добрый день, Катя. Рассказывай. Что у нас там по школе?
4: Да, там открытый урок, и вам нужно просто 1 сентября туда прийти и позагадывать детям загадки. Я сегодня весь день в интернете искала загадки в стихотворной форме, чтобы детям было интересно разгадывать.
2: Прикольно. Прикольно. Получается, тебе вообще нехрен делать на работе. Ну, а с другой стороны, стихотворные загадки – это и литература, и математика, правильно? Ладно, все, давайте. Катерина, женщина с блестящими, как жирный суп, волосами, давай рассказывай.
4: Первая загадка. Часто к озеру напиться ходит рыжая...
2: Алкашка? Рыжая алкашка. Я такую знаю. Полный ответ – рыжая алкашка.
3: Полный ответ – лисица, Азамат Тахирович.
2: С хрена лисица вообще? Не понимаю. С какого перепуга ответ – лисица? Это что, какая-то самая главная характеристика лисы? Это неоднозначная загадка. Давай нормальную загадку.
4: Есть еще загадка, есть. Электрический наш друг называется...
2: Твою мать, Катя, хватит! Тут стыдно стало, серьезно. Ты какие электрический наш друг? Ты что говоришь?
4: Утюг.
2: Чего?
4: Утюг.
2: Утюг твой друг? Ты серьезно сейчас? Вот такой уровень одиночества у тебя? Кать, ты звони нам иногда, ладно? Сидим, поболтаем, но всяко лучше, чем с утюгами дружить, ты чё? Давайте сейчас нормальную, хорошую одну загадку загадайте и поедем в школу, да?
4: Да. Пушистый хвост краса, кто это?
2: Жопа пса. Сзади смотрели на пса? Пушисто, пушисто.
4: Азамат Ахирович, это лиса.
2: Второй раз лиса? Ладно, вот твою мать, все в мире 4? Одна вон на лисицах поехала, вы что? Вот вам загадка. Двоим. 8 глаз и лап до хрена штук. Ну-ка, кто это?
4: Паук.
2: Хрен вам. 4 лисицы.
0: Однажды в России.

0: полной гармонии. Новый сезон стартовал 1 сентября. В эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками абсолютно всеми любимый Андрей Рожков. И большой плюс, на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Предлагаю убедиться в этом самостоятельно. В финале часа услышим один из лучших монологов Михаила Задорнова. Чуть раньше своими анекдотами порадует Денис Клявер. Будет это в рубрике «Самый лучший Дэн». Дождитесь обязательно. Также мы услышим приколы в исполнении ваших детей. Гар Дмитриев их расскажет в рубрике «Угарный папа». И еще больше юмора уже прямо сейчас. Своими брутальными цитатами нас порадует Джейсон Стэтхэм. У микрофона Денис Савельев. Большой вам привет.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: 40-летняя женщина – это 18-летняя девушка с 22-летним стажем. Прежде чем написать девушке, подумайте, как это будет выглядеть на скриншоте в женском чате. Когда девушка в Индии соглашается на свидание, красная точка на лбу становится зеленой. Мамы первоклассников не так страшны, как их малюют. Если хочешь, чтобы девушка написала тебе первое, займи у нее денег. Мужчины, которым за 40, перестаньте бегать за девушками, которым за 20. Вам нужна опытная женщина, которая знает первые симптомы инсульта.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+. Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Говорят у нас в дизайн-бюро, жираф – это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика.
1: А вот у нас говорят, что можно выиграть автомобиль, если повторить шутку в эфире Юмор-ФМ. Шутку Андрей Рожков только что озвучил, но конкретно прямо сейчас можно получить 3000, пройти в суперфинал. И вот уже там, в конце этого года, бороться за новый и роскошный автомобиль. Загрузить свое фото можно на сайте веселоерадио.ру, заходите прямо сейчас, добавляйтесь, это просто и абсолютно бесплатно. Но если вы еще ходите, думаете, гадаете, не ждите, потому что могут ваше место занять. Хотя нет, не могут. Мест у нас действительно много. Вся страна играет. Много-много городов, поэтому присоединяйтесь, вам будем очень рады. Тем временем Улыбайзер уже раскручен и готов подобрать нам нового игрока. Поэтому 3, 2, 1, Улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Андрей из Москвы появился на экранах. Его фотографию можно прямо сейчас увидеть на сайте веселорадио.ру в прямой видеотрансляции. Ну а услышать его голос, надеюсь, можно будет прямо сейчас в эфире. Звоним. Набрали номер Андрея, звоним недалеко, в Москву, буквально вот за хлебом вышли. Надеюсь, Андрей ответит на звонок, повторит шутку, заберет 3000 рублей и пройдет дальше в суперфинал сражаться за новый роскошный автомобиль. Есть гудки, это уже хорошо, и есть 30 секунд у Андрея для того, чтобы подойти к телефону. Вообще, вот я по фотографии вижу, автомобиль у Андрея уже есть. Какой-то большой, может быть, фура. Может быть, Андрей дальнобойщик. Вот если дозвонимся, все у него и узнаем. Андрей, выходите на связь поскорее. 30 секунд у вас есть? Добрый день, это Юмор-ФМ, Суприк. А, нет, куда я помчал? Так, буквально 5, 4, 3, 2, 1. Андрей? Не Андрей. Гудки продолжаются, но время уже закончилось. 30 секунд истекли, больше мы ждать не можем, поэтому, Андрей, спасибо за ваше классное фото, но сегодня вы без 3000 и без билета в суперфинал. Но, надеюсь, в следующий раз, когда, соответственно, Улыбайзер вновь вашу фотографию выберет, вы все-таки выйдете на связь, повторите шутку, получите 3000 и пройдете в суперфинал, ну а там поборетесь за новый автомобиль. Наша игра продолжается, ваши фотографии, друзья, ждем на сайте веселоерадио.ру. Это просто и абсолютно бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: Андрей 4 года. Мама говорит с ним о Пушкине. Сын спрашивает: «А он уже умер? Как?» Мама вкратце пересказывает историю дуэли. Андрей со знанием дела: «Ну что же он промахнулся? Надо было гранату взять». Трехлетняя Аня спрашивает бабушку: «Бабуля, а почему у тебя такие синие пальцы? Они старые, Анечка. Скажи папе, он тебе новые купит». Из школьных сочинений Кристины. Автор произведения спрашивает, хочу ли я быть червяком. Жизнь червяка ужасна. Ведь они только и делают, что ковыряются в земле. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд. Базаров любил насекомых и даже прививал их.
0: Угарный папа!
1: Папа спрашивает 5-летнего Сережу: «Сереж, ты кушать хочешь?» «Конечно хочу! Мое сердце думает о сосисках. О двух сосисках». 7-летняя Камила едет с папой на машине по городу. Впереди, прямо на проезжей части, стоит гаишник и замеряет специальным прибором скорость транспорта. Присмотревшись повнимательнее, Камила говорит: «Пап, смотри, впереди мент с феном, прямо на дорогу выскочил». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: Таиланд.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Кэш можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
0: так.
2: Кэш можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Фарингосепт!
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк.
0: Мама, дочь и сын против нового соседа.
7: Ты что, реально собрался здесь жить?
8: Вас выживать.
0: Кто из них не жилец в квартире?
8: Да вы все равно съедете.
0: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ.
9: 16+. Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Давайте разбираться. Маша по очереди полежала на трех медвежьих кроватях. Значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе.

0: все не так уж плохо. Предлагаю зафиксировать эту мысль в памяти. В принципе, шагать с ней по жизни, и вот уж действительно все тогда будет прекрасно. Но если еще и добавить к этому хороших новостей, которые каждый час готовит Юлия Дечкина, то точно все будет супер. Тем более компания у нас, что ни на есть, самая лучшая. Из смешного в финале этого часа один из лучших монологов Михаила Задорнова. Ну и еще больше юмора прямо сейчас. Своими анекдотами нас порадует никто иной, как самый лучший Дэн. Денис Клявер, тебе слово.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Закрепиться в рабочем коллективе бывает ой как непросто. Представьте, звонок в адвокатскую контору. Алло, это адвокатское бюро Рабинович, Вайнштейн, Лидман, Кац и Иванов? Да, внимательно слушаем вас. Мне предстоит судебный процесс, и я хочу, чтобы его вел именно Иванов.
5: Пожалуйста, ну а почему именно Иванов, а не другой представитель фирмы? Ну, если честно, меня просто впечатляет хватка этого человека, сумевшего пробиться и закрепиться в такой компании.
4: Любовь и футбол. Как же часто они несовместимы. Представьте, такая картина маслом. Радикальный болельщик дома старательно гладит утюгом майку Локомотива, собирается на футбол. Жена, конечно же, на него печально смотрит, понимает, что весь вечер ей придется снова коротать одной. Набралась смелости и говорит: «Слушай, милый, вот, ну, не обижайся, конечно, но мне кажется, что ты свой Локомотив вот любишь больше, чем меня». Он на нее так внимательно долго смотрит и отвечает: «Знаешь, мне кажется, что я и Спартак-то люблю больше, чем тебя». Перенесемся в одно из высших учебных заведений. Уборщица вуза обращается к декану. «Николай Иванович, дорогой, а можно мне, пожалуйста, одолжить двух таких крепких студентов?»
5: «Лидия Ивановна, пожалуйста, а вам, наверное, что-то нужно перенести?»
4: «О да, мне нужно перенести разлуку».
1: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и в этом выпуске для вас все самое-самое. В США обнаружен осел с самыми длинными ушами. Зовут его Хэнк. Он 5 лет назад попал на ферму к Дженнифер Джи. Женщина сразу отметила его невероятно длинные уши. Когда Хэнк подрос, хозяйка измерила его уши и подала заявку на рекорд. В итоге Хэнк в книге рекордов Гиннесса, потому что длина каждого его уха 43,5 сантиметра. Ослик и ошибался. Для счастья нужен не хвост, а уши. В Штатах с молотка ушла самая дорогая ветчина в мире. Кусок свинины обошелся покупателю в 10 миллионов долларов, в наших деньгах чуть-чуть и 1 миллиард рублей. А в этом кусочке всего-то 7 с небольшим килограммов. Деньги решено передать на благотворительность, ведь торги пошли не по плану, ожидалось выручить всего несколько сотен долларов, не 10 миллионов. Ну а мясо тут же порезали и угостили участников аукциона. И это был самый роскошный обед в мире.
1: Хорошие новости.
0: В Нидерландах разогнали до рекордных скоростей гигантский деревянный башмак. Необычная гоночная машина была разработана командой энтузиастов в честь национального голландского башмачка. Правда, на самом деле корпус сделали не из дерева, а из стекловолокна. И все поставили на раму электрического карта. Башмак разогнался до 113 км в час и попал в книгу рекордов Гиннесса. Адскую машинку показываем в Макси Юмор ФМ. Заходите, лайкайте, выражайте свое вау. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Родители устали каждый год сдавать деньги на линолеум и единогласным решением заасфальтировали 5А-класс.

0: Письмо от женщины. Еду в международном автобусе. Весна, закат, красивый. Один подвыпивший пассажир, русский, попросил водителя остановить. По нужде. Вышел, его нет 5, 10, 20 минут. Уже все забеспокоились. 30 минут нет. Водитель собрался идти его искать. Тут мужик возвращается, радостный. Заходя в автобус, торжественно говорит: «Не поверите, там такая красота». В Москве концерт U2. Перед началом концерта солист группы Боно, известный гринписовец, они все играют в какую-то благотворительность. Во всем мире у него это проходило. Он выходил на сцену и вначале делает так. Вот так вот щелкает перед микрофоном. Зал настораживается. Он говорит: «Каждый раз, когда я так делаю, в Африке от голода умирает один человек». Во всем мире эта чушня проходила. Но не у нас. Пьяный возглас мужика из зала: «Прекрати немедленно, убийца!» Представляете, я вот это читаю, мне даже книги не нужны, мне надо читать собственную почту. У моей подруги элитная маленькая собачка. Из тех пушистых с бантиком и злых. В питомнике на живот таким ставят клеймо в виде тату. Однажды мы с подругой сидели на лавочке, к нам подошел мужик, весь в жутких татуировках. Естественно, собака начала на него лаять. Мужик с перекошенной мордой, зверским видом «убью», схватил собаку за шиворот, поднял от земли, но увидел ее живот с татуировкой, заулыбался, сказал: «Сидела, уважаю». У нас в деревне был такой случай. Одна хозяйка поставила брашку на пшенице. Когда выгнал из нее самогон, оставшееся зерно высыпало за баню. Гуси, придя домой с озера, наклевались досыта пшеницы и отвалились. Хозяйка, придя с вечерней дойки, обнаружила за баней своих сдохших гусей. Заплакала, мол, сдохли, и со слезами полночи теребила с них пух. Ну, какую-то пользу надо. Я не могу. Вот. Гусей скидала за баней, решив утром их похоронить. Но ранним утром на озере местные рыбаки очень захотели протрезветь. Через огород знакомой тропкой на озеро шагали голые гуси.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
9: Категория 16+.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Если вы увидели в метро популярную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
4: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
5: Так, значит так. Что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так. Да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
6: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
5: Так, Саша, пока пипл хавает анчар... Ты будешь читать анчар, и все, да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
6: Я!
5: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками. Так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
6: Я не могу работать в таких условиях.
5: Ах, ты не можешь,
6: не могу.
5: Саша. Иди на завод.
6: Не пойду.
5: Не
6: пойду.
5: Вот и иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
6: Что?
5: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыфмоплетов.
6: Что?
5: Я, Саша, я без тебя проживу.
6: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
5: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
6: Ну ладно.
5: Пошел вон.
6: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
5: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
6: У царя.
5: У царя. Да, бабки никакие, но сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
6: Понятно.
5: Жуковской и ты.
6: И я.
5: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
6: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
5: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь, как песок?
6: Ну хорошо, почему?
5: Да потому что он пишет, Саша, он пишет, а не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль.
6: Нахрена?
5: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
6: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
5: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
6: Ну и что?
5: Как что, голыми?
6: Ну и что?
5: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
6: Что? Что ты сказал? Дантес, я убью тебя!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Пока весь мир на чьих-то ладонях, на наших с вами ладонях новый сезон на Юмор-ФМ. Друзья, в наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Плотность шуток действительно зашкаливает, в чем и предлагаю убедиться лично. Смотрите, в финале этого часа услышим монолог маэстро Жванецкого. Чуть раньше в эфире появится Сатья. И тонко с юмором, вот знаете, как он это умеет, ответит на все-все-все ваши вопросы. Еще насладимся любимыми анекдотами Игоря Маменко и еще больше юмора уже прямо сейчас. Шутки, песни плюс в эфире Веселого радио. У микрофона Денис Савельев. Всем большой привет.
1: Шутки, песни плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс Надежда Артемьевна.

0: песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гогунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
1: Ну, пожалуйста.
3: По черной дороге на белом такси лечу я в ближайший ночной магазин. Ведь так не бывало ни разу, чтоб взяли достаточно сразу.
1: Сейчас следующая очередь.
0: Следующая твоя.
1: Моя?
0: Да.
1: Много времени вашего не займу, потому что твой малыш растет не по годам, и уже этапом в Магадан.
0: Как быстро. Сейчас почему-то я.
1: Да.
0: В те года, где кипели гормоны и страсть, неприличная фотка на свет родилась. Из тех самых далеких и славных времен кочевала со мной из айфона в айфон. Это фотка, подруга твоя и моя. И теперь в соцсетях никакого житья, никого не боясь, ничего не тая, демонстрирует фотка твоя и моя.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталий, ваша очередь.
3: Я не верю никому, пусть говорят. В час суда я видел этих же ребят.
1: Так. Я гостила в Комарова, где питание здорово. У любимой, у бабули я паслась, как на лугу. Организм прибавил весу, я и в эсочку не влезу. Я и в эльчку не езу, и в эксельку не могу. Две недельки в Комарова! Я желаю на всем готовом. Я и в эсочку не влезу, и в эксельку не могу.
0: Хорошо это.
1: Я вам больше скажу, в XXL тоже уже не влезаю.
4: Может, тебе надо переехать из Комарова?
1: Да, получается, что так. Шутки, песни,
4: плюс! Так, ну что? Подлетает гусь, меня за попу кусь. Больно, но потом вкусно.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гогунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гогунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Для всех, кто рулит. В сентябре выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавайл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавайл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
6: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Когда нашей любимой бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей уже 85, и мы понятия не имеем, где она находится.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Коля, ты водку хочешь?
2: Нет.
1: А будешь?
2: Да.
3: Гаишник машину останавливает, за рулем собака. На заднем сиденье мужик сидит. Гаишник ему говорит: мужик, что вообще с ума сошел, собаку за руль посадил? Говорит: да при чем тут я? Я проголосовал, она остановилась. Муж приходит домой рано утром, еще пьяный. Ну, он пытается себя как-то так пригладить, пыль сдуть с себя, чтобы выглядеть более-менее нормально. Взял портфель, заходит, жена открывает: ну что, мой супермен? Говорит: Клава, я был на симпозиуме, мы немножко задержались. Хорошо, мой супермен, не надо объяснять ничего, мой супермен. Он думает: при чем тут мой супермен? Говорит: хорошо, кушать будешь, мой супермен? Он говорит: да. А что ты хочешь кушать, мой супермен? Он говорит: подожди, а почему мой супермен? Он говорит: а только супермен поверх штанов трусы одевает.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы,

0: показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного благородный физрук.

0: Друзья, ну а я надеюсь, что ваши головы уже давно надуло хорошее настроение, которое создается при помощи избранного юмора, который вы слышите, конечно же, здесь в эфире «Веселого радио». А вот что надуло нашим звездам, узнала Юлия Деточкина. Юлия Деточкина узнала и в хороших новостях буквально через несколько минут нам всем с вами расскажет. Ни в коем случае не пропустите. Помимо этого, в финале часа услышим монолог маэстро Жванецкого. Тоже давайте послушаем его обязательно. Ну и еще больше юмора прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Сатья уже врывается в эту студию. И прямо сейчас с большим удовольствием ответит на все-все-все ваши острые семейные вопросы.
1: ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Алексей, юрист из Москвы, спрашивает.
2: Сатья, добрый день. У меня вопрос. Должна ли женщина отчитываться?
3: Конечно, должна.
2: О своих финансах, если ее содержит муж?
3: Это как? А как?
2: Ну, до 1000 рублей пин-код не надо вводить, после, пожалуйста.
1: Сатья отвечает.
3: Да тут проблема у мужа. На самом деле, потому что если он настолько бестолковый, что он отдает деньги и прямо она никак... Ну, нельзя давать деньги бесконтрольно никому. Ни женщине, ни мужчине. Как это должно быть? Ты содержишь, ты работаешь, ты добытчик, ты герой, каких мало. Есть женщина, которая помогает тебе качественно тратить деньги. Не надо ей давать свою карту, не будь дебилом. Просто переводишь ей столько, сколько она может потратить. Но отчитываться она не должна. А как?
2: То есть для этого есть сервисы, которые тебе отчитывают?
3: Да не нужны никакие сервисы. Вот ее карты, ты ей перевел 5000 рублей и забыл. А у себя в бюджете написал, ушло. Все. Все, только так. Отчет? Ну, такое ощущение, что вы ни денег перед кем не отчитывались. Я много работал, очень часто отчитывался. Я так круто отчитывался, что человек, который меня проверял, он говорит, я вижу, что ты воруешь, но не подкопаться. Я знаю, я по твоим глазам вижу, что ты вор. Ну, у тебя такая бухгалтерия. Или ты думаешь, что жена дурнее тебя? Да она так напишет, что ты как лох будешь думать, что потратился на себя. Не должна отчитываться.
2: Все, нет, спасибо.
3: Пожалуйста.
1: Сатья с юмором. Светлана, фотограф из Москвы, спрашивает.
4: У меня такой вопрос. Уже несколько раз подряд от своего молодого человека в ссоре я слышу, я должен тебя обеспечивать, я должен тебе то, сё, а ты что должна? Я теряюсь.
1: Сатья отвечает.
3: Я тоже хотел бы услышать этот ответ. Если мужчина должен обеспечивать, если он все должен делать, он же на что-то должен и рассчитывать. Поэтому проблема не в том, что он задал такой вопрос в ссоре. Ну, что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович, да? А проблема в том, что ты растерялась?
4: Я серьезно не знаю, что отвечать на это.
3: Ну, а что ты даешь своему мужчине?
4: Знаю, поддержку, любовь, заботу. Что женщина дает?
3: Да я, что ты меня спрашиваешь? Я не женщина. Солнышко, я, к сожалению, не тот маленький таинственный гном, который живет под вашей кроватью и знает, что происходит в вашей жизни. У него спроси. А зачем ты со мной? Ты так много мне даешь. Ты обо мне заботишься, ты обо мне ты беспокоишься, ты меня содержишь, ты со мной спишь, даешь доступ к чему, слава богу, потому что я так, ну, а так бы кто, а ты никогда, да. А я зачем тебе нужна? Я же тебе ничего не даю. Если он скажет, ты помни об этом, ну, это тоже очень хороший ответ. Извини, солнышко, я, ну так, немножко посарказмил, но я надеюсь, как-то надо было эту, ну, затор этот пробить. Ну, что такое? Я все объяснил.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Ослепительные звезды засияют нам в этом выпуске хороших новостей. Певица Люся Чеботина стала студенткой Академии имени Гнесиных. Казалось бы, зачем? Она и так поет, залы собирает. Более того, в 19 лет Чеботина уже окончила Гнесинское училище по специальности эстрадно-джазовый вокал «Педагог». Но хочется человеку высшее образование. Учиться никогда не поздно, подумала я и рискнула. И вот я первая в списке платников, хотя по баллам я и на бюджет бы прошла. Но не хочу ни у кого отнимать бюджетное место и возможность учиться и идти к своей мечте, радуется Люся. Успехов! Алексей Серов, вокалист коллектива «Дискотека Авария», словил волну хейта. На интервью Алексей заявил, что мужчины постарше не хотят милф. К определенному возрасту у женщины уже накапливается семейный опыт, могут быть дети. Взрослому мужчине в 45-50 лет не стоит решать чужие проблемы, отметил артист. В общем, в комментариях старика обвинили в инфантильности, эйджизме и сексизме. Тот самый случай, когда лучше петь, а не говорить. Алеша.
1: Новости.
0: Создатели мультсериала «Южный парк» на волне переименований, захвативших США, объявили о смене названия впервые за 29 лет. Теперь сериал будет называться «Южная Америка». Вдохновившись смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название «Южный парк» на «Южная Америка», подчеркивается в заявлении создателей сериала Мэтта Стоуна и Трея Паркера. Приколист, конечно. Можно еще переименовать «Красавица и Америка», «Америпунцель». Ну, вы поняли. На этом у меня все новости. Я Юлия Дячкина. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у «Макси», Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Хозяйкам на заметку. Ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленький такой. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Если ты настоящая звезда...
5: Ты это сказал?
4: У тебя нет права на ошибку.
6: Крутой мемчик получился.
4: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А с диким криком, ну и повезло же вам, сволочи, 140-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.
0: А у нас...

0: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
1: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
0: Тогда иго-го на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
2: Конкурс красоты «Мам, ты чё, как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса, и другие конские радости.
0: Приходите с конем на палочке.
1: Можно просто с палочкой или просто с конем.
3: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
0: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби Хорсингу.
3: Мы вам и го-го. Не реклама.
4: Любимые туристические направления стали временно недоступны. Отдохнуть очень хочется.
5: Эх, ваша правда.
4: Клуб странных странствий Михаила Шухерова приглашает.
6: Риск, адреналин и незабываемые фото всем и каждому.
4: Вот уже 14 лет мы предлагаем бюджетно отдохнуть необычным способом в самых неожиданных местах.
7: Пеший тур, мусорные курганы, древние балашихи. Сплав на эмалированных тазах по болотам Смоленской области. Путешествие по северу Крыма верхом на коровах. Настоящее мужское приключение тропой вологодского самогона. И семейный тур «Колыма. Территория детства».
4: Вот далеко не полный список. А нет, простите, это полный список наших программ для вашего отдыха.
8: Меня зовут Михаил Шухеров, и я действительно знаю толк в странных и бестолковых путешествиях. Присоединяйтесь, друзья!
5: По северу Крыма на коровах. Теще должно понравиться.
4: Клуб странных странствий Михаила Шухерова. Всем понравится. И теще тоже. Выбрать и забронировать интересный тур вы можете на сайте www.spasite/pomogite.au.
9: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
10: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
9: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
10: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках.
11: Сайт ядреноантон.ух.

вот мне кажется, чем выше жить, тем круче и лучше. Ну вот, например, Юмор ФМ можно без проблем слушать. Ни соседи, никто вам не мешает наслаждаться новым сезоном, который стартовал 1 сентября. Друзья, в наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И самый большой плюс – это то, что на Юмор ФМ действительно стало еще больше юмора. Судите сами. В финале часа услышим фрагмент из романа «Ильфа и Петрова» в исполнении актера Сергея Бурунова. Чуть раньше добавим немного спорта в рубрике «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. Обязательно послушаем классику жанра, ну тут уж как без нее. И еще больше юмора прямо сейчас. Большой стендап в эфире Юмор ФМ. У микрофона Денис Савельев. Всем привет и отличного вечера.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Привет, привет, всем здрасте. Так, я психолог по образованию, часто наблюдаю за людьми и заметил, что все люди странные. Но некоторые особенно странные. Значит, есть люди, которые в начале фильма говорят концовку. Я их ненавижу. Сидели в компании, смотрели кино, и тут один. А знаете, кто убийца? Таксист. Приятного просмотра. Зачем он это сказал? В самом начале. Главное, он, когда начал с Анжелой встречаться, мы же ему не говорили, что она гулящая. Но он же сам должен был потом это узнать. В конце, чтоб интересно было. Есть такие люди, которые гулящие. Вот. Ну, например, Анжела. И она встречается с типом, который в начале фильма говорит концовку. Все справедливо, Бог существует. Ну, чтобы вы поняли, есть такие люди, которые меняют девушек как перчатки, вот каждый день. Про таких еще говорят, у него есть ключ от всех дверей. Вот у Анжелы была дверь от всех ключей. Ну, это как незапароленный Wi-Fi. Тоже можно поймать в баре. Сейчас есть тенденция называть детей старорусскими именами. Мне кажется, это очень странно. Ну, типа вот Елисей, Злата, Святогор. А прикиньте, если очередь дойдет и до очень старорусских имен. Отродье, поганка, зверь. Ну, это реально старорусские имена, которые защищали детей от злых духов. Прикиньте, если бы сейчас был, ну, допустим, вот Отродье Михалыч. Я думаю, ребенок лет в 5 уже бы сказал, так, не ждите, пока я состарюсь, называйте меня Михалыч сразу. И у нас бы бегал маленький Михалыч. Ну, естественно, в гараж, потому что там Николаич и Иваныч. Но верхушка креатива – это когда у человека фамилия Иванов, он называет своего сына Иван, а тот своего тоже Иван. И получается Иванов Иван Иванович. Мне, если честно, за таких людей всегда страшно, я боюсь, что они как в Тетрисе нахрен исчезнут. Ну, вот где сейчас гном-гномыч? Ну, кто-то же. Не знаю, Ивановым Иван Ивановичем прикольно быть, только если ты в паспортный стол пришел и очень торопишься. Потому что там за тебя уже все заполнено. Я вот подумал, как так получилось? Блин, твой отец Иванов назвал тебя Иваном. У тебя рождается сын. Одумайся. Ну, я понимаю, насколько велик этот соблазн. Твой отец, наверное, смотрит на тебя и такой... Иван, Иван, Иван. Это же он, наверное, сидит на поле чудес и такой, приз, приз, приз. Для отца, конечно, это, наверное, прикол всей его жизни. Но здравый смысл говорит, назови сына Александр. И он выпивает с горя, не знает, как быть, он не хочет обидеть отца. И по пьяни называет сына Игнат. Ломая судьбу ребенка еще больше. Короче, будьте странными, на самом деле это прикольно. Вот, всем пока, не болейте.
0: Это большой стендап.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
0: А еще бабушка Рожков.
2: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
0: Рожков в праздничном настроении.
1: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
0: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
3: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+. Реклама.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
7: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
8: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.
12: Я просто тачси.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано, если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно раньше всех и прилетишь.

0: Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: Чувство юмора. Прекрасное чувство, оно необходимо каждому человеку. И как жаль, когда у некоторых его нет. Вот у нас в институте произошел такой случай. Есть у нас грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И доцент Петяев страшно тупой. Он вызывает к доске этого грузина. Как ваша фамилия?
2: Горидзе.
1: Зовут вас как?
2: Авас.
1: Меня Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай Степанович, так продолжалось 2 часа. Он никак не мог выяснить, как зовут грузина.
3: А что, что, что
1: я уже рассказываю?
3: Я тоже хочу посмеяться.
1: Я случай рассказываю.
3: Какой?
1: У нас в институте.
3: Ну-ну.
1: Если у нас грузин по фамилии Горидзе, зовут его Абас. И доцент Петяев тупой, вызывает к доске грузина. Как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? Авас. Меня Николай Степанович, Авас. Авас. Николай Степанович, Авас. Авас. Николай Степанович. Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, зовут его Авас. Зовут грузина Авас. Его так назвали, он не виноват, грустный. Ну тебя как зовут?
3: Степа.
1: Ну ты Степа, он Авас. Он Авас, ты Степа. Грузин Авас.
3: А кто Степа?
1: Ты Степа, он Авас. А доцент тупой. А ты Степа. А он тупой. Есть у нас грузин и доцент тупой. Вызываю к доске грузина, как ваша фамилия Горидзе. Зовут вас как грузин. Он думал, что он спрашивает грузина, а грузин думал, что грузина грузин.
3: Об чем?
1: Об доценте. Нет, об грузине, об грузине. А грузин думал, что грузин об доценте, об грузине. Он говорит, как ваша фамилия Горидзе, зовут вас как? Он говорит, а вы? Он говорит, а я доцент. Он говорит, а я грузин. А доцент говорит, а я тогда кто? Он говорит, вы тоже грузин. Хоть убей.
3: А, так они оба были грузины. Одновременно?
1: Нет, сначала один, потом второй. Нет, доцент был грузин, а тот Степа.
3: Это же я Степа.
1: Ты тоже Степа. А кто же грузин? А, грузин не знал, что он грузин.
3: Ему что, не сообщили?
1: Сообщили, но поздно. Он уже был Авас.
3: Давай еще раз.
1: Есть у нас грузин и доцент тупой.
3: Но?
1: Доцент очень тупой.
3: А грузин?
1: А грузин нет. И ты тоже вместе с доцентом. Периодически одновременно.
3: Ну?
1: Но вызывайте, говорит, Авас, Авас, Авас, Авас, Авас, Авас, Авас.
3: Ну и что?
1: И ничего.
3: А чего вы смеялись?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
13: кэш,
14: так.
13: Кэш можем.
14: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера вот искал в холодильнике сосиски и не нашел. Потом посмотрел на довольную рожу тестя и понял: сосиски в тесте.

0: четверг вечером. Единственное, о чем хочется думать, это уже о предстоящих выходных. Как-то их планировать, думать, где их провести, с кем, как, чем вообще заняться. Ну а если, друзья, вдруг вы замечали, что время как будто стало быстрее бежать, как-то дни стали быстрее проноситься, вам не показалось. Оказалось, что в сутках уже давно не 24 часа. Представляете, как вам такая новость? Юлия Дечкина узнала подробности и через пару минут в хороших новостях нам их обязательно расскажет. Также в финале этого часа услышим фрагмент из романа Ильфа и Петрова. Сергей Бурунов нам его озвучит. Ну и еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроите нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
2: Гол! Штанга!
3: За стенка, а? Любо-дорого посмотреть! Даже щелочку не найдешь в этой ограде из двух футболистов! В этот самый момент тучки над стадионом разошлись, и солнце позолотило лысую голову вратаря. Итак, с мячом спартаковец. Перед ним защитник. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им воспользовался. Да, вот что называется спартаковская школа. Димаш бросается ему в ноги. А, нет, простите, это был Шавьер. Ну его-то ни с кем не спутаешь. У Реала в атаку пошли Иван Кампо и Иван Эльгера. Этакий коллективный Иван Иванович. Футболисты сегодня играли быстро, собрано, задержек не было. Да и поздно уже. Трамваи ходят редко, поэтому арбитр решил дать финальный свисток уже на 70-й минуте матча. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Это выпуск планетарного масштаба. Ученые решают, что делать. Скорость вращения Земли выросла, а в сутках по-прежнему 24 часа. Обсуждать эту проблему будут на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Сначала хотели отнимать по секунде. Потом поняли, что это может вызвать глобальный цифровой хаос и спровоцировать масштабные сбои в работе телекоммуникаций, электросетей и систем спутниковой навигации. В общем, решили подождать, пока вот таких секунд накопится час. И тогда его сразу отнимут от суток, и будет у нас в сутках 23 часа. Но, правда, этот процесс может занять тысячелетие. Специалисты Института космических исследований Иран заявили, что Луна – неосвоенный седьмой континент Земли. Поэтому нужно его осваивать, ведь там запасы водяного льда, который может быть полезен для полетов к дальним объектам Солнечной системы. Потому что водород и кислород – одни из лучших парных компонентов ракетного топлива. Ага, все так, но делишки на Земле пока не дают к Луне полететь, к сожалению.
1: Хорошие новости!
0: Американский биохакер Брайан Джонсон заявил, что инопланетяне с трудом отличили бы его от 18-летнего юноши. На самом деле ему уже 49, и несколько лет подряд он пытается остановить старение. Пьет горстями витамины, переливал себе кровь 18-летнего сына и многое-многое другое. Джонсон уверен, что инопланетяне удивились бы показателям его фертильности, здоровья и внешнего вида. Однако признается, что его слух уже выдает реальный возраст. Глуховат, мол, стал. Поэтому не услышит, как инопланетяне скажут: «Ну и дурачок». 50 лет, а ума нет. К этому часу все новости. Еще больше ищите на сайте веселоерадио.ру или в эфире Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51 77 77.
7: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Ученые 136-й полярной экспедиции наконец-то доказали: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

0: Перунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Гражданин в фуражке с белым верхом двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством, озираясь по сторонам. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. Почти на всех скамьях бульвара молодых дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Девушки бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взглядов.

0: тоже похож на своего отца, нетерпеливо сказал председатель. Вам чего, товарищ? Тут все дело в том, какой отец, грустно заметил посетитель. Я сын лейтенанта Шмидта. Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: «Церкви у нас замечательные. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце Очаков?» «Смутно, смутно», — ответил посетитель. «В то героическое время я был еще крайне мал, я был дитя. Простите, а как ваше имя?» «Николай. Николай Шмидт. А по батюшке?» «Ах, как нехорошо», — подумал посетитель, который сам не знал имени своего отца. «Да...» — протянул он, уклоняясь от прямого ответа. «Теперь многие не знают имен героев. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность, остался без копейки. Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу. Мне всякий даст. Но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера и вдруг просит денег у участника, у Непмана». Затем сын черноморского героя мягко, без нажима, перешел к делу. Он просил 50 рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только 8 рублей и 3 талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка». Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот, дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель. «Кто здесь главный?» — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате. «Ну, я», — сказал председатель. «Здоров, председатель! Будем знакомы! Сын лейтенант Шмидта!» «Кто?» — спросил глава города, тараща глаза. «Сын великого, незабвенного героя лейтенант Шмидта!» — повторил пришелец. «А вот же товарищ сидит, сын товарища Шмидта, Николай Шмидт!» В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение — судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно, и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение. «Вася!» — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. «Родной братик! Ты узнаешь брата Колю?» И первый сын заключил второго сына в объятия. «Узнаю!» — воскликнул прозревший Вася. «Узнаю брата Колю!»
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7-агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K100 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты, мы в Совкомбанк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
12: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В эфире главный хит всех дач и огородов. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в роддоме.
2: В смысле мат-капитал нельзя напрямую привязать к счету ВБ? А, ну, только на ребенка потратить?
3: Что такое?
4: Где он? Где? Где мой сыняра, мой сынище, а? А, ну давай рожайся! Ах, родиться я ему сразу скафандр куплю, потому что я его до космоса подкидывать буду, потом ловить буду снизу. Мой сын, сыныч мой! Ну, подрастет, я его научу, как баб на гитару ловить. Ну где мой сын Бернар? Ну давай, давай, давай, давай.
2: Дима, успокойся, я еще не родила.
4: Как, в смысле не родила? У тебя воды еще вчера отошли.
2: Мне сейчас пока еще не. Нельзя. Я потерплю. Мне нужно хотя бы сутки еще продержаться. Тогда я точно не рожу скорпиона.
4: Ты что, а? Ты что, перепутала компрессионные чулки? На мозг натянула, что ли, а? Какая разница, скорпион, не скорпион? Скорпиона родить плохо, только если реально скорпион пойдет оттуда. Где ты этого понабралась, а? Скорпионы, вот это все. Это где?
2: В моем любимом шоу «Натальная карта».
4: Фу! Кто этот дебилизм вообще придумает? Мамулечка, привет, мам.
5: Привет, девочка.
4: Привет, мамуль.
5: Привет, Аллочка моя. Привет, Катюш. Ой, господи. А я что-то из дома выскочила.
4: Ага.
5: Уже очень хотела внучка увидеть первое.
4: А тут ситуация. А она не хочет мне его рожать. Говорит, буду терпеть, чтобы скорпион не родился. Пожалуйста.
2: Я просто хочу чуть-чуть еще насладиться беременностью. Немножечко выждать это время. Ну и не родить скорпиона. Да. Вы же не хотите, чтобы ваш внук, ваш фирменный лимонный пирог, ел со словами: ну, другой бабушке вкуснее.
4: Да блин, да не важно, кто скорпион или нет. Мам, да объясни ей, пожалуйста. Ну скажи, ну вот наш папа скорпион, и все нормально. Ну скажи, ма, ну да, но он свою собаку больше, чем тебя любит. Но он ее в твою честь назвал.
5: Катя, терпи, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, еще одного скорпиона я не выдержу в семье, понимаешь?
4: Да вы что, вообще все, вы умом поехали, что ли, а? Одновременно всей планетой? Да что с вами, женщины, не так? Не, я раньше думал, что вы совсем ку-ку, когда вы этот каталог открываете страницу, трете, чтоб пахло вкусно, а потом этим журналом вот так натираетесь, ходите. Я еще думал, ну да, оказывается, это нормально вообще было. Сейчас у вас астрология головного мозга, пожалуйста. Еще у вас астрология наука, наука. Приравняли квантовую физику к печеньке с предсказаниями.
2: Дим, ну ты тоже завелся так. Ты, ну ты пойми, я-то своего сына любым буду любить. Но он потом вырастет, девочки будут убегать от него со свиданий. Потому что он ноябрьский, Дим. И у нас вообще в обществе уже всех приняли. Жирных приняли, рыжих, очкастых, в брекетах. Всех приняли. Даже к Никитам как-то стали потеплее относиться. Но скорпионов люди пока не готовы принять. А насчет астрологии, это не просто так мы все в нее ударились. Это вы, мужики, виноваты. На астрологию хотя бы можно опереться. А на вас опереться нельзя. Потому что каждый второй у нас кабель. Абьюзер и сыночка-корзиночка.
4: Я-то у тебя не такое.
5: Ой, девочка, у тебя тут рубашечка вылезла. Сейчас мое солнышко, моя звезда. Рай ты мой на земле.
2: Она мне ответила.
4: Кто?
2: Моя любимая. Ивана Олещенко. Она мне даже видео прислала в ответ.
6: Так, Кисунь, сегодня те самые лунные сутки, когда асцендент будет в Козероге, а Венера в Марсе, под покровительством Джуманджи и Холодца. Поэтому рожай спокойно, Заюш, все будет хорошо. Да прибудет с тобой кукуреку.
2: Она дала добро! Рожаем! Рожаем прямо сейчас!
4: Сейчас!
2: Быстрее! Прямо сейчас надо!
0: Однажды в России. Лучше. 23 на ТНТ.

0: Какое же чудо это сегодняшняя погода. В Москве иные ходят в топиках без кофт и пуховиков, представляете? И так хотелось остаться на лавочке с мороженым, но взрослые тети должны ходить на работу, чтобы какие-то другие дети могли кушать мороженое и улыбаться. И, кстати, не только дети. Всем привет, я Солнечная, и в этом часе сделаю... Не то, что часе, этим вечером я же пришла на работу. Сделаю все для того, чтобы улыбались все. Еще точнее сделаем, потому что ведь будет очень много шуток Андрея Рожкова. А еще услышим рубрику «Задорнов навсегда». В Лиге городов юмористы из Нижнего Новгорода покажут миниатюру о том, что же самое сложное в жизни мужчины. Угарный папа будет. А еще, друзья, мы сыграем в автомобиль за улыбку, что означает, что вы сейчас автоматически делаете приемники громче, не выключаете их, никуда не отлучаетесь, чтобы поймать ту самую шутку. Но прежде еще больше юмора с Джейсоном Стэтхэмом.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: После окончания курса пекарей всегда выдается корочка. Оптимист на кладбище видит только плюсы. Как говорят каннибалы, в рот мне ноги. Современная стоматология многим не по зубам. У жирных волос есть только одна проблема. Жирный хозяин. Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, удобрения, средства от вредителей, рассаду, инструменты, машину, бензин, построй дом, баню, забор, беседку и наслаждайся бесплатными овощами собственного огорода.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolio?
6: Да я сам решу, наверное.
5: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
6: Сам решу.
5: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
7: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
8: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
9: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая.
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: запомните, у метеорологов прогнозы сбываются всегда. Не всегда совпадают даты.
1: Предупрежден, значит, шутку поймал и сможешь ее повторить, когда Юмор ФМ тебе позвонит. А играем в автомобиль за улыбку прямо сейчас. Вот это та самая шутка, которая может проводить вас в суперфинал. И прямо сейчас еще и 3000 рублей Юмор ФМ вам подарит, если вы ее повторите. А, ну что, улыбайзер наш уже раскрутился, фотографии ваши перемешал. Если вы еще не в курсе, что это такое, заходите на сайт веселыйрадио.ру, включайте видеотрансляцию и увидите, что вот-вот-вот наши участники на большой скорости мельтешат, но сейчас мы узнаем, с кем же будем играть. Итак, улыбайзер, выбери нам хорошего человека. Улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Сегодня этим хорошим человеком стала Марина из Курска. Сейчас будем звонить ей. Красотища на фотографии, такие прямо вот красивые цветы. Я не очень садовод, не разбираюсь, что это такое. Но Марина сама как цветочек. Дозвонимся до нее и спросим, может ли она еще и шутку вдобавок повторить. Икс. Вот, кстати, интересно, что это у нее такое? Это маска у нее для сна. Ее разбудили, она хоба такая в цветнике. Ей сделали, наверное, сюрприз. Везли ее туда. Не открывай глаза, потом. Смотри, какая красота. Потом, наверное, на ней женились. Так, гудочек-то у нас будет сегодня?
3: К сожалению, абонент сейчас не может ответить.
1: О, как интересно.
3: Возможно, он занят.
1: Смотрите,
3: его телефон разрядился.
1: Гудка не было, и сразу тетенька со мной начала электрическое разговаривать.
3: Вы можете перезвонить позже.
1: Сообщение. Вот, давай, сообщение.
3: После звукового сигнала.
1: Угу. Отлично. Марина из Курска, это Юмор ФМ. Мы до вас дозвонились в прямом эфире в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», но вы не взяли трубку. Но вы очень красивые, цветы на вашей фоточке тоже ничего. Желаем вам удачи. Ну, а тем, кто хочет с нами играть и знает шутку, и все время слушает, есть такие люди, которые пишут: «Да я же знал, надо было мне звонить». Ну, во-первых, регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру. Нужно загрузить свое улыбающееся фото. А если вы уже, то призывайте в игру знакомых, друзей, родственников, соседей, в конце концов, чтобы шансы были выше. Суперигра «Автомобиль за улыбку» на Юмор ФМ продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Папа и мама везут 5-летнюю Катю в детский сад. Папа за рулем, мама по традиции комментирует: «Не гони, красный свет, осторожнее, что ты плетешься, поворачивай» и так далее. Катя не выдержала и спрашивает: «Пап, а до того, как ты женился на маме, кто тебе говорил, как водить машину?» 4-летняя Юля показывает маме свой рисунок. Мама с восхищением: «Какая красота, прям глаз не оторвать!» «А ты можешь?» – спрашивает Юля. «Что могу? Ну, глаз оторвать!» Андрюше 5 лет. Его 2-летний брат лежит в своей кроватке и кричит. Андрюша терпел и говорит: «Мам, давай его назад в роддом сдадим, откуда принесли». «Зачем?» – спрашивает мама. «А мне не нужен такой орательный малыш».
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Алена готовится ко сну и раскладывает на кроватке все свои мягкие игрушки. Попыталась лечь сама, а места не хватает. Встала рядом с кроватью и возмущенно говорит: «Ну и зачем я вас только нарожала? Как я вас теперь всех воспитывать-то буду?» Рома 5 лет. Спрашивает отца: «Пап, а ты разве трусливый?» «Нет, не трусливый». «А почему ты тогда боишься спать один и спишь с мамой?» Друзья! Очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
4: Лента.
5: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». УГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
14: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
15: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У меня с женой полная супружеская гармония. У нее всегда болит голова, а я каждый день устал на работе.

0: Здравствуйте, теплый вечер на Юмор-ФМ. И сегодняшнее солнце, мне кажется, даже сквозь крышу должно пробиваться в эфир. Скоро у нас появятся киношные новости, их нам принесет Деточкина, а в киношных новостях не обойдется без главного кинодеятеля Сарика Андреасяна. Причем в этот раз он, похоже, действительно не виноват. А может и... Короче, узнаем. Один из лучших монологов Задорнова уже скоро, ну а сейчас еще больше юмора с Лигой Городов. Поехали!
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: 404, Нижний Новгород.
1: А самое сложное в жизни обычного мужика – это просто лечь спать.
2: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
3: Андрей, ну а как же...
2: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
3: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
2: Но тебе же не дуло.
3: Да мы уже совсем не разговариваем.
2: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
3: Ну почему?
2: Потому что я работаю два через перекур.
3: Это как?
2: Два часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
3: А ты что такой злой?
2: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу... Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно, лег. И 3, 2, 1... Яу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванны, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияже. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься и 3, 2, 1. Мяу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула? Да на улице.

0: привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск посвятим отечественным киноделам. Начнем с любимца всех российских граждан Сарика Андреасяна. Режиссера опять ругают, на этот раз за то, что якобы из-за выхода его очередного опуса «Зима в Простоквашино» третья часть «Дюны» и продолжение «Мстителей» появится в российских кинотеатрах позже или вообще никогда. А вообще, это распространенная практика, все же помнят эпическую битву Колобка и Человека-паука. «Абсолютное вранье», — говорит Сарик. «Ради фильма Сарика Андреасяна никто не будет суетиться и двигать «Мстители» и «Дюну». Поверьте мне», — заявил режиссер. И добавил, что выступает за честную конкуренцию зрителя. Верим? После выхода сериала «Трудно быть богом» спрос на одноименную книгу Аркадия и Бориса Стругацких вырос на 292%. До этого уже выходил фильм, но он согражданам не зашел. А вот сериал – другое дело. Тем более в ролях Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. Ну а роль Дона Руматы досталась актеру из Сербии Александру Радаичичу. Вообще, спрос на книги Стругацких увеличился в 3,5 раза в этом году. Так что это не последний сериал по любимой фантастике. Ну и еще немного советской классики, переосмысленной современниками. В прокат 10 сентября выходит фильм «Чужой звонок». Это режиссерский дебют Светланы Белкиной, основанный на повести Екатерины Маркиной, которая была опубликована в далеком 1979 году. Историю перенесли в начало нулевых, и от этого она заиграла по-новому. По сюжету юная Наташа разрывается между сложным выбором – быть художником или пойти учиться на юриста. А тут еще первая любовь. Спустя годы влюбленные сталкиваются на выставке, где выставляют картины Наташи. И эта встреча меняет все. Прикольно, что картины для фильма нарисовала актриса, сыгравшая главную героиню, Аля Майер. А еще она самостоятельно исполняла песни в фильме, пела и играла на гитаре. На этом у меня все. Вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца сентября.
4: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
3: Акция действует до конца сентября.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе поклялись, что их разлучит только смерть. Но оказалось, теща Валентина Михайловна тоже кое на что способна.

однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские. Супер. В номере есть телевизор. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. Пока оформлялись на ресепшене, какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы. Слава богу, отбились.

0: пожарных под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи-американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы, безобразие, вода в бассейне такая холодная, не искупаешься. Русский, вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы, в гостинице бюрократия, не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русский, в гостинице беспредел, не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие, вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт. И ни один не приехал, русский. Очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель, здесь в лифтах накурено. Русский, странный отель, здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано, no smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар, в этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русский, классно, прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак, только омлет и мюсли. Русский, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой кока-колы. Русский, беспредел. Нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался за купленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
9: Ашантись по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
17: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Пятиклассник Сережа случайно зашел в школьную подсобку и получил пожизненную пятерку по русскому языку и физкультуре.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
4: Проходим, молодежь, проходим все сюда. Значит, $2000 эти хоромы ваши. Иди сюда на секунду. Молодец, 3 мухи на тебе поймала. Слушай, эти мухи надоели уже жизни.
5: Бабушка Сиронович, а где... Бабушка Сиронович, а где в Сочи можно снять квартиру за 100 рублей?
4: Здесь недалеко, в 1976 году.
6: Скажите, бабушка Сиронович, это ваша фотография?
4: Нет, слушай, это муж мой покойный, Хвича, царствие небесное. На футболе умер.
6: Как на футболе?
4: Вот так, пошел на стадион, болельщики вальну делали, захлебнулся. Уважаемый человек был. На похороны знаешь, сколько народа пришло? Гроб в двух местах пришлось ставить. Алло, Барифа, привет, Вартануш. А где? Конечно, узнала тебе, да. Я на твой звонок любимый мелодия твой поставила. Бэтчлоу Нига. Да-да, под которую мы на МКАДе на Ламборджини перевернулись. А ладно, сейчас времени нет, потом поговорим. Я занята, прости. Слушай, эти тараканы, что за люди? Бесплатно хотят жить у меня. Вы же эти КВНщики, да?
7: Да, да, да.
4: Галустян ваш негодяй чистый. Души подглядывали за мной. В сауну меня приглашал, не знаю, на что рассчитывали. Молодцы, приятного отдыха всем.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

еще больше юмора на Юмор-ФМ продолжит звучать в этом часе. А я солнечное делать этого не буду, потому что, ну, сам пошутил, сам посмеялся, это такое себе, знаете ли. А вот людей, которые могут делать это профессионально, у нас хоть отбавляй. Во-первых, конечно, будет много Андрея Рожкова и его шуток. Это голос Юмор-ФМ, это лицо Юмор-ФМ. Теперь все его стало наше. Ловить шутки Рожкова в эфире, а во-вторых, еще будет множество классных рубрик. Под конец часа мы услышим маэстро Жванецкого. На насущный вопрос, как полюбить свекровь, ответит Сатья с юмором. Ждут нас анекдоты Маменко, ну а прямо сейчас, нате вам еще и шутки-песни.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин и Юмор ФМ. Шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. Александр Македонский.

0: жив, ну а мне 44. Я на маминой квартире, без работы, без зарплата, но зато бухой и жив.
1: Начертил на синем небе нулевой IQ, белым следом быстрый самолет. Кто унизит в день рождения бывшую свою, так как это делает пилот.
2: Хорош, хорош.
1: Спасибо, что мне такие подарки не делаете. У меня, слава богу, IQ 148. Придется пилоту долго вырисовывать.
3: На Юмор ФМ.
4: Правда, в кровоподтеках морда Эдуарда, подарил жене весы к 8 марта.
5: Блин, я однажды любил девочку в школе, знаешь, и я купил ей цветы, открытки на 8 марта, бежал. И я, и Челябинск это, я все про Челябинск рассказываю, и троллейбус, и как раз все подтаяло, и я как навернулся, и вот так вот, знаешь, вот так ушел под троллейбус, вот именно так. И потом выбрался оттуда, цветы вот прям как вот в Кавказской пленнице, все, фу, все мокрое, и открытка такая, я пришел к ней, она меня ждала, я говорю, ну как-то вот так, и ушел все просто.
1: Вы после этого не виделись?
5: Нет, конечно, естественно. А как еще? Вы же гордые. Вам же только красивые цветы подавай. Вот
1: она
5: такую...
1: не поняла, да? Ты не рассказала, что произошло?
5: Рассказал, но это было бесполезно. Почему вы не можете у нас грязные цветы получить?
1: Это
5: вам все красивые подавай.

0: Таиланд. Я знаю полслова, всего лишь полслова. Сознанием этим я вышел из до.
1: Себя песня.

0: Я ни ночью, ни днем. А дальше что будет?
1: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
2: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
1: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
2: Пока!
3: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это был...
3: Реклама.
4: Для всех, кто рулит. В сентябре выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл. И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл. Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
5: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
7: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Молодожены, умоляю, прежде чем бежать в ЗАГС, хотя бы один раз поклейте вместе обои.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Ты что, все ждешь принца на белом Лексусе? Нет, мне это не важно. Главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета Лексус, это не важно.
2: Фельдшер Марина со слов главного хирурга записывает, у кого какие травмы, болезни. И вот он диктует: Мариночка, запиши. Васильев Сергей, черепная травма. Она говорит: Николай Егорович, правильно писать — черепно-мозговая травма. Он говорит: нет. Откуда у него мозги, если он на юбилей свадьбы он любовницу привел?
1: Приходит такой блатной парень в агентство. Здравствуйте. Надо какую-то группу музыкальную ВИА, чтобы слабали у нас с пацанами, у нас вечеринка. А женщина говорит: у нас практически все музыкальные группы уже разобрали, есть только джазовая команда. А что они играют? Это музыка. Ну, музыка только своеобразная, это джазовая музыка. Базару нет, давай. И вот сидят братки, играют музыканты джаз, импровизации различные. Четыре раза, четыре же песни сыграли. Главный подход, ему говорит: что, ребята, не получается.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7 собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А у нас в России три вида погоды. Грязь засохла, грязь замерзла.

0: на Юмор ФМ продолжается вечер перед пятницей, и мы наполняем его классными песнями, угарными шутками и хорошими новостями. Очередной выпуск Деточкина посвятит нейросетям. Я так думаю, что это после того, как вчера она скинула мне ребус, который не могла решить, и попросила меня ей помочь. Ну, а я просто взяла, загрузила картинку в чат GPT и скинула ей разгадку. Ей это очень не понравилось. Так что теперь она будет расправляться с нейросетями в своем выпуске хороших новостей. А еще совсем скоро нас ждет маэстро Жванецкий. Ну, а прямо сейчас спасает семьи, прямо буквально, Сатья с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Юлия, психолог из Москвы, спрашивает.
2: Сатья, здравствуйте.
3: Привет.
2: Здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне женщина?
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос, отличный вопрос. Мне очень нравится. Ну, надо понимать, что женщина-интриганка, которая помешана на своем сыне, это практически все женщины, у которых есть сын, да, или дочь, неважно. Обычно та женщина, которая возмущается, что ее свекровь, или как это такое называется, интриганка, помешанная на сыне, это та женщина, которая поймет свою свекровь через 20 лет, когда ее сын вырастет и будет общаться с этой овцой, которая вообще непонятно для чего нужна, и которая не умеет готовить оладушки, и которая так хорошо не понимает мое солнышко, которое я родила, и вот в ладошках как бы носила. Это нормальная история. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает. Поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно творожок у нее подрезать. Да, это пармезан, эта тетка покупает, а мы его утром едим. Да. Ну и так далее. Так. Не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. Надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете у кого? У мамы. Вот с этой вот ведьмой, вот этой адской сатаной, которая так не понимает, и, ну и тому подобное, надо подружиться желательно. Делать ей комплименты, благодарить за сына. И внимательно слушать ее байки о том, как манипулировать своим мужем. Потому что она своим сыном может манипулировать значительно лучше, чем ты. Иначе бы не было ситуации, в которой она стала твоим конкурентом, и ты проигрываешь. Это всегда вопрос женщины, которая проигрывает в конкуренции с мамой. А надо максимально приблизиться к источнику информации, максимум оттуда получить. И превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну это нормально. И я точно скажу, что счастье семейное в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, ну, допустим, приедем и убьем его мать. Вот возьмем ее, ну и не, просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Ну, счастье-то не придет. Поэтому учитесь, учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
2: Давайте, спасибо большое.
3: Да, пожалуйста.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Люди и нейросети – герои этого выпуска. Немецкий дизайнер Симон Веккерт придумал узор для гавайской рубашки, который не страшен искусственный интеллект. Рисунок получился невероятно уродливый, но зато человек в таком наряде становится невидимкой для систем видеонаблюдения на основе нейросетей. Люди видят какие-то мерзкие гипнотические пятна, а компьютер вообще просто какое-то пятно. Дело в том, что нейросети на основе множества фоток обучились определять, как мы обычно выглядим. Но тут кожаный выглядит визуально неправильным, и алгоритм его не распознает. Прикольно, что и этот узор дизайнер разрабатывал с помощью ИИ. В Индии парень по имени Шубханг Баркар, наоборот, дружен с нейросетью. Недавно Шубханг отправился в храм, ну и по традиции перед входом снял обувь. Когда он выходил, то понял, что никогда не сможет найти свои тапки среди огромного количества чужих сандалет. Но Шубханг не растерялся, он загрузил в чат-бот снимок своих тапочек и фотку россыпи обуви перед храмом, попросив найти потеряшек. Искусственный интеллект справился, а вы говорите, бесполезная шарманка. Зря.
1: Хорошие новости.
0: Правда, вот китаец по имени Ян нейросети только ругает. Недавно он заблудился в горах. Ян залез на вершину, ну а назад решил пойти другим путем и положился в этом на ИИ. В общем, тот завел его в такие дебри, что пришлось вызывать спасателей. Но на этом история не закончилась. На следующий день китаец пришел в себя и написал чат-боту претензию, на что нейросеть признала свою ошибку, добавив, что нечего быть таким доверчивым, да еще и приписала: «Ха-ха! Ох и правду говорят, восстание машин близко!» Но хорошим новостям ничего не помешает. Я, Юлия Деточкина, еще вернусь. Ха-ха!
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Вологодский питомник растений «Садстрой» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Садстрой». Все для вашего сада и урожая.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Терпеть не могу, когда дети орут в общественных местах. Ну какие у них проблемы? Да никаких вообще. В общественных местах должен орать я.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот представьте то время. У нас еще не все хорошо, кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в 5 лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь за плавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками, вижу, выбрасывают босоножки, занял, тут же записался на ремонт. Побежал на работу, до обеда выскочил, занял очередь в столовую на обед, тут же на вечер в ресторан, тут же в гардероб и тут же из гардероба. Хорошо, все в одном месте. Ни секунды. Занял очередь, чтобы уехать с работы, тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко, проверил холодильник, еще 2 года, время есть. Подошла очередь на юг, взял туда и обратно. Плавки еще не подошли, лечу в семейных трусах, пока. Прилетаю на пляж, занимаю очередь, чтобы взять шезлонги и сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги, взял. Тут же пошла очередь сдавать, сдал, чтобы потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание, разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет, 670.

0: состояние, я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел, иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни. И я отдавал. Мне 60 лет. Из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. Год ждал в парикмахерской. 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время, у меня его мало. Но если нужно, мне 60 лет. В ожидании я провел 15. 20 лет я спал, осталось 25. Из них 17 на счастливое детство. И только 8 я занимался своим делом. Мало, я мог бы сделать больше. Зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо. Ждать, не теряя надежды. Ждать, сидя на стуле и покачиваясь. Ждать, стоя и переминаясь. Ждать, прислоняясь к стене. Ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону. Ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал? Ну, прочь эти мысли. Подождем автобус.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
13: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
12: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00.
15: Категория 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: На вас не обращают внимания?
3: Есть такое.
2: А вы бы хотели привлечь внимание?
3: Да, было бы неплохо.
2: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
4: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
2: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
3: Да ты зацени, какие басы!
4: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
2: Если есть послушай, чё, ставь «Бубуню» на плечо.
3: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
2: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
4: И даже составляют протокол.
2: Бубуня.
4: Бубуня.
2: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.
5: Не реклама. Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
6: Кутикуловедение и мани-педикюризация.
7: Селфи-ведение.
6: Блоговедение.
7: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
6: Массовый коучинг.
7: Эмодзи-ведение.
6: Игра престолизация и сериаловедение.
7: А также на кафедрах тату и коте.
5: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца. Иногородним предоставляется матрасик. Московский государственный одноразовый университет.
6: Один раз, зато на всю жизнь.
5: Сайт какой-никакой, а диплом .com.
8: Однажды к мастеру швеи Путре пришли ученики.
9: Учитель, вот уже 5 лет мы практикуем дзадзен. Читаем куаны, делаем асаны, но так и не достигли самадхи. Что нам делать, о учитель?
8: Шрия Путра приоткрыл один глаз, посмотрел на них лукаво и ответил.
10: Молодые люди, шли бы вы нахуй, я и слов-то таких не знаю.
11: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте приглашает на бесплатный семинар по закладыванию ног за голову и на платный семинар по выкладыванию ног обратно. Занятия проводит мастер йоги международного класса Оксана Хренадерова.
12: Каждому участнику в подарок тренинг по лежанию на гвоздях и 2 пачки обезболивающего.
11: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте. Запись на семинар на сайте asanaoaksana.com.

Отличный день потихонечку заканчивается. Завтра будет отличнее. Хотя так не говорят, потому что отличнее отличного не бывает. Но если это пятница, то я думаю, что можно. С вами Солнечная, всем привет. И в этом часе на Юмор-ФМ мы встретимся с хорошим человеком, с Андреем Рожковым, который и в пятницу, и в выходные, и даже по ночам звучит у нас с шутками. И все только для вас, друзья. И еще для вас еще больше юмора. Услышим рубрику «Шутить изволите». Реалити-криминалити, смешные криминальные протоколы. В классике жанра в этом часе появится Ян Арлазоров. Ну и прямо сейчас большой стендап.

0: Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прямо на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь. Прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Еще, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну, просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад, поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын, младший. Недавно заняты садом, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с ним с женой думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то пух, это второй ребенок у нас. Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместином брызгаешь. Ну а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время, ну, раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нахвататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое, пока, спасибо.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Бабушка плохо слышала и поэтому подарила внуку на день рождения 17-й плафон.

0: классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Мне тебя спрашивают, Ян, правда, что ты обладаешь даром? Я говорю, не даром, но обладаю. Еще знаете, что, ребят, могу? Могу мгновенно перемножать большие цифры. Там пятизначные на пятизначные, шестизначные. Пожалуйста, назовите любое число сложное, пятизначное или там шестизначное, я мгновенно перемножу, пожалуйста. Как? Тихо. Умножить на другое сложное. Так, тишина. А первое ты какое сказала? Ты понимаешь, в чем дело? Я перемножаю быстро, а запоминаю это я с трудом. Вот ко мне пришел сосед, говорит, одолжи денег. Я говорю, сколько? Он говорит, сколько есть, сколько не жалко. Я говорю, подожди, сколько есть и сколько не жалко. Разные деньги. Если сколько есть, сколько угодно, то сколько не жалко, бери. Во! А если сколько жалко, ничего, то бери сколько угодно. Правильно? И потом вопрос, сколько есть. Если столько, сколько ты ешь, то не жалко. Но если есть сколько я, то жалко, несмотря на то, что ты ешь столько, сколько. Я когда ему сказал, он забыл, зачем пришел. Извините, женщина, я опять к вам. Дама, я к вам. Извини, перестань смеяться. Повтори еще раз цифры. Умножить на?
2: 18.
1: А зачем тебе это надо, скажи, вот перемножить. Вот объясни, зачем тебе это надо, я быстрее перемножу, понимаешь? Вот я вам рассказываю. Значит, я ехал на автомобиле, меня останавливает гаишник.
3: Сержант Богданович, 2-го ГАИ Сосковского района. Вышли по трассе со скоростью 180 км в час, ваш штраф 250 рублей, сержант Богданович.
1: Я говорю, извините, сержант Рабинович, я вообще не шел по трассе. Я не шел, я на автомобиле ехал. А если бы я и шел, то никак не со скоростью 180 км в час. Я говорю, ты посмотри, какой у меня живот. Я больше 5 км в час вообще задыхаюсь. Даже если представить, что я был моложе, у меня нет живота. И я прям шел, перся по этой трассе со скоростью 180 км в час. Я не мог бы тебе дать 250 рублей, мне на цифры память плохая. Потому что когда женщина мне... Какие цифры ты мне сказала? Он мне говорит, я не сержант Рабинович, я сержант Богданович. Я говорю, я знаю, я не видел ни одного Рабиновича, что в ваши годы был еще сержантом. А потом, я говорю, я сейчас тебе не объяснял бы второй раз. Ну, он меня тут перебил в двух местах, вот здесь и здесь. Извините, пожалуйста, я опять к вам. Вас как зовут? Оля, на имена у меня память потрясающая, Оль. Оля, вам как перемножить, быстро или точно? А? Нет, я могу быстро, но не совсем четко. Но точно, но не совсем. Там, чем быстрее округляешь, тем точнее результат. Быстро, быстро. Это будет 755 миллионов 856 тысяч 750. Точно? Зато быстро, понимаешь, Олька? Дома ты сама перемножишь. А вот так, чтобы человек 5 минут болтал ни о чем, надо обладать даром. Причем не даром.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-1.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку веб-платежей 2026. 16+.
4: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на

0: против нового соседа.
1: Ты что, реально собрался здесь жить?
2: Вас выживать.
0: Кто из них не жилец в квартире?
2: Да вы все равно съедете.
0: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Опытные пожарные так и говорят: сложнее всего погасить ипотеку.

это Юмор ФМ, и пока не наступила пятница, всячески поддерживаем настроение и рабочий дух общественности мы, все, кто трудится на Юмор ФМ. А это и певцы, и юмористы, и Деточкина, наша трудяшка Деточкина. Сколько длится самый длинный в мире кругосветный круиз, уже через пару минут мы узнаем из ее хороших новостей. А еще в этом часе шутить изволите, там будут курьезы политических деятелей. А это, кстати, пока еще законно, интересно. Ну и прямо сейчас еще больше юмора в виде реалити-криминалити.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: Пакеты с мусором на автомобиль Rolls-Royce Phantom гражданина Савицкого я действительно выставил целенаправленно. Но не из злого умысла, а потому что думал, что свою машину он тоже выкинул, раз уж поставил вплотную к площадке с контейнерами и заблокировал возможность подъезда мусоровоза. Свои действия признаю ошибочными, так как с государственной программой утилизации автомобилей детально не знаком. Плащ на голое тело был надет мной в спешке, в попытке успеть в магазин до окончания времени продажи алкоголя. За сильные порывы ветра, как явление стихийное, я ответственности не несу и вины перед Лоскутовой ЗН не чувствую. Прошу отменить штраф за оскорбление суда, потому что цитатой «А судьи кто?» из монолога Чацкого я хотел начать свое последнее слово, а не задеть высокоуважаемых присяжных. 4 потребительских кредита на сумму 627 тысяч рублей были оформлены мной в состоянии аффекта, вызванного требованиями моей супруги в первую ночь после свадьбы. Обязательства перед банком, включая пени за несвоевременные платежи, предлагаю разделить с ней в рамках текущего бракоразводного процесса в соотношении 50 на 50, как и совместно нажитое имущество. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске летим по городам и весим. В Биробиджане испекли 12-метровую халу и побили рекорд Нью-Йорка. Традиционный еврейский праздничный хлеб приготовили и сразу съели в рамках 14-го международного фестиваля еврейской культуры и искусства. В Нью-Йорке почти 10 лет назад тоже пекли, но у них-то получилось всего 10 метров, а у нас 12. Наши биробиджанцы круче. Из Рима стартовал самый длинный в мире кругосветный круиз. Лайнер под названием «Регата» проведет в пути 371 день, то есть больше года, и зайдет в 220 портов в 62 странах. Стоит такое путешествие около 6,5 миллионов рублей за одного человека. До этого самое длинное путешествие кругосветное длилось 274 дня. Но если вам вдруг дорого, то можно взять на этом же лайнере путешествие покороче. Просто вас высадят на берег пораньше. Например, вокруг Турции 19 дней. Или можно сплавать в Японию. Зачем? Расскажу дальше.
1: Хорошие новости.
0: В Японии откроется сауна, в которой можно будет вернуться к маме в животик. Во-первых, она оформлена в мягких красных тонах. Никакой жесткой парилки, только нежная купель для новорожденных, душ на коленях и огромный диван, который обнимает, покачивает и гладит человека. И даже можно выбрать изображение мамы. Оно будет проецироваться на стену во время процедур. От японской богини Идзанами до условной аниме мамы. Сыночкам-корзиночкам должно зайти. К этому часу все. Ждите хороших новостей. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 16. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Степан Сергеевич всю жизнь проработал на заводе по производству презервативов. У него две дочери. Одна от первого брака, другая от заводского.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» знаменитые политические деятели самого высокого ранга. Но чем выше ранг, тем смешнее и курьезная ситуация, в которой может оказаться любой человек, даже если он, например, президент США. Итак.
0: «Шутить изволите».
1: 39-й президент США Джимми Картер прибыл с официальным визитом в Японию. Одно из выступлений он решил начать с заранее заготовленной шутки. В ответ аудитория разразилась дружным и продолжительным хохотом. Картер, видимо, и сам понимал, что шутка не особо смешная. Поэтому он поинтересовался у переводчика, как именно он перевел эту шутку. На что переводчик ответил: «Я сказал им следующее. Наш высокий гость, президент США, рассказал смешную историю. Вы все должны громко смеяться». Однажды вечером Уинстон Черчилль с женой решили прогуляться по Лондону. Когда они проходили через один из уютных двориков, к ним подошел дворник. К удивлению премьер-министра, дворник заговорил не с ним, а обратился к первой леди. После этого разговора Черчилль спросил у своей жены:

0: отправилась с благотворительным визитом в тюрьму. Проснувшись и не обнаружив дома жены, Франклин Рузвельт спросил дежурного секретаря: «А где, собственно, первая леди?» «В тюрьме», — ответил секретарь. «Это меня не удивляет», — сказал президент. «А за что именно она туда угодила?»
1: «Шутить изволите».
0: Судя по всему, Элеонора Рузвельт была с огоньком. На эту минуту у меня все. Скоро вернусь к вам с новыми забавными историями из жизни богатых и знаменитых. До новых встреч. Ваш Михаил Прицемак.
1: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
4: По Кайло Стрит, ОГРН 1167746708-0761, город Москва.
5: После 40.

0: пока жизнь только начинается.
1: Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Geely Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Популярный телеведущий, 3 добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
5: Вот это я понимаю шоу.
4: Уже в кино.
6: 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вопрос. Чем же отличается чернобурка от песца? Отвечаю. Чернобурка – это такая лиса, а песец – это такая жизнь.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в гостинице».
2: Валерка, давай выпьем за Рики Мартина, за Кевина Спейси, за старика Бедросыча и не исключаю, что за Сергея Лазарева. Как говорится, не чпокаясь.
3: Мишка, а что, может, спать ляжем?
2: 3 дня до этого не спали, чтоб сейчас спать лечь, что ли?
3: Ну, по такой логике можно ж никогда не лечь.
2: Я вообще не понимаю, как ты на ногах стоишь, Валер. Мы 3 дня из жизни просто выпили с тобой.
3: Так я ж не пью все это время.
2: Вот же ты пьешь.
3: Это кола.
2: Типа ты целый час пьешь колу, потом целый час вискарь, а потом и все смешалось.
3: Да нет, я месяц назад бросил пить, ну а сегодня решил, ну, думаю, буду с вами тусоваться, но пить не буду, и че?
2: То есть ты все время этот трезвый был?
3: Да.
2: И когда мы в знак дружбы трусами поменялись?
3: Да. Смотрите, мужики, я приехал, на час опоздал, вы говорите, догоняй.
2: Ну.
3: А я смотрю на вас, ну я не догоню никогда уже.
2: Подожди, прям все время ты был трезвый?
3: Да.
2: Ты же в караоке с нами ездил?
3: Конечно, да. Прекрасно съездили в караоке, мне понравилось.
2: Ну ты же на стол залез же и там пел.
3: Так я потому что вы загородили, мне текст не видно. Я что, что попало петь буду, ну правильно? А вы, кстати, замечали, что в песне Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» используется слово «бередит». Оно, кстати, больше нигде в жизни, по-моему, не используется, только в песне Ирины Аллегровой.
4: Слушай, Мишань, он в текст вчитывался, он точно не бухал.
2: По-любому.
3: Да блин, пацаны, ну просто хотел отдыхать с вами в классной компании, но при этом не пить. Чё такого-то?
2: Аккуратней, Валер. Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
3: Пацаны, ну а если бы я вон пришел, давайте так. Пришел бы, я сказал, я сегодня пить не буду. Ну началось бы вот это. Мол, если человек не курит и не пьет, невольно начинаешь задумываться, не сволочь ли он.
2: Это уже обидно, Валер. Мы твои друзья, ты нас знаешь сколько лет. Какой нахрен Чехов? Подожди-ка. То есть мы 3 дня бухали, как проклятые, просрали все деньги, поизменяли своим женам, я какого-то черта на лысо подстригся. А ты все время был трезвый и даже нас не остановил.
3: Не, ну почему, я там кое-что на телефон еще снимал.
2: Тащи вискарь, Денис.
3: Не надо.
4: Я не хочу уже, Миш.
2: Да не мне, да ему сейчас зальем, будем фотографировать, как он исполняет.
0: «Однажды в России». Лучше.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я веду здоровый образ жизни, поэтому, когда падаю пьяный, обязательно пару раз отжимаюсь. Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они там обои клеили. Пришлось помогать. В детстве я каждый день протирал окна, чтобы не было разводов. Но отец все равно ушел из семьи. Однажды мой бывший лучший друг зашел ко мне в гости и решил встать на весы. Теперь у меня нет друга и робота-пылесоса. Сегодня в 6 утра какие-то люди включили под окном бодрую музыку и начали делать зарядку. Ну, сбросил им пару гантелей. Говорят, что белое вино нужно пить с рыбой. Это неправда. Люди не должны пить с рыбами.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
2: Реклама.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я от дорогих подарков никогда не отказываюсь. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: Сереже 4,5 года. В гостях его угощают конфетой, мама обращается к Сереже. Что надо сказать? Через секунду размышления Сережа твердо обращается к угощавшему. Да еще. Кате 4 года 5 месяцев. Вчера папа пришел как собачка и сказал: я Лунтик, и я родился. А мама ответила ему: нет, Сережа, ты напился. Из школьных сочинений Владика. Традиционная семья — это в которой по пятницам курица с пюре, а в субботу рыба. Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, он видел. Арабы вели с Византией ожесточенную торговлю. Менделееву упало яблоко на голову, и он создал химические элементы.
0: Угарный папа!
1: Анечке 5 лет. На улице ее спрашивает прохожий: девочка, как тебя зовут? Аня строго отвечает: извините, я на улице не знакомлюсь. Виталику 4 года. Подходит он как-то к маме и спрашивает: мам, а почему ты ругаешь папу, что он водку пьет? Я пробовал языком водку, она фу какая. Ты должна не ругать, а жалеть папу. Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.
2: Если хочешь танцевать.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Граждане, запомните наконец, если вам звонят из банка, то вам звонят не из банка.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Попробуем развеять скуку. Представьте, двое в баре, вечер, дамочка игриво спрашивает: «Мужчина, вы скучаете?» Мужчина, внимательно посмотрев на нее, отвечает: «Да, я скучаю, но не настолько». Поговорим о доверии, друзья. Кот бегает за мышкой. Она от него, понятно, убегает, прыгает с полочки на полочку и попадает в бокал с шампанским. Бултыхается, чувствует, что тонет и говорит: «Котик миленький, ну пожалуйста, ну вытащи меня отсюда. Вытащи, а потом делай со мной все, что хочешь. Вот все, что хочешь, только вот вытащи». Ну кот запускает лапу в бокал и вытаскивает ее. Она такая: «Юрк!» И в норку. Ну кот, естественно, с претензией говорит: «Мышь, ну что такое? Ну как же, ты же мне обещала, спасу и могу делать с тобой все, что захочу». Мышка из норки: «Ну котик, ну глупенький. Ну разве можно верить пьяной женщине?» А вот вам, друзья, потрясающая идея. Ловите и не благодарите. Встречаются два друга. Один другому говорит: «Ну ты как, научил свою жену играть в покер?» «Ха, да конечно, слушай, спасибо тебе за идею, просто блестящая, потрясающая. Представляешь, в прошлую субботу я выиграл у нее половину своей зарплаты».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Это выпуск про путешествия. В России нашлась точка, где каждый может шагнуть в прошлый день. Из всех регионов Российской Федерации только на Чукотке 180-й меридиан пересекает сушу в зоне полярного круга. Это место находится рядом с поселком Эгвекинот. Это единственная точка, где ты шагаешь на 20 часов назад, в прошлый день. Там все сбоит, навигаторы сбоят, сказал губернатор края Владислав Кузнецов. А еще на Чукотке очень красиво. Вы бы шагнули в свое вчера. В Ирландии туристы чуть не разрушили древнюю дорогу гигантов. Это, между прочим, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы на удачу засовывали между щелями в камнях монетки, но это чуть не привело к потере памятника. Монеты от влаги расширяются внутри трещин и повреждают камни. Пришлось организовать очистку. Всего из щелей достали 10 тысяч монет весом 20 килограммов. Теперь, наверное, брать мелочь с собой туристам запретят.
1: Хорошие новости.
0: В одном сингапурском кафе заметили курьера из Китая. Парень в форменной одежде ожидал своего заказа и рассказал, что прилетел сюда из Поднебесной за пирожками. Вот такая вот у них красная шапочка. В общем, клиент заказал слоеные пирожки с карри из определенного кафе в Сингапуре. Курьер принял заказ, сел на самолет и слетал в другую страну. Кстати, стоимость заказа составила чуть более 10 долларов. Это 850 рублей. Вот иногда ждешь курьера, а он все не едет и не едет. Может быть, тоже за суши в Сингапуре? Пур полетел. Хороших новостей долго ждать не придется. Вернусь уже через час.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Реклама.
3: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
4: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: На день рождения к лифтеру пришли максимум 6 человек общим весом не более 600 килограммов.

0: что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу, они людьми у нас становятся, они меняются. Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это ему. Вот это дело. Они вообще приехали к нам, они бизнес приехали делать. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что, до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! Было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, 3-комнатный, огромная гостиная, 4 люстры в 4 углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф в стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он бздынь прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Но зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. А еще у другого немца, вот замечательно, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину. Вынес. Уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется. Идет. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. Он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате, в противогазе, с насосом и морил таракана. И только вдогонку закричал, о, я вас не заметил.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
4: Категория 16+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Вов шутит на Юмор ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускоренице богатырское.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Прима» – город Курск и команда «Сок» – город Самара.
4: Товарищ редактор, вызывали.
5: Поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
4: Понимаете, я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
5: Я вас внимательно слушаю.
4: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
5: Так, стоп. И как называется эта поэма?
4: Дядя Степа алкоголик.
5: Кто?
4: Дядя Степа.
5: Продолжайте.
4: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей. Милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
5: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
4: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
5: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
4: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что на веселе? Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор. Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
5: Это все?
4: Не совсем. Тетя Алла. Продавщица.
5: А.
4: Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует
5: тетя? Пошел вон отсюда!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер Эстет.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша Эстет.
3: На Юмор ФМ.
4: Позвольте, споем.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
4: Надя, дальше.
5: За ним я столько ездила по свету и столько лет верна была звезде. Поставь мою любимую кассету про то, как и целуй меня везде. Летит со сцены фейерверк, талант кумира не померк. Фанатка Жукова Наташа с улыбкой поднимает руки вверх.
4: Браво! Сань, твоя песня.
2: У меня коротенькая. Над спящей Олей опускается Вован. Так начинается в Балашихе роман.
4: Надя, твоя песня, спой, пожалуйста.
5: Если выпил ты кумыс, ну а он чуть-чуть прокис, веселей дорога.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай.
1: Слышу громкой песни мотив, что не раз напевал в отпуску. Отдыхал я в Корее.

0: эликсир, на память сувенир, а на лицо как Ким Чен Ир.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Начало многообещающее, да. Продолжение широко раскрывающее. Но мой рот создан для пива и шпрот.
1: Просто, блядь, больше ничем человек не занимается.
3: На Юмор ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер Стэф в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко попри...

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Топ-3 популярных блюд в ресторанах японской кухни. Вот эти с лососем, вот такие с угрем и Калифорния.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Вот и закончилось детство, подумал Славе, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому. Дедушка старенький приходит к доктору, говорит: вы знаете, я когда позанимаюсь сексом, постоянно шум в ушах у меня. Он говорит: а сколько вам лет? Он говорит: 92. Он говорит: это не шум, это аплодисменты. Здравствуйте, я хотел бы приобрести годовой абонемент. Он говорит: фитнес-клуб этажом выше, это виноводочный отдел. Я знаю.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Только у нас, в России, в рекламе грузоперевозок среди преимуществ указывают, что грузчики трезвые.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Кстати, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился, и часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
0: Сатья отвечает.
2: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
1: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать.
2: Но больше. Хотелось бы, чтобы завтра
1: чтобы
2: и миллионы.
1: Побыстрее.
2: Ну, конечно, конечно, конечно. Не знаю, не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена так говорит, нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне, все же было хорошо. Ну, хороший вышибало. Деньги платили, $150 в месяц. Ушел в свободное плавание, а где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы, тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет, живет на зарплату. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретение нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
2: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по тому возрасту, он тоже не олигарх. Не? Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой, понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Ну, Господи, ну сходите куда-то в церковь, ну помолитесь, скажите спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Ну, а здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ну, ты скажешь, что хочу детей, это же, ну, и я хочу. Ну, куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. И у меня для вас кое-что интересное. Психологи советуют почаще обниматься. Объятия и другие приятные прикосновения помогают организму справляться со стрессом. Работают получше шоколадки и на фигуре вообще не сказываются. А еще повышают выработку окситоцина, который связан с чувством спокойствия и близости. В общем, стрессанули – обнимитесь. Можно даже с тем, кто вас выбесил. Заодно и помиритесь. Психологи выяснили, что современные сотрудники не только выгорают, но и ржавеют. Выгорание – это истощение из-за большого количества задач, а ржавление – это когда работа однообразная и скучная. В этом случае пропадает ощущение смысла и интереса, а человек все чаще действует на автомате. Короче, нужны новые вызовы, но тогда, возможно, выгорание. Замкнутый круг получается.
1: Хорошие новости.
0: Ладно, от сфер психологических к более понятным, бытовым. Ученые назвали самые грязные предметы в квартире. Это кухонная губка, разделочная доска, выключатели и постельное белье. В губке бактерии, там влажное тепло, в постели грибки, там просто тепло. Разделочная доска тоже домик для микробиома, а выключатели просто постоянно кто-то трогает. Что же делать? А почаще менять то, что можно поменять, протирать то, что можно почистить, ну и в остальном не париться. Хорошие новости будут. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Реклама.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 100-200-300-400-500-700-800-900.
6: Тысяча автомобилей!
7: И один сайт. Marten.ru.
8: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Какая красивая пара, произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым. Попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну да. Но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом. Время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылая всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, танцевал и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Дворник Василич прочитал Камасутру и трижды послал коллегу на нефритовый жезл, а потом еще и в пещеру божественного лотоса. Два раза.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Вы, кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
3: А вы, опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
3: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете
5: проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
3: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
5: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
3: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
5: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
3: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру на сайте елшлагбаума.где. Не реклама!
6: Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
7: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
8: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник ПРО».
9: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
8: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километра. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник ПРО».
9: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
7: А примерно через 15 минут у нас караоке.
8: Система раннего оповещения соседей «Оральник ПРО». Не говорите, что вас не предупреждали.
9: «Оральник ПРО». А вы все еще стучите по батарее.
10: Захотелось хлебушка?
11: Пожалуй, возьму пару бубличков к чаю. Ну, или пряничков.
12: Никаких бубликов, только бублы. Никаких пряничков, только прянища. И запомни, хлебный комбинат номер 69 имени психолога Зигмунда Фрейда не занимается мелочевкой.
13: Мы предлагаем широкий ассортимент бублов, прянищ, ватрух, батонищ, пирожищ и кренделищ.
12: Попробуйте наши тортища, багетища и караваища. Ведь размер имеет значение.
13: Хлебокомбинат номер 69 имени Зигмунда Фрейда. Вот такой ширины, вот такой вышины. Спрашивайте нашу продукцию в супермаркетищах и мегамолищах вашего городища.
12: Хлебокомбинат имени Зигмунда Фрейда. Ну, у кого больше?

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Так, всем привет. Привет-привет, давайте пошумим. Спасибо, спасибо. Не хотел бы я оказаться вашим соседом. Вы слишком шумные. Но мне приятно, спасибо. Так, давайте, похлопьте, пожалуйста, те, кто считают себя странным. Угу, окей, окей. А похлопьте те, кто считают себя нормальным. Угу, ну, допустим. Вот те, кто не похлопали, вы кто? Смотрите, я заметил, что все люди странные. Вот мне кажется, в каждой компании есть такой человек, который говорит: «Ну я же говорил». Может, что-то случилось, он такой: «Ну я же говорил». Эти персонажи – это идеальная пара с людьми, которые вот эти вот, знаете, «Так, ты мне тут еще поговори». Вам повезет, если вы услышите разговор этих людей. Это же музыка для ушей. «Так, ты будешь говорить?» «Ну я же говорил». «Так, ты мне тут еще поговори». «Да я тебе говорю». «Вот ты говоришь». «Ой, да лучше бы я вообще ничего не говорил». Готовы шаблон для политического ток-шоу. Главное, чтобы эти два человека не были в одном человеке, потому что это уже страшно. Так, я полгода ходил в спортзал, мне не понравилось. Ну, потому что эти перекачанные качки постоянно смотрят на тебя и чувствуют свое превосходство. Но потом, после зала, мы все шли в душ, и превосходство чувствовал уже я. Просто только у меня был шампунь. Потом я подумал, а чё я буду ходить в зал, как-то некомфортно себя чувствовать, и я начал сразу приходить в душ. Но потом я и туда ходить перестал. Ну, во-первых, меня там не взлюбили, вот. А во-вторых, знаете, есть такие души, в которых ты воду регулируешь дольше, чем купаешься в нем. Я считаю, что в душе, помимо крана, должна быть одна кнопка – это сохранить настройки с прошлого раза. Потому что я запарился, я включаю воду, на меня льется кипяток. Я на миллиметр поворачиваю кран, и все. Ну, на меня кубики льда сыпятся. Как это получается? Это хорошо, если я с чаем пришел, ну, он хоть немножко остудится. Странно, конечно, что я с чаем в душ хожу, но… А как еще пить каркаде? Так, мне ВКонтакте написал незнакомый человек, текст был примерно такой. «Я не могу вам сказать, кто я, но я киллер, и мне вас заказали. Но если вы мне заплатите, то я кину заказчика». Ну, я, конечно, охренел, что кто-то заказал меня, да еще и за большие деньги. Но думаю, ладно, окей. Я пишу ему: «Ну, присылайте номер, куда деньги скинуть». Он присылает. Я смотрю в Сбере, а там написано: «Сергей Викторович М». Я пишу: «Сергей Викторович, мне кажется, вы себя немножко скомпрометировали». Он пишет: «Ой, да мало ли в Октябрьском районе Меньшиковых Сергея Викторовича». Ну, я ему скинул 50 рублей. Он мне написал: «От души, брат». Я понимаю, как ему сложно, потому что, ну, малый бизнес убивает. Очевидно же, что он самозанятый. Ну, он же начинающий киллер. Я помогаю стартаперам, как могу. Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
0: А еще бабушка Рожков.
2: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
0: Рожков в праздничном настроении.
3: Реклама.
4: Официальный дилер BLG Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
6: Акция действует до конца сентября.
7: 100 200 300 400 500 600 700 800 900.
8: 1000 автомобилей и один сайт — marten.ru.
9: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вас опять клонит в сон? Запомните, ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.

0: Классика жанра. Михаил Евдокимов.
1: Я не собирался, спал спокойно, сама Леха. Пришел в 8 часов утра, блин, знал бы, не пошел бы сразу. Никуда с этим Лехой, он поднял меня, главное, с позаранку. Говорит, пойдем, это у меня, ну, быка, говорит, надо прибить. Ну, я, и что, я действительно, я сразу не понял, говорю, ты что, говорю, так рано пришел-то? Ну, он говорит, а что, говорит, кто еще кроме тебя удержит? Быка-то держать надо. Ну, я, блин, знал бы, не пошел бы сразу. Ну, стали, что, пошли с Лехой, ну, готовиться, короче, пошли. Ну, сначала у Лехи поготовились до 8:30. Потом у его кончилось, пошли ко мне, значит. У меня еще маленько так нормально, ну, самое потом, как сказать, ну, готовые уже пошли. Ну, и Леха прикольный такой мужик-то, он на всю округу такой, ну, смешной Леха вообще. Он маленько заикается, так он постоянно так, ну, так, ну заикается маленько. Леха постоянно, ага, и главное, когда он злиться начинает, нервничать, он у него ничего не понять. Всю деревню уморил недавно, сам пошел, ну, в магазин, ага, приходит такой, ну, деловой, говорит, самое, а там девка молодая стоит, Зинка. А он ей говорит, Зин, дай мне, говорит, самое, ну, бу, это, бу, а, как, ну, бу, бу, это, тылку, ну, а водки, там, ну, и их, это, их, и у него, блин, буква Х никак не слетает с языка. Застряла тут, все, не может стряхнуть. А девка же молодая, вся сразу взволновалась, говорит, что тебе, дядь Леша, говорит, что тебе, сама халвы? Ну, он говорит, ага, говорит, ну, хрен, говорит, с ей, это давай, ну, халвы. С моим, говорит, языком хлеба не есть. Ну, смешной Леха. И тут тоже он меня уморил, блин, говорит, ты пошли, ну, к сараю там, в загон-то. Он говорит, я сейчас пойду, говорит, Борьку шугану. Ну, быка Борька звать. Говорит, молоденький, нормальный, говорит, такой, Борек. 4 года, говорит. Ну, блин, дурака нашел, я что, не знаю, что ли? Выходит, и только башка показалась. Я думаю, ни хрена себе Борька. Целый Борис. Больше меня, блин. А никого же нету больше. В загоне Леха не выходит. И, ну, надо что-то делать правильно. Весь взволновался, сразу его так раз, ну, за гриву так зацепил. И самое за рога так, ну, и крепко вот так сам прижал его. Он там-то бегает, там. А здесь я ему хорошо, а Леха стоит, блин. Я говорю, Леха, сволочь, бей. Я говорю, Леха, бей. Леха хватает топор обухом. Как даст, как даст. Говорю, Леха, сволочь, если ты еще раз не в его лоб ударишь, я его не удержу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Доктор, помогите! Мой муж бросил пить, и Тузик остался без собеседника.

0: Уроки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт. Внимание. Марш.
2: Гол. Штанга.
1: Ну что тут скажешь. Уж не знаю, чем вратарь остановил мяч, но застрял он между ног. Ну, в этом эпизоде Марков просто молодец. Марков сыграл как с очком, как Паганель в поисках бабочек. Смотрите, смотрите, Феттель целует кубок, тренера, конструкторов, даже свою жену целует. И что в итоге? Лежали все. Нападающий, вратарь. А мяч прошел мимо, так сказать, всех футбольных тел и ног и вкатился в ворота. Кто-то из игроков предпочитает длинные волосы, а вот Янкер наоборот. Побрил себе все, что можно. Ну что тут скажешь? Футбол – это такая игра, в которой участвуют 22 человека. А арбитры всегда судят против сборной России. Так, так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось...

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Детская мечта Василия сбылась. Он заасфальтировал все 6 соток на родительском огороде.

Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и это выпуск довольно странненьких новостей. Страховщики назвали самых опасных в России водителей. Это козероги и раки. Прикольно, конечно, но страховщики, похоже, настолько верят в гороскопы, что даже подбили статистику. Чаще всего по ОСАГО в 2026-м обращались именно козероги и раки. А также опасны львы, овны и тельцы. Ну и самые няшки за рулем – это стрельцы и скорпионы. Но хоть где-то скорпионы-няшки. В Китае бабки начали отбирать удачу у молодоженов. Это настоящее поветрие. Старушки сбиваются в банды и караулят невесту у дверей в ЗАГС. Задача пробежать перед невестой или первыми ворваться в дверь. Это называют чанси, что буквально переводится как «отобрать удачу». Пенсионерки верят, если успеть пройти первым, можно перехватить свадебное счастье молодоженов. В ЗАГСах даже начали ставить обманные двери. Пока шапокляки караулят у одной, невеста спокойно проходит через другую. Соцсети захватили младенца из подушек. В общем, как обычно, один начал, остальные, как повторюшки, начали делать точно так же. Люди делают из подушек как бы маленькую версию себя в пеленках. Для пущего погружения на сверток лепят свою детскую фотографию. А потом обнимают, шепчут всякие добрые слова. Верят, что такая практика помогает почувствовать поддержку, которой не хватало в детстве. Главное верить. Я верю, что хорошие новости будут всегда, а очередной выпуск уже совсем скоро. Не пропустите!

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась, поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии товарищ Бендер. Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Горько!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру: «Так вы не тяните, они там!» «Вы стяжатель», — ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице. Никуда не уходить. Я могу прийти каждую минуту. Адьё, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи». Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В 5:00 утра явился Остап со стулом. Ипполит Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел.
2: «Как это вам удалось?» —
1: выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку: выезжаю с докладом на Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик». Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. «Тихо», — сказал Остап. «Нужно действовать без шума». Он вынул из глубоких карманов плоскогубцы, и работа закипела. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.
2: «Готово»,
1: — сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами.
2: «Ну?»
1: — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады.
2: «Ну? Ну?»
1: «Ну и ну!» — отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против 11, и этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил. «Этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки, но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились», — он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове больше, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап. «Но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует, это еще только начало. Конец в Москве, а мебельный музей — это вам не вдова. Там потруднее будет».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Geely City-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, фраза «ну, не будем вам мешать» означает только одно. Помогать вам никто не собирается.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ. Вот вы говорите «лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
2: Среднечугунский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет недетские чугунные игрушки «Бабубу».
3: Вдохновленный пол-литрой снежной бабой

0: бездна чистого ужаса. Седина в голову каждому покупателю. Бабубу.
1: Закажите вашу бабубу сегодня, и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
0: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль. Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
1: Производство Среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
0: Бабубу! На лицо ужасные, страшные внутри. Бабубу!
1: Покупайте и...
2: Не реклама!
3: Считаете, каршеринг – это слишком дорого?
4: Да уж, дороговато.
3: Тогда специально для вас. Федеральная сеть бюджетного каршеринга «Ведромобиль».
2: Не сдавай «Ведромобиль», если есть «Ведромобиль».
3: В каждом городе огромной страны, на каждой улице, в каждом дворе «Ведромобиль». Действительно недорогой каршеринг.
1: В нашем парке только проверенные, неубиваемые ведра с пробегом от 300 тысяч километров и более.
3: И в каждом авто революционная отечественная система бесключевого доступа с помощью обыкновенного кирпича.
2: Ведромобиль!
1: Бери и пользуйся! Бросай где хочешь! Плати сколько не жалко!
3: А еще в наших автомобилях можно спать, есть и жить!

0: Васюкинский керамический завод с гордостью представляет новую бюджетную линию сантехники «Рукомой».
1: Без драк металлов и без страз ты купишь просто унитаз.
2: Не до роскошеств встала уж. Есть просто кран и просто душ.
1: Отмой лицо от простокваши над просто раковиной нашей.
3: И просто ванна без прикрас. У нас тебе не бизнес-класс.
1: Пусть страшен каталог, не бойся.
4: За

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово!
2: А у кого был огород в детстве, поаплодируйте.
1: Вот это люди радуются, что грязь из-под ногтей ушла, да? Это... Мы же с вами вот эти дети, которые церковные праздники обожали, потому что делать ничего нельзя в этот день. У меня родители постоянно из огорода говорили вот такую претензию. Ешьте больше овощей, потому что зачем мы столько сажали? Так у меня ответ от всех детей, которые шачили на огородах этих. Так не столько сажать! У меня из-за огорода, вот с мамой в магазине в детстве был вот такой разговор. Я говорю: мам, я хочу апельсины. И она такая: Дим, так дома ж есть яблоки. Ни в один звук не попало! Как это апельсины, яблоки вяжется? Мне кажется, у меня мать импортозамещение придумала. А это я потом, я когда вырос, я понял, это женский мув, потому что у вас всегда яблоки. Телефон – яблоко, куда идем – золотое яблоко. Да мы все на этой планете живем, потому что давным-давно был разговор. Ева, что ты хочешь? Я хочу вот это яблоко. Я сейчас сам пользуюсь этим ответом, потому что мама мне недавно говорит: Дима, я хочу внуков. Я говорю: мам, так дома ж есть яблоки. Не, серьезно говорю, я благодарен жесткости воспитания, потому что я научил ценить то, что для тебя делают родители. Потому что то, что сейчас дети вытворяют, это габелы, ребята. Я недавно захожу в отделение Валбереса, и там ребенок вот так извивается на полу и такой: мама, я недостаточно трансформер в этом костюме трансформера, мне нужен другой костюм трансформера. И он так извивался, мне казалось, в моменте он машинку соберется и уедет просто. Мне так ему хотелось сказать: малой, ты скажи спасибо матери. Если бы ты был бы достаточно трансформер, ты бы был запрещен на территории Российской Федерации. А во-вторых, давайте вспомним наше детство. В нашем детстве костюм трансформера — это черный пакет BMW. Ну, а у меня единственное, что типа у меня есть один совет к родителям. Есть родители в зале? Поаплодируйте. Есть, есть. Вот. Я касаемо своих родителей, вам, вот когда ваши дети вырастут, не перекидывайте на них то, что было модно в ваше время, но не модно в их время. Например, мой отец всю жизнь меня стебет, говорит: ты Петрушка, ты занимаешься не тем, иди на завод работай. Но я в Москве пошел на завод, кальян покурил, кофе попил, минус 5000. Как там люди деньги зарабатывают, я не могу понять. И у меня отец, он кадр, он персонаж, он все мог починить. Но там был этот авторский ремонт, называется, на заводе положили лишние детали. Он всегда что-то чинил и потом функционал менял. Серьезно, ему один раз показалось, что пылесос слабо сосет. Что он сделал? Он отрезал шланг, посмотрел. А, не, нормально. Замотал скотчем. И после этого я говорю: оно не пылесосит. И он говорит: у тебя что, рук нет? Я говорю: а что, мне шланг держать? Он говорит: нет, иди беревенник подметай. Как он обрезание это сделал? У меня в отце такой раввин погиб, честно говоря. Серьезно, у меня отец вообще очень сильно любил выпендриваться, то, что он что-то сделал. Он всю жизнь говорит такой: Дим, смотри, дверь починил. Свет, жена, смотри, дверь починил. И мы с матерью стоим и говорим: все хорошо, наш хороший. Но скажи, пожалуйста, зачем ты ее вчера бухой сломал? Вот, и честно говоря, мы с отцом 10 лет не разговаривали. Вот мне сейчас 28 лет, я недавно ездил домой, я решил с ним поговорить, и я подхожу к нему и говорю: пап, ну мне не хватает от тебя какого-то мужского совета. Мне не хватает отца в тебе. И он говорит: совет от отца — не загораживай нахрен телевизор. Спасибо большое, вы великолепные, вы прекрасные.

бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: Скажите, это склад? Тот самый?
2: Да.
1: Слава Богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно.
2: Что вам?
1: Вот это я могу, это что?
2: Сколько?
1: Можно одну?
2: Одну.
1: А полторы?
2: Дальше.
1: Скажите, а у вас есть, подождите, а можно я с женой? Я мигом.
2: Пропуск на одного.
1: А позвонить?
2: Отсюда нельзя.
1: А сюда?
2: И сюда нельзя. Быстрее мне рабочий день кончается.
1: А завтра?
2: Пропуск на сегодня.
1: А вы не поможете мне?
2: Я не знаю, что вам нужно.
1: Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно. Что мне нужно? Что у вас есть?
2: Что вам нужно?
1: Что мне нужно? Все. Лекарства какие-нибудь.
2: Какие?
1: Какие у вас есть?
2: А какие вам нужны?
1: Ну вот, допустим, пиримидон.
2: Сколько?
1: Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что в самом деле? Что пиримидон? Пиримидон тоже. Ой, господи, что ж мне нужно?
2: Сколько?
1: 10. Да что я с пиримидоном?
2: Ну что, 8?
1: Да, 10.
2: Пожалуйста.
1: 15.
2: Пожалуйста.
1: Еще 2.
2: Можно?
1: Еще одну.
2: Хорошо, дальше.
1: Что у вас есть?
2: Что вам нужно?
1: Что вы пристали, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения.
2: А, так вы отказываете?
1: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Из одежды что-нибудь.
2: Что?
1: Шапки.
2: Одна?
1: Да, 2.
2: Дальше?
1: 3.
2: 3 дальше?
1: 4.
2: Так, обувь?
1: Сандалии импортных нет?
2: Есть.
1: Белые.
2: Сколько?
1: Белые.
2: Сколько?
1: Они белые?
2: Они белые.
1: 2.
2: Пары?
1: 1 и джинсы.
2: Белые?
1: Синие одни. А что, и белые есть? Белые 2 и сандалии 2.
2: Пары?
1: 1. Нет, 2 и джинсы. 2 и джинсы 1.
2: Пары?
1: 2.
2: 2.
1: 3.
2: 3.
1: 4.
2: 4.
1: Я же только себе, понимаете?
2: Нельзя, там... только вам.
1: Вас понял. Скажите, товарищ... Что у вас из продуктов питания?
2: Что вас интересует?
1: Что меня интересует? Меня интересует, что? Меня интересует поесть. Ну, допустим, например, скажем, вот если колбаса.
2: Потом?
1: 2. А хорошая?
2: 2.
1: 3. А какая?
2: Какая вас интересует?
1: Такая, покрепче.
2: Значит, 3.
1: А что, есть? 4.
2: 4.
1: 5.
2: Ну?
1: Ясно. 4, 1 чуть раньше.
2: Значит, 5.
1: Почему? Сначала 4, потом 5.
2: Хорошо, дальше.
1: Что у вас есть?
2: Что вас интересует?
1: Крабы есть?
2: Сколько?
1: 1. Ну, 2. Ну, 3. Ну, 4.
2: 4.
1: А вот я слыхал, бывают такие, бывают языки, такие олени. Я, конечно, понимаю.
2: Сколько?
1: Есть?
2: Сколько?
1: Кило.
2: Они в банках.
1: Тогда 1. Нет, 2. Нет, 3. Что будешь сразу? Ну, если вам все равно, 4.
2: Вы их не будете есть.
1: Тогда...
2: Они своеобразного посола.
1: Тогда 1.
2: 1.
1: Нет, 2. Себе и на работе.
2: Нельзя, только вам.
1: Я сам съем, вы сможете посмотреть. Ну, 1.
2: 1.
1: Нет, 2. Вдруг подойдет, я тут же съем вторую.
2: 2.
1: 2. 1. Нет, 3. Нет, у меня денег не хватит. Скажите, товарищ, а вот, скажем, рыба.
2: Сколько?
1: А вот свежая.
2: Живая, что ли?
1: Да, живая.
2: Какая?
1: Живая. Ну, свежая рыба.
2: Ну, как? Какая вас интересует?
1: Живая рыба, свежая.
2: Какая свежая? Какая свежая?
1: Ну, живая какая?
2: Какая живая? Какая живая?
1: Живая рыба какая живая? Я не помню, какая она живая.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сегодня ровно в 12:00 дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. Ровно в 12:30 случилось.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Главному врачу городской больницы Хотиненко РМ я не хамил и не угрожал, а только перечислил примеры повреждений, размещенных на плакатах перед кабинетом травматолога, в очереди к которому провел 2 часа. Свой диагноз на тот момент я не знал и пытался таким образом проконсультироваться с Хотиненко, так как к узкому специалисту я не попал, а время близилось к закрытию. Автомобилем я управлял в состоянии легкого алкогольного опьянения, потому что своими ногами дойти до дома я был уже не в состоянии. По словам Червенко, дверь квартиры пострадавшей Монаковой ГК он поджег, потому что она постоянно необоснованно называла его ворюгой и алкашом, хотя у нее лично он ничего не крал и с ней ни разу не пил. Доставленные продукты оплачивать мы отказались из-за того, что курьер приехал с задержкой на 2 часа. А к этому моменту мы уже все выпили, и закуска нам была не нужна. К тому же, никто из присутствующих не помнил, что мы вообще заказывали какие-то продукты. Платежный терминал, выброшенный в окно, могу восстановить собственными силами, так как сам немного шарю по части техники. Оплатить 8900 за кусок пластика, ну это не по-божески. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. И сейчас узнаем, как в выходные оторвутся города России. В Красноярске 12 сентября пройдет день без разводов. Так что, если вы живете в этом городе, не получится расстаться. В субботу местные ЗАГСы не будут принимать заявления на развод. Вместо этого предложат прямо сейчас бесплатно пройти к психологу. Специалисты помогут разобраться во взаимных претензиях и наладить диалог. Мирись, мирись, больше не разводись. В Чите в эту субботу планируют установить рекорд России на тропе. Большая Сухотинская тропа в местном этноархеопарке Сухотина 12 сентября с 12 до 6 часов вечера превратится в гигантскую живую ленту. На мероприятие заглянут эксперты из рекордов России, чтобы вписать рекорд в историю. На тропе необходимо быть к моменту фиксации с 15 до 16 часов. Лучше всего взять с собой коврик, чтобы не только стоять, но и присесть, а может быть прилечь. Необходима регистрация.
1: Новости.
0: В Томске граждане будут гоняться за белочками, за бронзовыми белочками. В прошлом году в городе поставили 10 бронзовых грызунов. Их фигурки раскиданы по всему Томску. И вот решено организовать беговой фестиваль «Догони белочку», маршрут которого соединит всех зверьков. В общем, это соревнование не на скорость, а на удовольствие, говорят организаторы. И тут главное, чтобы ты догонял белку, а не белочка тебя. У меня к этому часу все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
3: Обыкновенная.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера я наконец-то помыл окна. Теперь рассвет наступает на 2 часа раньше.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И рассказываю всегда с огромным уважением ко всем героям этих самых историй. Но в этом выпуске не просто с уважением. Тут скорее подходит хорошо забытое слово «пиетет». Друзья, со всем возможным пиететом приглашаю вас в Древнюю Грецию.
0: Шутить изволите.
1: Рассказывают, что греческий философ Демонакс собирался однажды в морское путешествие, несмотря на надвигающуюся бурю. Один из друзей обратился к нему со словами: «Разве тебе не страшно? Ведь корабль может разбиться, и тебя съедят рыбы». Демонакс только улыбнулся в ответ: «А почему бы им и не съесть меня? Сколько я съел их в своей жизни?» Знаменитый философ Сократ тоже не чурался доброй шутки. Однажды женщина принесла к нему младенца и спросила: «Мудрейший, моему ребенку исполнился год. Как мне правильно воспитать его?» Сократ ответил: «Целый год потерян. Воспитывать поздно, надо перевоспитывать». У гениального ученого и философа Архимеда было две кошки, большая и маленькая. Они постоянно отвлекали его от научных трудов, скреблись в дверь и просились погулять. Тогда Архимед проделал в двери две дырки: большую для большой кошки и маленькую для маленькой. Один из друзей обратил на это внимание и спросил: «А для чего тебе маленькая дырка? Ведь маленькая кошка может пролезть и в большую». Архимед почесал затылок и сказал: «Да, об этом я как-то не подумал».
0: Шутить изволите.
1: Из этой истории явно следует, что и в Древней Греции миром правили котики. Пойду поразмышляю об этом, а заодно найду для вас еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей и котиков. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я посещаю психолога уже третий год. Результаты потрясающие. Психолог купил себе новую квартиру.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в полиции.
2: Здрасте, можно к вам?
3: Здрасте, можно к вам?
2: Значит, у нас образцово-показательный дом. Преступление века, в общем, честное слово. Дом чистенький, облагороженный, ничего не скажешь, конечно. Но, как говорится, в семье не без Петровок с квартиры 29. Понимаете? Это же сил никаких нет. Это ж днем и ночью, днем и ночью. Вы не представляете, что творится. У них там за стенкой лает собака.
4: Женщина, а вы случайно не знаете, у ваших в этих вот Петровых,
2: да,
4: за стенкой по ночам рыбки не плавают?
2: Рыбки? Нет, про рыбок не знаю. Знаю про собаку, про вот эту вот собаку, которая гавкает и гавкает и гавкает, а? А вы знаете, что они ее выгуливают без намордника?
4: Батюшки! Без намордника! Женщина, да, наверное, жертв-то сотни, да? Надо звонить, аэропорты перекрывать.
2: Подождите! Нет, жертв пока нет. Ну не факт же, что они будут, потому что она же зараза, она же кусачая, понимаете? Он пришел в магазин, ее привязал, я вот так подхожу, говорю, тебе стоишь, зараза такая. И она, гав за ногу, она же может так кого-то вообще растерзать на куски, понимаете?
4: Понимаю.
2: Так это же еще не все, это же еще не все, это ж, а я ж, думаете, по одному делу пришла? Я ж пришла из-за этих, как их, недолюди эти, дети. Они же выходят и по гаражам прыгают. Это бум-бум-бум, бум-бум-бум. Хоть бы один мимо прыгнул. Нет. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Это сил никаких нет, понимаете?
4: Женщина, знаете, что я понял?
2: Что?
4: А вы ведь действительно неадекватный человек. Потому что о таких вещах сразу надо было рассказывать.
2: Подождите. Так это ж еще не самое страшное.
4: Что может быть страшнее, чем играющие дети?
2: Что может быть страшнее? Бомжи в подъезде! Вы знаете, что они делают в подъезде?
4: Бомбу!
2: Нет, да при чем здесь бомба? Они писают.
4: На бомбу?
2: Я поняла. Я, знаете, буду жаловаться.
4: Жалуйтесь.
2: Я буду жаловаться. Это, знаете, не милиция.
4: А полиция, нас переименовали.
0: Однажды в России. Лучшее.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В каждом человеке есть что-то хорошее, если как следует его обыскать. У оптимиста жена всегда ночует у подруги. Мастерство не пропьешь, а вот мастерскую легко. В древние времена гонца вешали, если он приносил голосовое сообщение. Если часы с кукушкой развернуть циферблатом к стене, получатся часы с дятлом. Бесит, когда ты младший лейтенант, и все хотят потанцевать с тобой, а потом становишься полковником, и тебе уже никто не пишет.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Три медведя ели и приговаривали: да, Машей кашу не испортишь.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа!
1: 6-летний Андрей подошел к папе и говорит: «Жизнь не имеет смысла». Папа спрашивает: «Почему?» «Зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Олесе 8 лет. Она упала в школе и ударила локоть. Садится в машину и говорит маме: «Я сегодня упала и совсем не плакала. Мама, я готова рожать». Из школьных сочинений Артема. У Тараса Бульбы было два сына. Один Остап, другой Бендер. Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на 1 метр. Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта. Когда человек задумался над продолжением рода, в одиночку это у него не получилось.
0: Угарный папа!
1: Рите 3,5 года. Она пристает к папе с вопросом: «Пап, а кто волосы купил?» «Кому?» «Мне, чтобы я была не такая лысая, как ты». Лизе 4,5 года. Она ходит в школу для дошколят. На этот раз изучали понятие пара. Мама интересуется после занятия: «Что нового ты узнала?» «Нам говорили, что есть пара ног, пара рук и пара глаз. А я думаю, что дельфин и русалка все равно не пара». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Попросил как-то Иван-Царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Ребятушки мои, лучшие друзья девушек — это кто? Правильно, их мужья. Ну вот как раз анекдот на эту тему. Разговаривают две подруги за бокальчиком вина. Одна другой говорит, ну, более старшая, более опытная, говорит: Лен, послушай, вот никогда, никогда не предлагай своему мужу быть лучшим другом. Она говорит: почему? Ну, потому что я из собственного опыта тебе могу сказать. Я вот пришла к своему, говорю: Сережа, я хочу быть твоим лучшим другом. На что он удивленно спросил: ты уверена? Я говорю: да, я уверен, я хочу быть твоим лучшим другом. Он достал бутылку водки, налил нам по 100 грамм и начал рассказывать, как я его задолбала. Книга – источник знаний. Давайте перенесемся в лихие 90-е. Представьте, книжный магазин, такой, значит, продавец в очочках, такой букинист, прям букинист, фанат книг, прочитал вообще все, что только можно. Открывается дверь, заходит, соответственно, тому времени человек в малиновом пиджаке, такой, с золотой цепью, серьезный такой бандос. Встает, так оглядывает эти полки с книгами и говорит ему: а это книжный магазин, да? Он говорит: да. Ага, а вот это все у вас книги, да, вот это все? Да, это все книги. Ага, понятно, симпатично. Ну ладно, дайте две. Постоянство, друзья, признак мастерства. Представьте, друзья, католическая церковь, девушка приходит на исповедь. Святой отец, я согрешила. Дочь моя, ну как же ты задолбала, а? Ну каждый день одно и то же.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина, и в этом выпуске для вас все самое-самое. В США обнаружен осел с самыми длинными ушами. Зовут его Хэнк. Он 5 лет назад попал на ферму к Дженнифер Джи. Женщина сразу отметила его невероятно длинные уши. Когда Хэнк подрос, хозяйка измерила его уши и подала заявку на рекорд. В итоге Хэнк в книге рекордов Гиннесса, потому что длина каждого его уха 43,5 сантиметра. Ослик и ошибался. Для счастья нужен не хвост, а уши. В Штатах с молотка ушла самая дорогая ветчина в мире. Кусок свинины обошелся покупателю в 10 миллионов долларов, в наших деньгах чуть-чуть и миллиард рублей. А в этом кусочке всего-то 7 с небольшим килограммов. Деньги решено передать на благотворительность, ведь торги пошли не по плану. Ожидалось выручить всего несколько сотен долларов, не 10 миллионов. Ну а мясо тут же порезали и угостили участников аукциона. И это был самый роскошный обед в мире.
1: Хорошие новости.
0: В Нидерландах разогнали до рекордных скоростей гигантский деревянный башмак. Необычная гоночная машина была разработана командой энтузиастов в честь национального голландского башмачка. Правда, на самом деле корпус сделали не из дерева, а из стекловолокна. И все поставили на раму электрического карта. Башмак разогнался до 113 км в час и попал в книгу рекордов Гиннесса. Адскую машинку показываем в Макси Юмор ФМ. Заходите, лайкайте, выражайте свое вау. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А сейчас я научу вас плясать индийские танцы. Все просто. Одной рукой вкручиваете лампочку, другой гладите собаку.

0: очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые, возможно, только у нас в стране.
1: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные. Готовы? Готовы? Я думаю, а как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет. Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой. Знаете, так буквой «П» стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум! По лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка. Я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история. Пишет: я люблю своего мужа и боюсь его. Уже по-русски все, значит. Боюсь, люблю. И он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот. Я вернулась в 4 утра. Нормально. Это... прозевала она. 12 часов вернулась. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, эта кукушка с похмелюки. Так, ага, ага. И еще пишет, я подошла к нему поближе, к спящему. То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах. Она спрашивает, почему? Он говорит, понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка... сначала прокуковала 4 раза. Вот это мне нравится. Сначала. Потом сказала: во блин. Поперхнулась. Вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза. Высморкалась. Кукукнула. Похихикала. Жуткая кукушка просто. Жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: купил в интернете табуретку. И теперь мне постоянно предлагают докупить мыло и моток веревки.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная СССР.
4: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, вступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
5: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серо-питерский вечер. Я ходил туда-сюда в настроении. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтоб убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки. Интересные народные песни. Полдень, полдень, женский полдень на воде при. Босоногий мальчик босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни. 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся. Детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса — что в жемчите звезда глядки. Подходим, поем красивым детям. 8 рублей, напоминаю, опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю, красивым детям 8 рублей. Домовой, домовой, домовой. Проводил бы лучше девушек, козел. Подходим, не стесняемся. 8 рублей детям, товарищ, не стойте. Подходим, пороем интересные народные песни. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, подходим, 8 рублей красивым детям, обычным детям 16. Не стесняемся. Засыпают турки котлован. Ауа, ауа, ауа. Не подходим, не стесняемся. Напрасно старушка ждет сына домой. Ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала сына, старушка. Подходим, пожалуйста. Для вас уникальнейший караоке. Что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения. Я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите? Подойдите, пойте караоке. Для вас установлен, да.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. И плюс означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск.
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Сегодня праздник у девчат, а завтра будет стыдно.
1: Правда в жизни? Бывало такое?
0: Да.
1: Лаврентий Берия вечером, когда ему особо делать было нечего, он заходил в ближайший дом поговорить о том о сём. Не открывали, он шептал в дверной проем. Пора в путь дорогу.
3: Ух, как страшно. Даже про меня это не так.

0: Прошлые шторы девались куда? Нет, не забудет никто никогда. Школьные шторы.
1: Я из этого помню только школьные шторы и все.
2: На Юмор ФМ.
3: Я так понимаю, дальше надо опять ты.
0: А, я да. Ой, наркоз, наркоз, сели напрёт и меня. Лечит зубы врач с головой коня. О, так, что кто дальше, давай.
1: Так, я, наверное, да. Постой, холостой, угости папироской. Мужчина, нажми на тормоза. Я к маменьке родной, опять без колечка. Боюсь показаться на глаза.
0: Все 40 лет, когда замуж. Ну уже сколько? Уже надо,
1: это
0: да?
1: Это реальная жизнь.
0: Да. Да, Стас, дальше ты. Мы по очереди как будто бы, да?
3: Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
0: Что?
1: Что? Что? Глаз? Глаз?
3: Смотри. Давай. Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
1: Что? Отвез?
3: Да. Ну подожди.
1: Отвез глаз?
3: Подожди, да, это поем.
0: Давай, это поем.
3: Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз, а я все сижу. Глаз не отвел.
2: На Юмор ФМ.
3: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Постоянные клиенты магазина «Все для рыбалки» также хорошо знакомы друг с другом по клубу анонимных алкоголиков.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Слишком рано выпрыгнувшая из торта стриптизерша ударилась головой об духовку. Эстонский таможенник заходит в купе поезда, сидит мужик, он ему говорит: чай. Кофе. Какова цель вашего визита в Эстонию? Двое встречают, они говорят: ты знаешь, я подозревал, что моя жена мне изменяет. И перед тем, как ехать в командировку, я купил капкан на медведя и поставил в шкаф. Возвращаюсь из неделю, открываю шкаф, сидит. Он же любовник, он медведь.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Девочки, запомните, есть муж, крутите мужем. Нет мужа, крутите мужиками. Нет мужиков, крутите обруч.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, нормально и как это преодолеть?
0: «Сатья отвечает».
2: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты... мама, идите все, ну, в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя, радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у... к лапке ее прижимает, да, там, и в ухо, там, ей, твой сын... Но помни об этом, ну, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
0: «Сатья с юмором».
2: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы что, на детекторе лжи? Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Ну, вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные, и у него не будет там, поджелудочное не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой, вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что?
0: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья» отвечает. С юмором. На

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. Ослепительные звезды засияют нам в этом выпуске хороших новостей. Певица Люся Чеботина стала студенткой Академии имени Гнесиных. Казалось бы, зачем? Она и так поет, залы собирает. Более того, в 19 лет Чеботина уже окончила Гнесинское училище по специальности эстрадно-джазовый вокал «Педагог». Но хочется человеку высшее образование. Учиться никогда не поздно, подумала я и рискнула. И вот я первая в списке платников, хотя по баллам я и на бюджет бы прошла. Но не хочу ни у кого отнимать бюджетное место и возможность учиться и идти к своей мечте, радуется Люся. Успехов! Алексей Серов, вокалист коллектива «Дискотека Авария», словил волну хейта. На интервью Алексей заявил, что мужчины постарше не хотят милф. К определенному возрасту у женщины уже накапливается семейный опыт, могут быть дети. Взрослому мужчине в 45-50 лет не стоит решать чужие проблемы, отметил артист. В общем, в комментариях старика обвинили в инфантильности, эйджизме и сексизме. Тот самый случай, когда лучше петь, а не говорить. Алеша.
1: Новости.
0: Создатели мультсериала «Южный парк», на волне переименований, захвативших США, объявили о смене названия впервые за 29 лет. Теперь сериал будет называться «Южная Америка». Вдохновившись смелостью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название «Южный парк» на «Южная Америка», подчеркивается в заявлении создателей сериала Мэтта Стоуна и Трея Паркера. Приколист, конечно. Можно еще переименовать «Красавица и Америка», «Америпунцель». Ну, вы поняли. На этом у меня все новости. Я Юлия Дячкина. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Терпеть не могу, когда дети орут в общественных местах. Ну какие у них проблемы? Да никаких вообще. В общественных местах должен орать я.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже, а здесь хоть и видно море, но в стороне. Да, договорились? Я рад. Значит, я повторяю, не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком кусочками. Только не натертый, а кусочками. Картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского наваристого. Обязательно с пампушечкой. Вот, кстати, он у вас с пампушечкой, борщ? Да, не берем. Нет. А вы могли бы сделать гуся? Можете. Нет, не надо. Мы просто так зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают. Вон турник, все подтягиваются, разминаются. Что же мы, как идиоты, по 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом. А можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком. Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчики. Нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите так. Также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Я от дорогих подарков никогда не отказываюсь. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
3: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего